0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на улице Горького, рядом со входом на станцию метро. В этом месте улица Горького соединяется с одноименной площадью, поэтому на этом участке проезжая часть улицы широкая. Перейти с одной стороны на другую можно, спустившись в метро, коридоры которого заодно выполняют функции подземного пешеходного перехода. Станция метро Горьковская – самая молодая и единственная в Нагорной части Нижнего Новгорода. В основе дизайна станции – образ птицы-буревестника из произведения Максима Горького. Арки, стилизованные под крылья символичной птицы, объединяют центральный зал и посадочные платформы станции, которые украшены художественными мозаичными панно. На них изображены виды на Нижний Новгород с реки. Стены станции отделаны темным мрамором, а колонны – светлым. Над эскалаторными спусками и на обратной стороне лифта для инвалидов устроены панно с изображениями Максима Горького и видов нашего города. Если выйти из метро из входа, находящегося рядом с домом 80/1 по улице Горького, мы с вами увидим множество массивных зданий. С правой стороны через дорогу стоит шестиэтажное с немного скругленными углами здание. Это управление МВД России по Нижегородской области. Напротив входа в него на скамейках сидят скульптуры городового, советского милиционера и современного полицейского. А во дворе здания стоит часовня в честь покрова Пресвятой Богородицы. В основании она имеет восьмиугольную форму. На каждой стене изображены святые. С левой стороны улицы мы с вами видим ряд однотипных девятиэтажных домов из красного кирпича. Они уходят далеко вперед. А если мы с вами повернем голову налево, то увидим маленький, зажатый между многоэтажками дом с современным номером 82. В этом красном домике с белыми наличниками с ноября 1898 года до марта 1900 жил с семьей Максим Горький. Как раз в это время Горький работал над своим первым романом «Фома Гордеев». В этом доме писатели навещали Гелеровский, Бунин, Миролюбов и другие видные представители культурной России. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Фильм «Человек ниоткуда», снятый Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1961 году, ждала, увы, короткая прокатная судьба. Картину и так выпустили малым тиражом, а вскоре положили на полку и запретили. Возможно, по мнению киноруководства тех лет, Рязанов переборщил в фильме с новаторством и эксцентрикой. Возможно, подействовал своеобразный юмор картины, воспринятый как прямое оскорбление. Известно только, что фильм сначала разгромили в рубрике «Письма читателей» в газете «Советская культура». Позже выяснилось, что автор текста не некий читатель, научный работник Данилян, как было напечатано, но профессиональный кинокритик, зав. Отделом газеты «Шелуновский». А потом главный советский идеолог Суслов, выступая на партийном съезде, назвал «Человека ниоткуда» картиной безыдейной и малохудожественной. Фильм был немедленно запрещен к показу. История о диком человеке с гор, попавшем в Москву начало 60-х, вернулась к зрителям только в 1988 году. Картина «Человек ниоткуда» дает уникальную возможность посмотреть малоизвестные работы совсем еще молодых Сергея Юрского, Юрия Яковлева и Людмилы Гурченко.
5: Только понял, какую чушь ты там нес. Стыд и срам. Произвел хулигана в начальнике только потому, что у него крепкие кулаки. Ну, это же... Расшаркивался перед ним. Ну, это же черт знает что. Ну-ка, подержи. Ну? Вообще, с твоими представлениями о жизни тебе действительно нужно было попасть на другой конец света. А у нас изволь вести себя посознательнее, понятно?
6: В нашем племени у всех такие представления.
5: В вашем племени. Господи. Вообще, ты совершил известную ошибку. Решил, что можешь руководить, не умея работать.
6: Даже я думал, если я буду начальником, я стану человеком.
5: Вот впредь изволь поступать наоборот. Сначала стань человеком, потом уж будь начальником.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Крестильные имена, записанные в церковном календаре святцев, дали начало многим российским фамилиям. Относится к ним и родовое прозвание Максимов, образованное от крестильного имени Максим. В переводе с греческого оно означает «величайший», «огромный». 24 ноября, например, православная церковь чтит память первого святого Христа ради юродивого Максима, чудотворца московского, жившего в 15 веке. Он добровольно принял на себя личину юродивого, жил в Москве под открытым небом, зимой и летом ходил почти голым, питался, чем Бог пошлет, и усердно молился. При жизни его побаивались власть имущие, а после его смерти у могилы святого стали происходить чудесные исцеления. Мальчика, крещенного в день памяти святого Максима, так и нарекали. Сыновья Максима получили отчество Максимов. Впоследствии это отчество закрепилось в качестве фамилии. В русских документах Максимовы упоминаются с XVI века. Богдан Максимов – крестьянин Прилуцкого монастыря. Беляйка Максимов – казак в Новгородском уезде.
0: Фамильная ценность.

0: «Жили-были когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наряжаться, или правильнее сказать, наряжать мужскую часть нашей делегации в преддверии гостевания в одном из зажиточных домов Нижнего Новгорода в 17 веке. Но я надеюсь, что пока мы будем подбирать головной убор и решать вопрос об обуви, а потом нам нужно будет еще поговорить и о различных аксессуарах, мы разрешим им снять хотя бы шубы, потому что это будет невозможно столько времени провести в таких теплых, несмотря на то, что уже и не жаркое время года, одеждах. Начнем с головных уборов. При этом я бы сначала хотела сказать о мужской прическе. Вы знаете, мне кажется, наше представление о том, как выглядел мужчина без головного убора в средние века, не всегда правильно. Объясню, что я имею в виду. В 15-16 веках было принято волосы у мужчин стричь очень коротко. Мы бы сказали сейчас под машинку. Это совершенно нам кажется непонятным. Мы привыкли представлять себе образ мужчины или более раннего времени, когда волосы были более длинными или попозже, как называлось, под горшок. Вот в это время они были достаточно короткими. Не исключено, что и в XVIII веке, по крайней мере, в его начале или в первой половине, тоже волосы были достаточно короткими. И связано это было с тем, что обязательным видом головного убора, причем комнатного головного убора, в котором мужчина ходил в доме, являлась небольшая круглая шапочка, которая закрывала только макушку, напоминавшая восточную тюбетейку. Называлась она тафья или скуфья. Привычки, судя по всему, к таким шапочкам были очень сильными. И я позволю себе напомнить, что, например, в XVI веке Иван Грозный отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на то, что этого требовал сам митрополит Филипп. Такая тафья или скуфья могла быть просто темной или богато расшитой шелками и жемчугом. Тафья не снималась с головы, это то, что носилось постоянно и дома, и не снималась при выходе на улицу. Но, выходя на улицу, мужчина поверх тафьи надевал еще один головной убор, самой распространенной формой которого был колпак. Это высокая, кверху суживающаяся шапка, иногда верх мог заламываться или отвисал. Внизу колпака были узкие отвороты с одной и двумя прорехами, и к ним прикреплялись, опять же, украшения. Нам обычно кажется, что это такой галантный XVIII век и жеманный XVIII век, по крайней мере, придворный, я имею в виду, демонстрирует нам невероятную любовь мужчин к различным и кружевам, и украшениям, и драгоценностям, куда-то уже аж на башмачные пряжки. Нет! В XVII веке мужчины осыпали себя драгоценностями не меньше, чем и в XVIII веке. Естественно, те, у кого для этого были средства. Правда, попутно хочу отметить, что среди драгоценных камней пользовались значительной популярностью то, что мы сегодня называем самоцветами. И не употреблялась огранка камней. Они полировались и чаще всего имели естественную форму, только отполированную. Вот огранка камней и стекло граненое, и хрусталь в том числе, они начинают как заменитель драгоценных камней, входят в моду уже позже, в XVIII веке. Так вот, вернусь к колпаку. У них могла быть и меховая торочка, к нему пришивались драгоценные пуговицы, запонки по-нашему брошки. Такие колпаки были распространены, особенно в XVII веке, достаточно широко. И опять же, они могли сшиться и из простых тканей, естественно, что было характерно для одежды простолюдина, и могли иметь парадный характер и шиться из дорогих тканей. Я приведу в качестве примера одну очень любопытную историю, хоть она не к XVII веку относится, а к XVI, но, я думаю, по своему содержанию подобные факты наверняка имели место и в более позднее время. В завещании волжской княгини упоминается или раскрывается одна любопытная история, с которой мы узнаем, что русский князь Иван своей матери, волжской княгини, ну, как мы сейчас сказали, во временное пользование, взял фамильные драгоценности, в том числе серьги из сестренного приданого, и пришил их себе на колпак, а позже так их и не отдал. Вот такая маленькая, на мой взгляд, слегка смешная деталь, она показывает о пристрастии мужчин к использованию даже женских украшений в качестве наряда своих головных уборов. Разновидностью колпака мог быть в 17 веке так называемый ноуруз, который, в отличие от колпака, имел небольшие поля, но также украшался пуговицами, кистями. Его поля иногда загибались вверх, образуя острые уголки. Впереди, над лбом, тоже мог быть либо большой драгоценный камень, либо какая-нибудь красивая серебряная или золотая накладка вставлена. Но, в общем, это тоже был предмет достаточно дорогой. И здесь тоже мы этим не ограничимся. В особо торжественных и парадных случаях знатный мужчина, мужчина с достоинством, должен был на голову одевать меховую шапку, которая, я бы сказала, соответствовала бы шубе. Так называемая горлатная шапка. То есть вот мы сейчас попробуем себе представить последовательность мужской одежды. При парадных выходах поверх верхней рубахи зипун, на нем кафтан, на кафтане однорядка, на ней шуба, или они тут по-разному могут варьировать, то есть несколько слоев одежды. И точно так же несколько шапок. Тафья, на нее колпак, а поверх горлатную шапку. Эти горлатные шапки представляли из себя очень высокие, скажем, в форме трубы, я бы сказала. Ну, чаще всего мы себе так представляем московских бояр 17 века. И именно такой головной убор запечатлел в своих гравюрах алиарий, посетивший Москву во второй половине 17 века. Они назывались горлатными, потому что чаще всего они делались из меха с шеи животного. Сверху они имели плоскую тулью, достаточно высокая шапка была, ну и, соответственно, носить ее нужно было с гордо поднятой головой. Меховые шапки дополнительно не украшались драгоценностями, как шапки, которые под ним располагались. Но здесь я тоже хочу обратить ваше внимание. Сидеть на званом приеме в трех шапках, верхней из которых является меховой и горлатной, и это дорогая цена своему сану, своему положению. Но опять повторю, положение обязывает. В этом отношении, наверное, если мы будем говорить об обуви, сразу же приходит на ум мысль, что здесь тоже было несколько видов обуви, которые одевались друг на друга. К счастью, нет. С обувью было все намного проще. Для городских жителей и в более раннее время, уже в XIV-XV веках и в XVII веке тем более, самой распространенной и наиболее популярной формой обуви были сапоги. Они могли быть обычные, бытовые, они могли быть парадные, отличались они не кроем, отличались они качеством, сортом кожи, окрашенностью. Парадные сапоги обычно были крашены, опять красный цвет был очень любимым. Если говорить о сапогах XVII века, то для них характерен загнутый кверху носок, рифленая мысовая часть и наличие каблука. Причем каблук, ну, это общераспространенное наше представление. То есть мы практически это чаще всего вспоминают, когда речь заходит об описаниях одежды и обуви 17 века. На это в первую очередь обращается внимание. И мужская, и женская обувь имела каблуки. Каблуки достаточно высокие. В одном из описаний, я помню, подчеркивается высота каблука словами, что под ним мог пролететь воробей. Образно, поэтично или как хотите. Каблуки были наборными. Снизу они подбивались металлическими подковками. Мысовая часть сапога тоже могла украшаться металлической набойкой. Чаще всего они были подковки железные. А вот мысовые набойки могли быть и медными или бронзовыми. Ну и, соответственно, нетрудно догадаться, как они начищенные, блестели на ярком солнце и тоже, в общем-то, соответствовали богатому наряду своего владельца. Почти все одели, обули и голову прикрыли. Что нам еще осталось? Ага, совершенно верно. Нам осталось подумать или поговорить об аксессуарах. Сделаем это в следующий раз.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
0: Родные места.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
5: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
6: Славяне-кентавры и славяне-амазонки. При своем движении в Европу славяне должны были встречать на пути как древнейших туземных обитателей тех стран, по которым они двигались, так и ранее пришедших и уже осевших других ариев. Точных сведений об этих первых встречах мы не имеем, но знаем, что у древних греков, которые пришли раньше славян в Европу, сохранились старинные сказочные предания, что к северу от Греции появились особые чудовища, у которых зад и четыре ноги были конские, а грудь, голова и руки – человечьи. Эти чудовища, называемые греками кентаврами, отличались крайне свирепым нравом, превосходно стреляли из луков и были, благодаря быстрым конским ногам, совершенно неуловимы, причем, по греческим сказаниям, между кентаврами и греками происходили когда-то кровопролитнейшие битвы. В этих сказочных преданиях греков о кентаврах, на первый взгляд совершенно невероятных, есть, однако, большая доля правды. Жестокие битвы древнейших греков действительно происходили с пришельцами с севера, метко выпускавшими стрелы из своих луков и постоянно появлявшимися перед противниками верхом на быстроногих конях, с которыми они, казалось, составляли одно неразрывное целое. Вид этих неуловимых конных пришельцев, издали поражавших врагов из своих луков, а затем свирепо нападавших на полном конском скаку, особенно поражал греков, так как греки, поселившись в своей гористой стране, мало пользовались лошадьми, сражались пешими и были плохими наездниками. Тем не менее, несмотря на весь ужас греков Эти северные пришельцы были не сказочными чудовищами, а настоящими людьми. Это были, конечно, наши славные предки-славяне. И именно те племена, которые дали начало великому русскому народу. Идя из своей далекой арийской родины по нашим привольным южным степям, они покорили себе во время этого длинного и долгого пути главного тогдашнего обитателя русских степей – дикую лошадь. И сделали себе из этого скакуна вернейшего и преданнейшего друга, сроднившего

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, многие перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим. Больше говорить им добрых слов, проявлять заботу, ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освящают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи.

0: Народное изречение. Для матери ребенок, до 100 лет детенок.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ». Верую на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды, не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
0: Родные места. Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Часто спрашивают, какие растения можно

0: луковкой именно, он что дает? Зонтик, из него получаются семена, семена осыпаются, вот эти новые семечки дают жизнь молодым растениям. То есть вот какие растения можно сеять. Укроп, петрушку, кинзу еще тоже зонтичная, морковку. Свеклу можно сеять, но не всю. Нужно смотреть на упаковки, которые подходят для подзимнего посева. Она взойдет у вас, но некоторые сорта при подзимнем посеве, они уходят в стрелку. Поэтому вот здесь вот нужно выбирать именно по описанию на упаковке. Дальше некоторые цветы тоже можно сеять и опять же ориентироваться на то, как они размножаются. Космея сеется самостоятельно, значит, ее можно сеять под зиму. Васильки сеются самостоятельно, тоже мы можем сеять под зиму. Календула, пожалуйста, эшольцию. Некоторые бархатцы могут размножаться с массивом, тоже в основном это низкорослые бархатцы. Дальше. Рудбеки прекрасно всходят самосевом. Макса-масейка. То есть вот такие цветочки можно сеять под зиму. Также под зиму советуют сеять, например, однолетние астры. Я практиковала сама подзимний посев именно этих астр, но сейчас я бы не советовала этого делать, потому что у нас осень совершенно непредсказуемая. И бывают очень сильные оттепели и в ноябре, и даже в декабре. И семена в почве набухают и прорастают. И, естественно, они погибают. Почему у других растений этого не происходит? У того же укропа, у той же кинзы, петрушки. Почему они не прорастают весной? Потому что у них специальная обработка этих семян природой предусмотрена. Эфирные масла, которые сдерживают прорастание. И только при многократном смывании и осадками и в основном вешними водами, талыми водами, вот эти семена начинают прорастать. Какие цветы точно не стоит сеять осенью? Двулетники. Вот очень часто думают, что двулетники, они же тоже некоторые размножаются самосевом, но вот я их посею под зиму, они у меня вырастут. Вот, дорогие друзья, тут обратная ситуация. У двулетников очень быстро созревают семена летом, и осыпаются в землю, и прорастают они летом. То есть у них нет практически периода покоя. Вспомните ту же турецкую гвоздичку. У нас с вами при летнем самосеве к осени под этой турецкой гвоздичкой образуются вот маленькие розеточки. И маленькие розеточки зимуют, а не семена. Именно маленькие розеточки. Точно так же с незабудкой, точно так же с люпином, с наперстянкой зимуют именно вот эти вот маленькие розеточки. Поэтому вот двулетники я бы не советовала сеять под зиму. Дальше. Какие принципы посева именно под зиму? Не надо с этим ни в коем случае торопиться. Вот человеку холодно, и он уже думает, все, ну, скоро зима. А на самом деле у нас тянется еще октябрь, весь стоит мокрый, теплый, ноябрь стоит мокрый, теплый, без морозов. И вот эти вот длительные такие осени, которые в последние годы у нас стали частыми, они приводят к тому, что семена в почве просто-напросто загнивают. Поэтому, если вы уж собрались посеять, то откладывайте это на самый-самый последний срок, то есть это конец ноября, даже в декабре можно сеять, лишь бы у вас была подготовленная грядочка. А вот грядку можно заранее сделать, это и в сентябре, и в октябре можно эту грядку сделать. То есть очистить ее от сорняков и даже сделать бороздки. И бороздки, чтобы они не размывались осадками, можно прикрыть, скажем, фанерой какой-то, рубероидом, там еще чем-то. А дальше, когда вот наступят устойчивые холода, вы придете и по мерзлой почве посеете семена. Чем их засыпать? А вот для этого нужно предусмотрительно набрать земли какой-то рыхлой в ведра или песка и поставить куда-то под крышу, чтобы это все осадками у вас не намокло. Иначе, если это будет мокрый грунт, то он обязательно замерзнет у вас. А вот если он будет сухой, он будет сыпучий, и можно засыпать ваши посевы. Еще можно просто-напросто купить какой-то грунт в магазине, и когда вы по мерзлым бороздкам посеете, вот этим грунтом из пакетика засыпать эти семена. Тогда у вас будет вот этот посев хорошо произведен.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с подзимним посевом. Очень тщательно провели посев, присыпали

0: рыхлой почвой и оставили все это. А дальше зарядили дожди. И если вы присыпали просто обычной садовой почвой, то, я вам гарантирую, образуется корка. Образуется корка и на песчаной почве, а уж тем более на глине. И вот весной у вас нет всходов. А почему? Вот они просто через эту корку не смогли пробиться. Поэтому вот еще раз призываю, если вы сеете под зиму, либо берите хороший покупной грунт в магазине, либо это песок, и лучше просто чистый песок, не песчаная почва, а просто чистый песок, он не слеживается. Либо лучше всего компост, рыхлый, хороший, подготовленный компост. Вот присыпьте им семена, и тогда все будет хорошо.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Топ-топ.
0: Автор.
1: Композитор Станислав Пожлаков. Слова Алексей Ольгин.
2: Песню «Топ-топ, топает малыш» написал композитор Станислав Пожлаков в 1963 году, посвятив первым шагам своей дочери Юлии. Песня стала очень популярной в Советском Союзе, особенно после исполнения ее юной Ирмой Сахадзе в 1965 году. «Топ-топ» стала одной из самых любимых и известных детских песен в СССР, заслужив статус классики советской эстрады. Композиция с ее простой и доброй мелодией, а также искренними словами, смогла завоевать сердца многих поколений советских детей и их родителей.
1: Исполняет Ирма Сахадзе.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Мы видим ее каждый день, но нам и в голову не приходит, что этот предмет кто-то изобретал. Кажется, он был у нас всегда. Но даже такая простая вещь, как ложка, имеет свою историю. История ложки начинается еще во времена неолита. У нее было одно предназначение – доносить еду до рта. Строго говоря, ложки тогда не было. Были вырезанные рога, кости, раковины, ореховая скорлупа. Все, чем можно было черпать. Научившись плавить металлы, люди стали делать ложки из них. Примерно за 3000 лет до нашей эры ложки делали из обожженной глины. Древние египтяне использовали преимущественно ложки из бронзы, а жители Эллады – из серебра. Когда именно на Руси стали использовать этот прибор, неизвестно, но установлено, что первую серебряную ложку отлили для Владимира Красносолнышка в 998 году. Забавно, но европейцы начали применять ложки на несколько веков позже. В Европе пищу предпочитали есть руками. За всю историю ложки ее форма немного менялась, но суть всегда оставалась прежней. В ней было три части. Черпало, или по-простому хлебало, для набирания и переноса, держало, предназначенное для управления ложкой, и перемычка, соединяющая первое и второе. Примерно до середины 17 века ложки делали с коротким держалом, но потом в моду вошли жабо, поэтому пришлось удлинить ложки в несколько раз.
2: Интересный факт. Выражение «бить баклуши» появилось у ложкарей. Баклушами называли заготовки для деревянных ложек. Разбивать полено на баклуши считалось среди ложкарей самой простой работой. Сложнее было вырезать из заготовки ложку и расписывать ее. Поэтому про человека, который ничего не делает, говорят, что он бьет баклуши.
1: А вот к концу 19 века держало стало более широким и плоским, чтобы его можно было удерживать тремя пальцами. Мода на кофе и чай привела к появлению ложек маленького размера. Появились разновидности ложек – чайная, суповая, десертная, салатная. Сегодня основными материалами для изготовления столовых приборов, в том числе и ложек, являются нержавеющая сталь, иногда с покрытием из золота и серебра, алюминий и пластмасса. А вот деревянные ложки в быту уже почти не встречаются. Они больше используются как элемент декора, а также как музыкальный инструмент. –

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Начинается с «Доброго утра». Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
5: Доброе утро. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро на радио «Образ».
7: Ревность – это не доказательство любви, это доказательство эгоистичной претензии. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ», меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
8: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Не знаю, как для вас, дорогие наши радиослушатели, но для меня такой вход в утренний эфир нашей прекрасной соведущей был неожиданным, потому что вроде бы мы привыкли к каким-нибудь жизнеутверждающим, таким радостным цитатам регулярно, а тут вдруг раз и про ревность. Кто-то кого-то поревновал, возревновал с утра пораньше.
7: Про ревность я хотела поговорить сегодня в нашем утреннем эфире, про ревность духовную, ревность человеческую, вообще виды ревности разобрать, потому что ревность, как правило, осенью, во-первых, обостряется, ну, в силу того, что осень какая-то такая печальная
8: вообще,
7: и грустная
8: вообще
7: пора.
8: Вообще многое что обостряется.
7: Многое обостряется, да, тем более, что сейчас ситуация вообще как будто бы вот в окружающем мире, таком ближнем круге окружающего мира, такова, что люди немного на нервах. Во-первых, эти очереди там постоянные, не за хлебом, а за топливом. А во-вторых, какая ситуация вот эта вот шаткая, невнятная тоже дестабилизирует. И хочется уверенность в завтрашнем дне, но ее нет. И это тоже все раскачивает, назовем эту лодку психологической стабильности огромного количества людей. И несмотря на то, что все мы читаем новости и понимаем, что мы движемся верным курсом, все идет как надо и так далее, но тем не менее вот хочется поговорить вообще про ревность, когда она нужна, когда она важна, а когда ревность становится патологией.
8: Ну, прекрасная тема. Я свои 5 копеек все-таки тоже вставлю вот на тему злободневного, всех этих очередей, как вы, Оля, выразились, не за хлебом. Я как даже пытался со своими прихожанами размышлять. У нас центр города и прихожане, в общем-то, автомобильные, поэтому проблема касается и их, и нас. У меня вот одна семейная пара, ну, предыстория, да, все знают некое мое такой бзик на пунктуальности, ну, как, действительно, я люблю все начинать вовремя, чтобы вовремя заканчивать, чтобы более-менее распланировать. Ну, вот что ж, вот такой есть у меня момент. Поэтому стараюсь быть пунктуальным, сам тоже мотивирую людей на это. И вот, значит, одна там у меня семейная пара, которая всегда приходила вовремя, а тут мама с ребенком заходит вовремя и извиняюсь, просто нас говорит: папа опаздывает, он стоит в очереди на автозаправочной станции. Не беспокойтесь, я потом в нарушение всех своих внутренних установлений выйду, потому что это нынче очень и очень извинительное опоздание. Знаешь, что многие, в общем-то, работодатели снисходительно относятся к тому, что вот, да, сейчас период ожидания, он сильно удлинился. Мы со своими прихожанами размышляли, да, вот пытались тоже как-то вот решить, а что бы вот полезно делать в этом времени, который вот отделяет тебя от колонки с топливом. Вот. Я предложил читать молитвенные правила, потому что на это точно никогда у людей времени не хватает. Вот Господь вот выделил место там, понимаете, рилсов, давайте читать покаянный канон, правила к святому причащению. И так вот приятность полезна. Глядишь, может быть, и озлобляться в этом смысле будешь меньше. Как-то даже сам несколько раз практиковал. Вот, скажу одно. Молитвенное правило в некоторых случаях заканчивается гораздо быстрее, чем эта очередь, которая все медленнее и медленнее. Но я уверен, что это как бы временно, да, и это обязательно пройдет. Не сегодня, так завтра, не через неделю, так через месяц. Поэтому все мы будем вспоминать как забавное приключение, так же, как вот сейчас спустя 6 лет вспоминаем ковид и прочие все эти вещи, которые которые казались тогда чем-то эсхатологично апокалиптическим, а сейчас ты понимаешь, что это был...
7: Была белая полоса.
8: Да, это была на самом деле белая полоса, а впереди еще есть место для подвига. Вот. Не знаю, есть ли место для ревности, ну, разная, наверное, ревность бывает. А вот о разных видах ревности Оль как раз сегодня предложила нам поразмышлять в течение нашего утреннего часа.
7: Конечно, и, наверное, логично будет начать этот утренний эфир с ревности духовной. Потому что ревность человеческая, ну, оставим мы ее, наверное, напоследок, так как все мы люди, и понятно, что и ревности у нас может быть огромное количество. А вот что насчет ревности духовной?
8: Ну, слушайте, а вот все те чувства, которые у нас есть в нашем арсенале, вся эта палитра, а на самом деле вот ее, наверное, не совсем корректно делить там на духовную, на духовную. Вот, потому что все это законные потенции человеческой души. Во всяком случае, так нам говорит наша христианская традиция, наша христианская антропология, взгляд на человека. То есть в нас на самом деле нет никаких случайных, беззаконных, ненужных совершенно вещей. То есть в этом смысле Господь Бог, когда человека собирал из персти земной, он вложил все необходимое, и руки, и ноги, и голова, и всего этого есть функционал, и есть и функционал у всех аспектов вот нашей эмоциональной палитры. Поэтому есть возможность реализовать весь этот потенциал в сторону добродетелей, а есть потенциал весь этот же инструментарий реализовать в сторону порока. То есть, соответственно, выбор здесь, как обычно, за человеком, вот эта свобода, которую Бог дает, это в том числе свобода творческого развития в себе каких-то черт. Вот, понятно, что мы призваны возрастать от силы в силу, уподобляться Господу Богу, но, к сожалению, не всегда мы этот замысел Божий реализуем, и тогда этот инструментарий становится инструментами для разрушения. Есть совершенно хрестоматийный пример в церковной билетристике, условно назовем, да, вот если положить перед человеком нож и сказать, дайте нравственную оценку вот этому предмету, вот, на нравственной оценке у ножа не может быть никакой, вот он лежит и ни в плюс, ни в минус, но одно дело нож в виде скальпеля в руках талантливого хирурга, другое дело нож в виде какой-то заточки у бандита, который, не дай бог, вот, угрожает жизни и здоровью где-то в подворотне. Вот здесь вот сам предмет не имеет никакой оценки, а есть вот некое использование конкретным человеком этого предмета. И здесь вот пространство человеческой свободы, пространство человеческого творчества, и как результат либо выход в сторону святости, либо выход в сторону порока. Поэтому, да, ревность — это то чувство, которое Господь вложил в душу человека. И человек, да, он имеет возможность ревновать, и в некоторых случаях он именно должен это делать. Во всяком случае, изучая Священное Писание, прям вот в некоторых там биографиях, в некоторых сюжетах ты видишь, может быть, даже не четко сформулированное, но вот то, что мы понимаем, ревность по Боге. Вот такое чувство есть тоже в арсенале церковной вот этой вот аскетики, да, то есть это благо. То есть человек возревновал, возжелал Бога живого, и из этого чувства ревности он не видит ничего другого, что его отвлекает, и старается в себе всячески это чувство возгревать. Вот. В некоторых, конечно, формах ревность по Боге, она сейчас для нас непонятна, неприемлема. Вот. Это я имею в виду та ревность, которая описана в некоторых событиях Ветхого Завета. Я здесь всегда вспоминаю моего любимого, замечательного небесного покровителя, святого пророка Божия Илии, который, в общем-то, по ревности божественной махал как раз ножом направо и налево, наказывая и карая вплоть до смерти людей, которые отвратились от истинного Бога и совращали других людей в путь погибели. Вот, то есть здесь как бы пространство Ветхого Завета, и это та история, которая буквально неповторима. Вот. А в духовном смысле как раз вот ее можно повторить и как раз уничтожать не людей, да, а стараться уходить в область духовную, там вести духовную брань с теми мыслями, с теми чувствами, которые отвращают тебя от Господа Бога, и в конечном счете так реализовывать вот этот свой импульс ревности. Ну, тоже читаешь у святых отцов, у святителя Иоанна Златоуста, ну, там не бесспорный, да, есть момент, Иоанн Златоуст немало, скажем так, общался с еретиками, и если брать историю Древней Церкви за рамками учебников воскресной школы, а вот тут как бы серьезную работу с источниками, видно, что церковные соборы, в частности, Вселенские соборы, это не то, что проходило по дипломатическому протоколу 21 века. Это вполне себе горячие восточные люди, очень религиозно-пассионарные, очень религиозно одаренные, пытались доказывать, начинали, как обычно, с аргументов, вроде бы научных, вот, религиозных, философских, но в некоторых случаях переходили и на силовые аргументы. И это тоже, к сожалению, не к почету, да, вот именно к сожалению, можно сказать, и о таких страницах некоторых церковных историй. Понятно, что потом как бы эти страницы быстрее пролистывались, да, потому что, ну, неприятно вспоминать негативные моменты не только в своей биографии, но и в общецерковной истории. Так вот, у Златоуста, вот в частности, он когда размышляет о противодействии некоторым еретикам, и он говорит, что да, надо осветить руку свою ударом, заградив уста еретиков. То есть это его практически прямая цитата, но нужно понимать тоже, что какое-то изречение святого, какой-то совет, его нужно смотреть в контексте всего творчества. И если посмотреть на всего Златоуста, на все те тома, которые до нас дошли, это, пожалуй, единственный из воинственных советов, вот, где Златоуст говорит, нужно махать руками. В большинстве случаев он все-таки говорит, что надо постараться погасить этот негативный, гневливый, излишне ревностный импульс твоей души. То есть это очень тонкая грань, где ревность по Боге рискует превратиться просто в проявление моей гневливости, моего человеконенавистничества, и прикрываться это все будет вполне себе религиозной риторикой.
7: То есть от ревности по Боге до агрессии буквально полшага получается, если человек дает себе волю и движется на волне вот этой страсти, прикрываясь своей, не знаю, набожностью.
8: Это не только касаемо ревности, это касаемо вообще любой связки...
7: Любых пиковых состояний.
8: Любой связки грех-добродетель. Угу. Вот от греха, вернее, от добродетели там бережливости, рачительности, полшага до скупости, до скряжничества. И иногда полшага в другую сторону. Человек попадает в противоположную этому... этой добродетели крайность, в расточительность. То есть вот это тоже некая очень интересная система координат, которую предлагает наша православная аскетика, что вот этот серединный царский вот этот православный путь, он лежит как раз между двух крайностей. И как раз если мы берем какие-то добродетели, всегда есть рядышком порог, очень близкий к этой добродетели, и есть противоположный этой добродетели тоже порог. И вот в этой вот как бы в этом отрезке человек пытается найти истинное положение и вот ту точку, которая будет все-таки как какой-то вот этой равнодействующей силой, вот если вот так вот математически пытаясь выразиться.
7: Ну, вообще, когда я читала про духовную ревность, ее характеризуют как разумную, потому что человек ревнует о вечном, а не о тленном, как тихую, негневливую, немногословную, снисходительную к недостаткам ближних. И она не привносит в душу смущения при обличении, так как действие свое обращает не только на ближнего, а на его грех, подобно тому, как опытный врач при помощи своего искусства поражает болезнь, не поражая вместе с ней и больного, чем и доставляет последнему облегчение и чувство благодарности. То есть получается, что ревность, духовная ревность по Боге, она даже полезна.
8: Ревность духовная именно в ее новозаветном понимании. Вот это важно понять, что мы смотрим на какие-то состояния, вот опять с точки зрения вот этой нашей развитой христианской аскетики, церковной традиции, состояния полноты божественного откровения. А здесь такой тоже можно пример привести, что вот всегда законы, будь то законы, если говорить, общества или законы духовной жизни, они отражают во многом состояние общества. Вот, то есть если, ну, скажем, в Ветхом Завете было принято мстить стократно за нанесенную обиду, то вот закон око за око, зуб за зуб, который нам сейчас из состояния там, 21 века кажется очень жестоким, мстительным, на самом деле в состоянии, когда он был произнесен, это была именно попытка ограничить ненависть, гнев, зло, что не воздавай стократно, только в меру своего ущерба ты можешь отомстить. И это было до слов Спасителя, до его пришествия, до заповеди «любите врагов, прощайте проклинающих». То есть все-таки здесь большая перспектива дается для нас, для людей Нового Завета, большая благодать, ну и, соответственно, большая ответственность. И вот эту вершину, да, конечно, многим очень сложно постичь, поэтому очень бы хотелось остаться некоторым в ветхозаветном состоянии, вот, чтобы око за око, зуб за зуб, и, понятно, право сильного, и, как я сказал, так и будет. И ревновать не по Боге, а вот скорее по себе самом, вот, в очередной раз расчесывая излюбленное это свое самолюбие, гордыню и все, что там по списку в нас копошится.
7: А как тогда определить, что человек, ну или личный такой самоанализ провести, что эта вот ревность по Боге есть? Или она приходит с опытом духовной жизни, она приходит, может быть, с каким-то пониманием того, что такое вера, при понимании какого-то воцерковления, обожения даже?
8: Ой, ну это, конечно, некоторые высокие материи, если чуть-чуть более заземленно.
7: Вот, немного спустимся.
8: Да. Вот есть железобетонное правило. Вера без дел мертва есть. То есть вера – это не просто убеждение, которое у человека вот внутри. Истинная вера, здесь мы говорим и даже шире, чем только в христианском контексте, истинная вера всегда выражается в поступках. Вот, тоже люблю этот пример. Когда человек верит в победу условного «Спартака», он идет на матч, на стадион с уверенностью в победе своей команды. То есть вот эта уверенность, она его понуждает выйти из квартиры, из дома, направиться, выстоять очередь в сектор, смотреть на матч, болеть и переживать, и верить в победу «Спартака», «Динамо», «Торпедо», кто за что болеет.
7: Но это если человек верит именно в победу своей команды, а не идет на сектор поорать, просто
8: да,
7: поддержать.
8: Да.
7: Розу на вытянутых руках,
8: да,
7: и так далее. То есть, если это так называемый, там же есть, если про болельщиков, да, там же есть Кузьмы, хулиганы и вот просто болелы обычные.
8: Да,
7: вот
8: да.
7: Если он в последней, точнее, категории болельщик, то тогда да. А первым-то им игра, они даже сами говорят, на стадион мы приходим пообщаться.
8: А мне всегда вспоминается в этих случаях замечательный Портос в советском фильме, да, который говорил: «Я дерусь, потому что я дерусь».
7: Ну,
8: то есть, понимаете, это вот как тоже не в определенный случай, что люди идут на рыбалку без удочек. И,
7: на рыбалку или за рыбой,
8: да,
7: как говорится.
8: И на стадион вот совершенно они идут, им не важно спортивные действия. Все-таки мы не про это. Да. Здесь, кстати, вот есть такая категория граждан, они идут в храм. Храм не на службу, а потому что это
7: историка. А извините, потусить, постоять.
8: Но это уже некий продвинутый уровень. Чаще, мне кажется, это просто некий историко-культурный объект, который нужно освоить. Вот, скажем,
7: зачекиниться.
8: Так, зачекиниться, да, как это сейчас модно говорить. Это все как бы ягоды с одного поле. А если мы все-таки говорим о правильной вере, она всегда выражается конкретными делами. И вот если говорить о христианской, прямо вот прямое указание апостола: вера без дел мертва есть. Соответственно, ты своими делами подтверждаешь свою веру, и эти дела, еще как бы такая положительная обратная связь возникает, они и увеличивают твою веру. Вот это вот обоюдное такое состояние. И поэтому ревность по Боге — это не безразличие к тому, что происходит вот в области религиозной, в области веры. Вот это не безразличие. Вот теплохладность — это одно, наверное, из самых страшных состояний духовных, теплохладности и формализм, вот, потому что с ними очень тяжело бороться. Тяжело человеку самому себе сознаться в некотором, да, то есть вроде бы формально, да, вот он в храме, он все делает, он крестится, он молится, он исповедуется, причащается, а это почему-то не питает.
7: Не работает или не питает?
8: Не питает его душу. Не питает его душу, не возвышает, не туда к горнему не ведет. Вот. И в Апокалипсисе как раз вот, когда от Господа Бога суд произносится, там в одной церкви такое даже своего рода проклятие, исторгну тебя от уст моих, потому что ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден, или если бы ты был горяч. То есть в этом смысле, ну, как бы, религиозным фанатиком, условно говоря,
7: или просто с
8: фанатиком, с человеком неравнодушным, проще в этом смысле взаимодействовать, ему проще проповедовать, чем человеку, который на любую какой-то аргумент вот этой извечной, вот этот, а что такого, ну и чего, мало ли кому что почудится, вот с этим сложнее всего. А еще дух формализма, он тем опасен, что он как бы не определяется как, персональный объект для полемики. Вот в случае там с убежденными атеистами. Вот понятно, что у человека-то такие-то взгляды, вот у него есть такие-то аргументы, он опирается на такие-то книги, на такие-то исследования. Это как бы сформировано, и можно...
7: Ну, это мировоззрение, да, точка зрения.
8: И можно идти и полемизировать, и говорить, вот здесь не вполне убедительный аргумент, вот здесь вот не совсем верно.
7: Но это если атеист думающий, а не просто принявший решение, что он атеист.
8: Да.
7: Сейчас модно.
8: Ну, да, и так такое тоже. Это тоже все ягоды с одного поля, что люди тоже скорее формалисты, нежели чем доходят до сути своих убеждений. Так вот, с духом формализма, с духом теплохладности в этом смысле сложнее, потому что он вот не персонифицируемый. Ну, вот,
7: разве нет такого, может быть, разве теплохладность это не лакмус мертвой души? Не маячок ли это умирающего?
8: Ну, безусловно, это какой-то симптом духовного повреждения, но если смерть тела, она окончательно бесповоротна, все-таки со смертью души, пока человек живет, можно что-то сделать. То есть окончательно душа в этом смысле не умирает. И разные бывают моменты, разные этапы в духовной жизни человека, и в том числе где-то может когда-то почувствует прилив ревности по Боге. А где-то будет этап, который можно условно назвать теплохладностью. И это все пройдет, вот это вот правило, и это следствие грехопадения как непостоянство человека, оно в этом смысле может быть даже и как плюс, потому что человек не засахарится в этом своем состоянии, в этой точке, там, условно, нижней полусинусоиды, в которой он сейчас попал на графике своей духовной жизни.
7: А вот если вообще говорить так про ревность духовную и вспоминать, что об этом писали святые отцы, то, например, Исаак Сирин рассуждал так. Ревность – это такая добродетель, без которой не производится ничего доброго. А Феофан Затворник рассуждал несколько иначе, но в том же ключе, что ревность – это сила на творение заповедей. И ревность – дело благодати и свидетельство, что благодать в вас есть. То есть, получается, зависимость какая-то такая прямая, благодать есть, значит, есть и ревность духовная. Значит, и дальше будет все правильно производиться и делаться.
8: Ну, потенциал, во всяком случае, для этого есть. А как это будет в дальнейшем, здесь зависит как раз от человека. Господь Бог в этом смысле 100% от него зависящего уже сделал. Дал благодать, вот, воспылала ревность. А куда эта ревность направится? Здесь уже большой вопрос. Потому что ревность по Боге, она направлена в сторону Господа Бога, исполнение Его заповедей и на борьбу с собственными грехами, страстями и пороками. Ну а дальше может сбиться прицел у этого вектора, и человек начнет ревновать не по своей близости к Богу, а по тому, как у ближнего идут дела. Вот, то есть вот туда, как у тебя там, мне интересно. Вот. И тогда человек, получается, уже ревнует не по Боге, это ревность из как бы правильного импульса становится направлено не в ту сторону. Возникает та самая пресловутая амартия, промах, вот по-гречески, а по-русски грех, греховность и ревность. От ревности по Боге становится ревностью греховной. И эта ревность может быть совершенно в любой области. Ну, мне кажется, что в большинстве своем ревность — это то состояние, в котором пребывают супруги, там, в некоторые семейные пары или там, в не лучшие моменты своей жизни, да, когда он ревнует ее, она ревнует его. Вот, вот здесь предметом, поводом для ревности могут стать как какие-то, как говорят, интрижки на стороне, так и вполне себе безобидные с точки нравственности вещи, как работа, хобби, вот, и какие-то увлечения, и к ним тоже люди ревнуют. То есть это именно как бы тоже показатель, признак некой проблемы, которая может быть во взаимоотношении людей, а в предельном смысле во взаимоотношении между человеком и Богом.
7: Ну, вообще, если говорить так вот простыми человеческими примерами, то иногда ревность по Богу путают с какой-то формалистической тоже склонностью. Те же самые бабушки в церкви, которые говорят, что надо делать, как надо стоять, где можно говорить, куда ставить свечку надо, куда не надо, как быть и так далее, и так далее. Это же на самом деле профанация.
8: Здесь я глубоко убежден, все зависит от интонации. От интонации, с которой произносится то или иное поучение, то или иное предостережение. Мы с вами, милостью Божьей, люди Нового Завета. Поэтому опять подражать пророку Илие и уничтожать всех, кто неправильно себя ведет в храме, мы не имеем никакого права. Ни в физическом, ни словесном, ни в психоэмоциональном виде. Поэтому в нашем состоянии 21 века христиан ревность по Боге, она будет выражаться именно в вежливости, в попытке наставить человека. И вот, это всегда будет... ну, как бы приятный, негреховный послевкусие. Я вот это вот глубоко, глубоко убежден.
7: Мне кажется, вежливость сейчас понятие очень относительное. Спасибо, пожалуйста, всего доброго. Но можно это действительно так высказать и это применить в таком контексте, что и хамство не нужно.
8: Ну, надо учиться.
7: Разучились разговаривать, и как будто бы ревность также по хорошим манерам, и не только по Боге, присутствует во всех и каждом.
8: А здесь, вот опять с христианской точки зрения, что человек не ревнует по Боге, он не смотрит в сторону ближнего, не видит образ Божий в ближнем своем, а поэтому он ревнует по каким-то второстепенным вещам. Вот ему хочется, чтобы ревностно исполнялась его воля самого человека, чтобы ревностно исполнялись какие-то постановления, вот, которые от лет древних у нас пребывают в храмах, чтобы люди подчинялись этим постановлениям, и вот так вот наша ревность, она будет в этом смысле удовлетворена. Но это тоже как бы признак какого-то греховного душевного, духовного состояния.
7: Ну и, кстати, вот про человеческую ревность тоже, наверное, стоит про нее поговорить, потому что она является таким важным, наверное, и мощным деструктивной силой.
8: Это и деструктивная сила, и наверное, маячок того, что вот где-то вот в фундаменте уже какие-то происходят неправильные процессы. Вот.
7: Потому что где-то я читала, что ревность, как и ненависть, это яд, которым человек отравляет сам себя. Об этом в следующем «Получайся» поговорим. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Официальная группа «Радио Образ» во ВКонтакте тоже неизменна. Называется она «Радио Образ». И сообщение сообществу написать легко. Можно написать с пометкой «Утро», чтобы нам было проще его найти.
2: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ». Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на Радио Образ.
5: Радио Образ. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM. Доброе утро. Радиообраз.
7: Утро на образе продолжается с отцом Ильей Третьяковым. Сегодня мы говорим про ревность духовную, про ревность человеческую. Вот тут, наверное, самое время поговорить, потому что на самом деле осенью ревность как будто бы обретает новые смыслы и получает новые импульсы. Лето прошло, все проскакали и пропели, оглянуться не успели, и зима глядит в глаза. И вот уже мы ревнуем ко всему, всем, каждому, а надо бы вообще о Боге ревновать.
8: Ну, да, вот об этом как-то сложнее всего себе напомнить, вот гораздо проще.
7: А потому что непонятно, как ему ревновать.
8: Предмет для ревности найти где-то в ближайшем окружении. Ну, почему непонятно-то? Здесь достаточно абстрактный совет, как это обычно бывает, да, ревность по Боге – это исполнение его заповедей. Вот, то есть это исполнение воли Божьей. Что такое воля Божья? Воля Божья сформулирована, она от нас не упрятана, это заповеди. Вот. Это делай, это не делай. Вот. Это тебя к Богу приближает, это тебя от Господа Бога удаляет. Вот. А как конкретно вот этот абстрактный совет в жизненных ситуациях преломляется, вот здесь уже Господь Бог тебе головушку дал, и развлечение добра и зла, и много чувств прекрасных, чтобы помочь тебе определиться вот в этих обстоятельствах, в этом трамвае, в этом офисе, в этой сложной семейной или какой-то иной бытовой ситуации.
7: Ну, вообще, я читала про ревность, как раз про бытовую ситуацию, да, что если вы ревнуете сами или не страдаете от того, что ревнуют у вас, и отношения от этого портятся, то хочется, во-первых, таких людей поддержать, и с такими ситуациями нужно и можно работать. Это мы уже сейчас отходим от ревности по Богу и приходим к ревности человеческой. Заземляемся максимально, потому что важно, наверное, понимать, что с тобой происходит, так как ревность по Боге невозможно выстроить на нормальном вот этом вот психологическо-эмоциональном фундаменте здорового человека с устойчивой психикой. Как будто вот есть такое предположение. И хотелось бы, наверное, вот о ревности и человеческой тоже поговорить вот во втором получасе нашего утра. А ревность вообще на самом деле, как говорят специалисты, это вовсе не показатель любви, а скорее стремление обладать человеком всецело. И если говорить про ревность простыми словами, это часть человеческого естества, и она не хуже, не лучше любого другого чувства. Это сочетание практически неконтролируемых страха, тревоги, обиды, в какие-то моменты ярости, что важный для нас человек может дарить внимание и любовь кому-то другому, а не нам. И одновременно с этим ревнующий хочет максимально долго, лучше всего всегда, оставаться единственным любимым человеком для того, кого ревнуют. И к неважным для нас людям такое чувство просто не может возникнуть.
8: Ну, это все аномалии любви. Вот как все добродетели, они в конечном счете складываются в любовь, которая есть совокупность совершенств, так и любой порок вот в этом же уравнении, он будет нарушением, повреждением любви. То есть когда человек пока не умеет любить и пытается как-то непросвещенным вот этим невдохновленным чувством связаться с другим человеком, возникает эта ревность. Именно как, мне кажется, в первую очередь, как боязнь потерять. Вот все-таки ревность — это именно боязнь потерять и как бы
7: Слушайте, а может быть ревность — это задетая гордыня, которая резонирует, также задетая гордость. Она же, эта самая ревность, на ровном месте не возникает, даже человеческая. Даже ревность относительно там друзей, да, знаете, как в школе жили-были три подружки. Ой, вспоминается другое стихотворение про змею и лягушку, но это не та сфера.
8: Лебедь, рак и щука.
7: И лебедь, рак и щука, да. Ну, в общем, например, в школе три подружки, и вот две дружатся сильно, третья ревнует, потом еще две дружатся, третья там какая-нибудь тоже начинает ревновать, и вот эта вот вся ревность получается как? Потому что кого-то третьего условно задвигают, игнорируют и так далее, уязвленная гордость, и как следствие появляется вот это чувство ревности, что недооценивают, не оказывают какого-то равномерного распределенного внимания и так далее. Также ведь бывает ревность за внимание родителей у детей, например. Если детей двое, старшие, есть такое прям клише уже устоявшееся, старшие ревнуют родителей к младшим, потому что младшим оказывается больше внимания, и здесь уже мудрые родители объясняют и разговаривают со старшими, почему мелкому больше внимания, но при этом мудрые, опять же, и любящие родители оказывают старшему то внимание, которое ему нужно. А если появляется третий, то двое старших могут, опять же, третьего начать вообще прессовать, потому что сейчас все ему.
8: Нет, вот у нас в этом смысле трое, и у нас такая ситуация, что третий активно прессует двух старших.
7: Ну или наоборот, вот, да. Но я вот
8: он в этом смысле, да, действительно очень ревнив и хочет, чтобы весь фокус внимания был на нем. Вот. Но здесь тоже...
7: Но это в силу возраста, наверное, эгоцентричность. Вот.
8: Ну и в силу, наверное, тоже определенных особенностей характера. У кого-то это в большей степени развито, у кого-то нет. Вот вы, Оля, очень хорошо сказали, что там хорошие, талантливые родители пытаются вот в этой ситуации как-то купировать эту понятную местами животную ревность, но, понимаете, не у всех родителей.
7: Инстинктивную, да.
8: Есть,
7: да.
8: Есть в этом смысле талант и педагогические навыки, и иногда это является ну, просто вот каким-то вот катализатором, на котором ну, едет вся семейная жизнь, вот на этом чувстве ревности. Меня в свое время поразила история нашей известной поэтессы Марины Цветаевой. Вот там вот как раз ужасно были у нее эти деструктивные отношения. У нее были две дочки, одну из которых она боготворила, вторую, которую она совершенно там не замечала.
7: Вообще, и причем вот, ту, которую она боготворила, в итоге скончалась, по-моему, от чахотки.
8: Ну вот, я вот просто помню, что да, вроде человек талантливый, человек, который много оставил после себя каких-то тоже возвышенных строк, которые до сих пор людей вдохновляют. Но вот как антипример, понимаете, вот этой вот семейной жизни и педагогического какого-то совершенно нечувствия, вот это тоже может в некоторой степени быть поводом для смирения у конкретных там родителей. Вот что, ну да, вроде бы там, условно говоря, дом полный чаши, дети обуты, одеты, но вот как их заставить дружить и не ревновать, и я не могу. Вот поэтому вот я, понимаете, еще не могу возлететь высоко на крыльях своей гордости, и вот это меня смиряет. И, может быть, в некоторых случаях это вот и важный, и нужный механизм, вот эта вот детская ревность, которая помогает смиряться с самим родителем. Ну и плюс как бы в стрессовых каких-то этих сложных ситуациях человек быстрее развивается, быстрее находит нужные педагогические решения, если вот говорить здесь о каких-то вот таких, знаете, родительских кейсах.
7: Но это важно тоже, чтобы родители были какие-то самосознательные и понимали, что происходит, разговаривали, опять же, со своими детьми и были в согласии с собой. Вот. А если возвращаться к теме ревности между там, людьми, между мужчиной и женщиной, например, то ревность — это индикатор того, что... Да, даже, наверное, ему не мужчина и женщина. А индикатор того, что близким и доверительным отношениям что-то угрожает. И это естественно переживать, если такое происходит. Ведь обычно отношения с любимым человеком дают успокоение, поддержку, позволяют расслабиться и перевести дух. Когда появляются внешние проблемы, то все меняется, и ревность, как маячок, и с ее помощью мы пытаемся защитить отношения, как ни грубо.

0: любить ближе, к сожалению, в нашем.
1: Хотя исповедуем спасение тобою, Дева чистая, с бесплодными ликитя величающая.
2: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющей. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих будет, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков, аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину,

и на страшнем суде Сына Твоего, явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о русских иконописных школах в рамках подцикла. Сегодня наш с вами разговор будет о Тверской иконописной школе. С 1240-х годов по 1485-й Тверь была политическим, экономическим и культурным центром крупного самостоятельного княжества. После победы Москвы над Тверью за роль объединяющего Русь центра летописи и многие другие тверские древности были уничтожены. Древнейший из сохранившихся тверских икон считается образ начала XIV века святой Борис и Глеб из Савва Вишерского монастыря. Коричневые, красные, синие краски, использование при написании фигур и серебряный фон с белыми нимбами является отсылкой к киевской системе цветов на иконе. Сочетание светлого фона и насыщенных цветом фигур создавало объем. Этот объем неоднократно использовался местными мастерами в других, более поздних работах. В образе святых братьев, святых Бориса и Глеба, присутствуют также черты новгородского и ростово-суздальского влияний. Непосредственно тверской традицией можно назвать то, что пробелы здесь использовались гораздо активнее, чем в других школах. А я напомню вам, что такое пробелы. Этим термином в иконописи называют высветление отдельных частей изображения путем многократных прописок с постепенным увеличением количества белил, наносимых по ровному основному тону. В иконе Бориса и Глеба они лучами отходят от уголков глаз, ложатся на нос, брови, подбородок и шею. Крупные фигуры, статичная композиция, тяжелый и плотный цвет, лики экспрессивны, лишены тонкости. Все эти черты можно перенести и на остальную живопись Тверской школы этого периода. В будущем за счет укрупнения масштабов личного письма будет подчеркиваться значимость и выразительность жестов, что прослеживается на примере иконы «Спас Вседержитель» первой половины XIV века. В иконах XIV века больше внимания уделяется роли линии, преобладании графичности изображения, замкнутости объемов и контуров фигур. Сохраняется пластичность и все же плотная цветовая система, заимствованная когда-то из киевских образов. Согласно летописям этого времени, в Тверь приезжали послы из Константинополя, равно как и местные послы часто посещали столицу Византии. Но тверичи не переняли черты палеологовского византийского искусства. Они остались верны своим архаическим идеалам, противостоя московским нововведениям. В XV веке иконописные традиции Твери окончательно сложились. Мастера уже более уверены владеют холодным мерцающим цветом фона, объемностью фигур, усиливается движение в сторону декоративности. Во многих образах появляется синий и бирюзовый, контрастирующий с киноварью, зеленым и желтыми цветами. Во всех образах присутствуют такие объединяющие их черты, как разреженность композиции, прозрачные слои краски, прерывающиеся волнистые линии и неустанный бирюзовый цвет. В это время уже чувствуется большое влияние московской традиции, а растворение в ней и превращение местной самостоятельной школы в провинциальную. Здесь нужно отметить, что в период становления Московского княжества и постепенного присоединения к нему всех окружавших его княжеств, иконописные школы постепенно растворялись в Московской. Они дополняли ее, они привносили в нее особые, характерные, новые черты. И можно сказать, что в сегодняшней иконе, которая является продолжением именно Московской школы, можно увидеть все те черты, которые были характерны и для Тверской, и для Ярославской, и для Ростовской, и для Вологодской, и для Владимирской, и других школ. Но сегодня они стали частью единого целого. А тогда, до момента перехода в Московскую, они существовали как самобытные, самостоятельные школы иконописного искусства. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
3: Христианское понимание власти предполагает особые отношения между Богом и правителем. Правителем, как поставленным от Бога устроителем земной жизни. Судьи и хранители закона. Это, конечно, во многом основано еще и на ветхозаветной традиции, которая предполагала поставление на властное служение как акт Богоизбрания, избрания самим Богом. Мы помним, что Самуил говорит Саулу, первому царю: «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать, и сделаешься иным человеком». Речь идет о том, что на царственное служение поставляет Дух Господень. С ветхозаветных времен это поставление на царство предполагало именно сообщение кандидату особых благодатных даров, которые передавались через миропомазание на царство. Эта традиция существовала в Византийской империи. Особое миропомазание на царство принимали и русские цари. Однако лик благоверных правителей несколько шире. К нему подчисляются не только те цари и императоры, которые принимали миропомазание, а также и иные правители. Например, князья, при поставлении которых миропомазание не проводилось. Стоит сказать, что первым русским государем, над которым был совершен полный чин миропомазания, был государь Федор Иоаннович. Необходимо нам с вами рассмотреть, какими же качествами должен обладать благоверный правитель. Речь о благоверных правителях можно вести лишь при условии, что все государство, которым он управляет, является христианским, а значит, отвечает принципу: народ должен быть единой веры с его правителем, а правитель должен эту веру распространять и поддерживать. При прославлении в лике благоверных речь идет о правителях христианских государств. Если же в этом государстве по промыслу Божию, благодаря деятельности правителя, только устанавливалась христианская вера, то речь идет о причислении к лику равноапостольных. Благоверный правитель призван поддерживать христианскую веру не только своей властью, могуществом, которое попущено ему Богом, но и в первую очередь, конечно же, личным примером. Он должен являться для своих подданных образцом христианского благочестия. Отсюда можно определить те качества, которые необходимы для прославления в лике благоверных. Первое – это, конечно же, неукоснительное стояние в христианской вере. Это личное благочестие, которое должно служить примером для его подданных. Второе – это забота о сохранении и умножении христианской веры, в том числе о хранении военным путем, с оружием в руках, христианской веры от посягательств как внешних, так и внутренних. Третье необходимое качество – это забота о сохранении государства, о земном благосостоянии подданных, защита государства от внешних врагов, готовность лично встать на эту защиту, готовность принять страдания и смерть. Следующее качество, необходимое благоверному, это милость и, конечно же, милосердие в делах правления. Забота о малоимущих, забота о них. Последнее по перечислению, но не по значению, качество, которое необходимо благоверному правителю, это обязательная забота о делах церкви. С полным правом благоверными правителями можно именовать многих царей, прославленных и в лике равноапостольных, например, Константин, Елена, Владимир и Ольга. Однако мы с вами уже говорили, что обязательным для причисления к лику благоверных является управление полностью христианским государством. Также многие из благоверных правителей, особенно среди русских князей, приняли и мученическую кончину. Такие правители прославлены в мученическом лике. Они не выделяются отдельно, как Страстотерпцы. Лики равноапостольных и мучеников почитаются выше благоверных. Поэтому те, кто имели возможность быть причисленным к ликам равноапостольных или к лику мучеников, причисляются именно к этим ликам. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Да благословим Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, ставя путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и Ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яще, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего.

0: И погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить, Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 99-е зачало Евангелия от Матфея, 24 глава с 13 по 28 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь своим ученикам, претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Спаситель сообщает ученикам, один из главных признаков наступления мирового апокалипсиса – проповедание Евангелия во всех уголках земного шара. События конца мировой истории Спаситель переплетает с грядущим разрушением Иерусалима и храма. Слепая самоуверенность подняла иудеев на заранее обреченное восстание против римлян. Противостояние было слишком неравным. Признаком надвигающейся катастрофы будет мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно. Комментаторы Священного Писания полагают, что мерзость запустения – это образ трагического разделения общества в междоусобных конфликтах. В начале Иудейской войны Иерусалим был охвачен беспорядками. Храм был обогрен кровью и завален трупами убитых. Самым разумным в сложившейся ситуации будет укрыться в горах, как в самом безопасном месте. Эвакуация должна быть быстрой. Люди, находящиеся на плоских кровлях своих домов, не заходя внутрь, должны спешно уйти. Особенностью строения домов горожан было то, что с крыши можно было спуститься как во внутренний двор, так и, не заходя в дом, попасть на улицу. Увидев римские когорты, не стоит думать о домашних вещах. Необходимо спешно покинуть обреченную столицу. Если кто-то будет на поле, не обращайся назад. Спасайся, забыв о доме и хозяйстве. Труднее всех будет бежать в горы беременным и матерям с грудными младенцами. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. В это время года в Иудее, как правило, стоит промозглая, дождливая и холодная погода. Как свидетельствуют историки, христиане, бывшие в тот момент в Иерусалиме, распознав признаки надвигающейся катастрофы, заблаговременно покинули город и остались живы. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала творения мира до ныне и не будет. Эту фразу можно отнести не только к событиям гибели Иерусалима, но и ко временам конца человеческой истории. Христос как бы плавно переходит от иудейской войны к событиям мирового апокалипсиса. Если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Очень важное предостережение о неприметном отходе людей от Христа и постепенном принятии Антихриста. Такое может случиться, если христиане все более будут вести языческий образ жизни, подменяя стремление к исполнению Христовых заповедей поиском чудес и благодатных состояний. Никакие знамения и чудеса в отрыве от жизни по заповедям Евангелия не могут сами по себе привести человека к единению с Богом. Бесы могут явить нам огромное количество необъяснимых явлений. Только с любовью, относясь друг к другу, с покаянием и смирением, совершая свой жизненный путь, мы сможем отличить правду от лжи. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве города Москвы 24 ноября 2024 года.
2: Вот некоторые люди говорят: мне не повезло в жизни. А в чем тебе не повезло? Да, вроде муж пьет, а плохо. А тебе что не повезло? Да жена какая-то такая, тоже плохо. Я вот всегда спрашиваю себя, а что такое слово «повезло», «не повезло»? Смысла в этом слове нет. Куда везло? Направо везет, налево везет, вперед, назад. Абсолютно нелогичное слово. И за ним нету никакого содержания, никакого смысла. Каждый разумный человек должен понимать, что если что-то с ним происходит, то это не потому, что повезло или не повезло, а потому что что-то он сам в своей жизни не доглядел, чего-то не сделал. Если происходят какие-то трагические события, человек, по крайней мере, должен спросить Господа: «Господи, а это почему?» И Господь нередко отвечает. Или перед лицом Божиим посмотреть на свою жизнь и раскаяться. Другими словами, все, что происходит в нашей жизни, не механически предопределяется промыслом Божьим, хотя Господь знает все, что будет. Господь нам дал свободную волю, чтобы мы осуществляли жизнь свою по Его законам и делали то, чему Он нас учит. Другими словами, быть верующим человеком – это означает не просто верить в то, что Бог существует, а ясно сознавать, что в жизни своей мы ничего не должны делать такого, что противоречит воле Божией. А воля Божия является нам в заповедях, в Его божественном законе. Эту волю мы видим, слышим, воспринимаем через чтение Священного Писания, через церковную проповедь. Мы верим, что путь человека определяется его волей. Но ведь мы тоже не марионетки в руках Божьих. Ведь Он нам дал свободу, разум. Он дал нам возможность быть соуправителем своей жизни. И если наши дела идут против воли Божией, Господь не мешает нам это совершать. Это наш выбор. Не хочешь верить в Бога? Ну, твое право, не верь. Не хочешь в храм прийти? Ну, твое право, не ходи. Не хочешь молиться? Твое дело, молись, не молись. Но от всего этого страдает не Господь, страдаем мы. И вот чем раньше человек поймет, что его счастье зависит от того, насколько он свою жизнь осуществляет в соответствии с Божьим замыслом о нем, от этого и зависит счастье, полнота жизни, мир душевный, любовь. Это ведь тоже знак Божьего присутствия. И вот на эту милость Божью, когда человек обретает чувство любви, мы должны ответить своей жизнью, своей встречной любовью и к Богу, и к тому человеку, с которым нас Господь соединил. А самое главное – не разрушать эту любовь своим грехом. Потому что дар Божий уничтожается только человеческим грехом. И если что-то происходит в жизни плохое, расстаются супруги, становятся врагами, дети перестают любить родителей, то ведь это же не от Божьей воли, это от нашего произвола, от наших глупостей, от наших грехов. И поэтому, когда если что-то с нами плохое происходит, ни на кого не пенять надо, а о себе подумать. А что я такое сделал, что я оказался в этой именно жизненной ситуации? Особенно если речь идет о семейных конфликтах, о разводах, о потере детей, которые перестают любить родителей, об этих семейных трагедиях. Вот каждый должен сказать: а что я сделал или не сделал? а какая моя часть вины в этом? И если человек вдруг начинает понимать, в чем он, то, что называется, виновен, то есть чего он не доделал, что он не досказал, как он недолюбил, вот тогда, может быть, и открывается возможность у такого человека исправить свой жизненный путь. Если мы стараемся не делать зла людям, если мы стараемся тушить в себе греховные мысли, вот тогда в ответ на эти наши усилия Господь нам помогает. Он делает нас способными обрести это человеческое счастье. Вот дай Бог, чтобы мы шли по этому пути. И каждый из нас вдруг почувствует, ой, а в общем-то все хорошо. Счастье – это состояние человеческого духа, и можно на самом прекрасном автомобиле ездить, жить в самом красивом доме и быть глубоко несчастным человеком. А разве не узнаем мы даже о страшных случаях самоубийств самых, что ни на есть, богатых и как бы внешне счастливых людей? Вот это еще раз должно нас убеждать, что воздействие благодати Божией осуществляется не через какие-то внешние материальные факторы. Присутствие Бога в нашей жизни – через соприкосновение благодати с нашим разумом, с нашим сердцем. И счастье – это и есть состояние души. И только состояние души. И как важно этой радости, этим миром делиться с другими, в первую очередь укрепляя все это в своей собственной семье. Потому что самое главное – сохранение любви и радости в сердце. Вот о чем нужно беспокоиться, чтобы и в доме было счастье, и чтобы дети выросли правильно образованными. Не в смысле получения только образования школьного или институтского, а правильно образованные с точки зрения устроения своей собственной души.
0: Первосвятительское

0: «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Церковный календарь.

Сегодня, 1 октября, Православная Церковь празднует память преподобной Ефросинии Суздальской, в миру Феодулии и других святых. Преподобная Ефросиния родилась в 1212 году. В Святом Крещении она получила имя Феодулия, то есть раба Божья, и была старшей дочерью святого мученика Михаила, князя Черниговского, принявшего смерть в Орде вместе со своим боярином Феодором. Благоверный князь Михаил и его супруга долго не имели детей и часто посещали Киево-Печерскую обитель, где молились Богу о даровании им чад. Трижды являлась им Пресвятая Богородица и сказала, что молитва их услышана, родится у них дочь, которую нужно назвать Феодулией. Когда дочь подросла, благоверный князь Михаил сам стал учить ее Священному Писанию. В остальном же наставником юной княжны был боярин Феодор, отличавшийся мудростью и ученостью. Житие отмечает образованность Феодулии, знание даже античной литературы, творение философов Платона и Аристотеля, поэтов Гомера и Вергилия, врачей Эскулапа и Галена. Но, конечно, Феодулия изучала не только их, а воспитывалась в вере и благочестии. Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекали многих. Родители сосватали княжну, она покорилась их воле, хотя сама брака не желала. Феодулия поехала в Суздаль для бракосочетания, но жених ее скончался еще до свадьбы. Княжна осталась в Суздале и поступила в женский монастырь в честь положения Ризы Божией Матери, где вскоре приняла постриг с именем Ефросиния. Юная инокиня с удивительной ревностью следовала правилам монашеской жизни, заметно превосходя остальных насельниц обители твердостью разума, духовной зрелостью и крайней воздержанностью. Она изнуряла плоть свою, неустанно заботилась о душе и ярко сияла всеми добродетелями. О подвижнической жизни преподобной Ефросинии вскоре узнали в Суздале и за его пределами. Ефросиния читала и пела на клиросе. Кроме того, ей было поручено толковать Священное Писание и говорить поучения сестрам и городским девицам. Множество их посещало обитель, чтобы услышать поучения преподобной Ефросинии о любви, молитве, послушании и смирении. После таких бесед некоторые принимали иноческий образ и начинали более ревностно служить Богу. Сама игуменя монастыря прибегала к советам преподобной. По просьбе подвижницы сестры обители были разделены на две половины – инокинь-девственниц и инокинь-вдовиц. Можно вспомнить, что такое же разделение ввел преподобный Серафим Саровский в Дивеевской обители, объясняя это разным настроением девиц и вдов. Когда на Руси начались эпидемии, преподобной явилась Божья Матерь и обещала дар исцелений, после чего она

0: подвижницы.
1: Далее, с которыми мы вынуждены входить в контакт или быть в контакте, да, если отношения с ними привели к воспалению, ну, давайте сменим обувь, сделаем побольше дистанцию, чтобы не наступали на эту больную, так сказать, мозоль.
2: Чуть-чуть подлечимся.
1: Да, а там будем принимать решение.
2: Очень часто звучит у наших радиослушателей, и я ловлю себя на мысли, что, наверное, и у меня существует такая оценка: в церковь она не ходит, в церковь он не ходит.
1: Как клеймо. Табличка.
2: Да. Я начинаю понимать, что это очень неверная позиция.
1: Это вообще ложная позиция, потому что если говорить, а вы ходите в храм? Да, так а почему вы тогда жалуетесь? А если вы ходите в храм, почему вы не прощаете? И не нужно виноватого-то искать. Нужно искать, как сделать ситуацию более принимаемой со всех сторон. Как сделать лучше, а не просто кого-то обвинить.
2: Спасибо, батюшка. И последний вопрос вот в этой нашей теме. Когда просишь помощи у Бога в своих молитвах. Вот слушательница пишет, и так бывает, ситуация только ухудшается. Как вот к этому отнестись? Такое тоже бывает часто в нашей жизни.
1: Такое часто бывает, да, я заметил. Есть такая интересная вещь. Многие замечают, вот не молились за кого-то, все шло гладко. Стали молиться, батюшки, все посыпалось. Человек меряет земными мерками, Бог меряет человека мерками вечности. И вот у нас начинается недопонимание тогда, когда мы хотим, обращаясь к Богу, получить здесь внешнего благополучия, здесь на земле. А для Бога, по сути дела, это не всегда является принципиально важным. Почему? Потому что земля является только лишь подготовкой человека к вечности. И поэтому, когда мы за него начинаем молиться, он как раз употребляет те средства, которые позволили бы нам при правильном к ним отношении как раз что-то сделать для того, чтобы быть более готовыми к вечности с Богом. Когда мы молимся, вне зависимости от того, что мы хотим от Бога, мы в первую очередь должны понимать, что наша молитва должна быть с таким посылом, в котором звучит первая фраза: «Господи, если есть на это Твоя святая воля». Если мы вспомним Господню молитву, оставленную в Евангелии «Отче наш», ее сейчас зовут у нас, там есть четкая фраза: «Да будет воля Твоя». Вообще молитва подразумевает просьбу не о здоровье и карьерном росте или о том, чтобы дочь замуж удачно вышла. Молитва подразумевает: «Господи, помоги мне стать лучше. Господи, помоги мне избавиться от страстей. Господи, помоги мне видеть свои грехи, не осуждать брата моего» и так далее. То есть у нас есть образцы, аналоги молитв. Ну и когда уж мы просим о своем земном вот этом вот тленном, да, ну давайте сначала скажем: «Господи, если есть на это Твоя святая воля, пожалуйста, вот я бы хотел так».
2: Спаси, Господи, батюшка.
1: Бог спасет.
2: Напоминаю, что сегодня гость нашей студии – протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши ми сопом и очишуся омыши ми и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры Сергием Посади, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 13 по 28 стих.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
1: Обличительная речь Христа Спасителя, адресованная фарисеям и книжникам, завершается грозными пророчествами о трагической судьбе Иерусалима. Сейчас перед учениками величественный Иерусалимский храм, объект не только религиозного поклонения всего еврейского народа, но и явное выражение славы Божией, близости народа к самому Творцу. Насколько странным было слышать слова Христа о том разрушении, которому подвергнется и сам храм, и весь город, казалось бы, они стоят незыблемо, на века, но Иисус предупреждает: это устойчивость кажущаяся. Еще немного, и все рухнет и рассыпется в прах. Своим ученикам он дает заповедь: как только увидите мерзость запустения на святом месте, не оборачиваясь, бегите подальше, наступает погибель. Ключевая фраза сегодняшнего чтения – последняя. Она и есть ответ на главный вопрос: почему это произойдет? Где труп, там соберутся и орлы. Запах духовного разложения неизбежно привлекает к себе и те силы, которые должны освободить место для новой жизни. Тело становится трупом, когда жизнь его оставляет, а дальнейшая судьба трупа предопределена. Но пророчество не ограничивается предсказанием разрушения Иерусалима войсками Тита в 70-м году. Оно простирается и дальше, вплоть до второго пришествия Христа. И в случае с Иерусалимом, и при наступлении конца времен причина одна и та же. Жизнь с Богом становится настолько редкой и некачественной, что она уже не в силах противостоять мощным стихийным силам греха, разрушающим мироздание. В сегодняшнем чтении есть очень важная мысль, непосредственно касающаяся нас. Мы нередко представляем Бога в образе грозного родителя, который обязательно наказывает согрешивших детей и наказывает больно. Однако слова Христа о трупе и орлах приоткрывают нам совершенно иное видение. Не Бог наказывает человека за грех, но сам грех неизбежно привлекает, притягивает к себе скорби, горести, болезни. Вся наша жизнь – это постоянный выбор, чем наполняется сосуд нашей души – жизненными, устремленными к Богу и созиданию, мыслями, чувствами, поступками или, напротив, разрушительными, греховными, зато очень привычными. Все Писание проникнуто глубоким изумлением от того, что нет прямой зависимости между тяжестью греха и наказанием. Бог не только сам не наказывает, Он постоянно только и делает, что под нашу покосившуюся крышу ставит разные подпорки, которые для нас оказываются непривычными, они нам мешают, мы об них спотыкаемся и с раздражением выбиваем, а он снова ставит, потому что любит нас и очень не хочет, чтобы наша крыша обрушилась на нас же. Поэтому если мы чувствуем, что где-то поступили неправильно, но при этом нас еще не настигли неизбежные последствия нашего дурного поступка, ни в коем случае не надо думать, что все в порядке. Следует очень внимательно посмотреть, а какими подпорками в виде добрых дел, молитвы, милостыни, покаяния мы можем хотя бы немного поддержать обвалившуюся крышу. И не сомневаюсь, увидев наше раскаяние и доброе намерение, Бог нам снова поможет.
0: Евангелие день за днем.

Сегодня, 1 октября, Церковь вспоминает преподобную Ефросинию Суздальскую, преподобного Евмения епископа Гортинского, мученицу Ариадну, а также отмечает день празднования иконы Божией Матери Целительницы. Икона под названием «Богоматерь-Целительница» прославилась в XVIII веке в Москве. На ней изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного человека. Сюжетом послужило предание о чудесном исцелении. Церковный певчий Викентий Бульвининский при каждом входе и выходе из храма преклонял колени перед образом Богородицы и молился ей. Однажды он тяжело заболел. Больной не переставал молиться. И вдруг у изголовья увидел юношу, взирающего на него с состраданием, своего ангела-хранителя. Ангел стал молить Пресвятую Богородицу об исцелении страждущего. В ответ на горячую молитву явилась Матерь Божия и исцелила Викентия. Во имя иконы Целительница часто освящают храмы при больнице. Так, в 1992 году в честь этого образа был освящен новый больничный храм при НИИ клинической психиатрии на Каширском шоссе.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Жизнь сложна, порой она ставит человека перед лицом очень нелегкого выбора. Иногда приходится жертвовать собой, чтобы спасти того, кого любишь. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
5: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
4: Октябрь уж наступил, отец
5: да
4: Илья,
5: вы
4: ждала
5: да вы
4: я
5: что?
4: Этот момент, ждала этой фразы.
5: Я ждал 3 сентября, у нас эфир был тоже 3 сентября.
4: Я помню, Шуфутинов день, это мы шутим, уважаемые радиослушатели.
5: Шутим, конечно же.
4: А сегодня октябрь уж наступил, месяц гриппов и простуд, носохлюпательный, и вообще, ну, на самом деле, осень в этом году радует нас.
5: Вот, кстати говоря, пользуясь правом дорваться до эфирного микрофона,
4: извините.
5: Да, мы передаем молитвенный привет Николаю Алексеевичу Румянцеву, ну, вот, нашему замечательному активному слушателю, в некоторой степени коллеге, вот, потому что человек обладает замечательным свойством голоса, мастер художественного чтения был в свое время, неоднократно на радиообраз помогал нам с реализацией разных проектов, вот, просил истории рассказать. Так вот, осень-то в этом году, как и в последнюю пятилетку, нас необычайно радует, и период теплого времени как-то все ближе и ближе к октябрю сдвигается, а лето, как-то я вот замечаю, позже наступает, но, соответственно, длится вот...
4: Дольше продолжается.
5: Дольше продолжается, да. И осень действительно в этом году какая-то такая прекрасная. Вот я думаю, только ленивый человек не нашуршался листвою желтой, не набрал грибов их, уже который год все превеликое множество. Вот, даже люди, которые только спотыкаются о грибы, и тогда их собирают. Это вот я про себя рассказываю. И они даже находят какое-то количество. Вот для этого не надо ехать за 3-9 земель, а вот в близлежащем лесных массивах все это есть. Это прекрасный повод под увядающую природу походить, подумать тоже о чем-то уходящим из жизни, но не окончательно, потому что все равно, как бы мы осень не любили, все равно вот, будем ждать весну, вот, и рассвета, и Пасхи. Хотя, кстати говоря, наш богослужебный календарь в этом смысле дарит нам и осеннюю Пасху. Вот, знаю, что...
4: Рождество Пресвятой Богородицы?
5: Нет, я не об этом. У нас есть интересный праздник, празднуется 26 сентября, праздник обновления храма Воскресения Христова, называется Воскресение Славущее. И это замечательный повод в храмах, освященных в эту честь, служить в сентябре полным пасхальным чином. Таким храмом у нас является Кафедральный собор в городе Арзамасе, вот этот прекрасный, величественный, огромный соборище, и там вот из года в год в конце сентября, казалось бы, вопреки всем законам, но по благословению уставному, совершается пасхальная служба, где возглашается в сентябрьском воздухе «Христос воскресе», и, в общем, это все нас, безусловно, как людей верующих, радует, и, опять-таки, к вечной весне, вечной Пасхе, вечной радости приближает. Поэтому пусть октябрь будет тоже хорош по-своему. Начинается он от нынешнего 1 октября, вот, и продолжается. А я памятую вашу фразу с входом
4: цитату
5: в сегодняшний утренний эфир, эту цитаточку. Могу сказать, что вообще вся наша евангельская история — это тоже история нелегкого выбора отдать свою жизнь за тех, кого любишь. Это буквальный перефраз евангельской цитаты. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Есть у нас такой, как бы, богословский взгляд на образ Святой Троицы, «Совет Превечный», этот сюжет называется, вот известный всем Троица Рублева, вот, ее еще иногда тоже именуют «Совет Превечный», когда как раз-таки в ритмическом рисунке шестоднева наступает так называемая творческая пауза, когда Бог внутри своей говорит: «Сотворим человека по образу и по подобию». Вот, и сотворил человека по образу своему. Вот здесь действительно встречается нарушение ритмического рисунка всех предыдущих дней творения, и в этом богословы, отцы церкви, видят вот нельзя сказать, что некую нерешимость, да, но просто некая история с продолжением, что именно, наверное, в этот момент было понятно, что да, человек будет сотворен по образу и по подобию, да, человек не удержится на этой высоте и совершит грехопадение, что человека очень сложно будет исцелить в этой ситуации, что Сын Божий станет Сыном Человеческим, и Он должен будет взять на Себя грех, последствия всего мира, а самое главное последствие греха – это смерть, пройти вратами смертными, а это, в общем-то, больно и для человека, и тем более для Бога, который зла не сотворил, смерти не сотворил, но есть только благо. И вот, пройдя этими воротами смерти, Бог спас человека, и поэтому эта история отдать жизнь за любимого, это в первую очередь евангельская история, та история, которая вдохновляет нас, как людей верующих, как православных христиан. Поэтому все остальные истории жертвенной любви, ну, как бы это, может быть, сложно не звучало, но это только вот проекции этой великой евангельской жертвы Бога за все человечество, чтобы искупить от греха, проклятия и смерти.
4: Ну, отец Илья, и про продолжение также вот размышлений на эту тему нашей сегодня титульной цитаты «Жертвовать собой, дабы спасти того, кого любишь», как будто это про поведение огромного количества представителей серебряного возраста, которые уже, можно, наверное, сказать, да, сейчас, оглядываясь назад, огромное же количество людей положило свои жизни на то, чтобы следующие поколения жили в стране, которую они строили, чтобы там их внуки и дети проживали на ухоженных дачах и проводили там хорошо время. Вот эти огородики засаженные, яблоньки плодоносные и прочий хрусталь, который ждет своего часа в буфете. И вот эта вот жертвенность, как раз осознанная или нет, это, ну, я даже не знаю, полезное стяжательство, есть ли такой вообще оборот словесный, но тем не менее, для все в дом, все в семью, все вложить в своих деточек и внучочечков и дальнейшую семейственность, это как будто про людей, которых сегодня начинают активнейшим образом чествовать, вспоминать во всей стране, потому что 1 октября — Международный день пожилых людей, декада пожилого человека тоже у нас начинается.
5: Да, интересный у меня есть мемуар, моя замечательная теща, вот, преподаватель с многолетним стажем, который вот нельзя пока по формальным признакам отнести к категории пожилых людей. Вот, но ее пятиклашки вот, поздравили. Татьяна Евгеньевна, поздравляю вас с днем пожилого человека. Вот, говорит, это было очень неожиданно. Я, говорит, понимала, что им хотелось сделать приятно. То есть это было именно вот, как бы чистосердечно. Но, видимо, понимаете, в глазах пятиклашки человек, который разменивает шестой десяток, это уже вот, пожилой человек.
4: Древность, так
5: да,
4: сказать.
5: Да, я вот вспоминаю, да, что, в общем-то, ты думал, 40 лет, это, ну да, да, это почтенный возраст. Сейчас, достигнув его, вполне согласен с Екатериной из «Москва слезам не верит», в 40, жизнь, в 40 лет жизнь во многом только может начинаться в некоторых ее аспектах. А по поводу жертвенности, стяжательности и все в семью, все в дом – это полезный навык, если он не является единственным смыслом жизни человека. Вот попытка найти смысл жизни – это вопрос, который вот он сопутствует так или иначе человеку, думающему, мыслящему, живому духом. Вот. И есть разные ответы на этот вопрос, есть ответы, которые общеприняты, но которые на поверку оказываются неверными. Потому что как только человек говорит, что вот смысл жизни его в следующих поколениях, он тем самым говорит, а в моей жизни тогда нет никакого смысла. Мы приводили эту цитату у Семёна Людвиговича Франка. Есть прям такая работа, философская эссе, он так называется, «Смысл жизни». В сборничке «С нами Бог». Вообще он удивительный философ, который вот уже от некого атеизма или агностицизма пришел именно к этому уверению, что с нами Бог, христианскому разрешению своих сомнений. Он такой немножечко мистик в этом смысле. Так вот, он как раз говорит, что с считать человека в роли навоза для предыдущих поколений, ну, согласитесь, как-то вот, очень несимпатичная эта идея. А когда человек говорит, что вот я живу ради детей, внуков светлого завтра, это как раз подспудно именно признание такой своей роли. Поэтому это все действительно имеет свой смысл, но с одним большим «но», если у человека есть главный смысл, что это вечная жизнь, вечное бытие с Господом Иисусом Христом. Тогда и это временное, да, оно тоже осмысляется и не дает возможность, будучи второстепенным, затмить главное. И вот если этого главного смысла нет, то человек, подходя вот к серебряному возрасту, выходя за его грани, подходя к финишной прямой, он оборачивается, смотрит, что, ну, в большинстве своем, да, дачи, которые нужны тебе, они, может быть, нужны детям, а внукам в большинстве своем не нужны. Они...
4: Но внуки просто попозже поймут, что нужны.
5: Но тем не менее, это будет уже их дача, и не обязательно эти вот 6 соток, угу, на которые ты положил

0: Там строил, начинается.
1: Да, здесь посередине горочки не выйдешь и не остановишься, тем более, когда катишься вниз. Так вот, совершенно согласен, вот, оборачиваясь немножечко назад на свою биографию, вот, вот период от 30 до 35, вот было ощущение...
2: Но он максимально как, такой
1: вот,
2: эффективный.
1: Вот, да, вот я автолюбитель, двигатель работает на оборотах, и вот он уже и больше дать не может, но он вот максимальный КПД. Уже после 35 лет, да, чё-то чувствуется, что уже не так.
2: Хотя где-то сустав хрустнул.
1: Хотя прошло всего немного времени, да, видимо, там с каждым годом будет все больше и больше отваливаться возможностей. Ну, тоже как бы к этому нужно быть готовым. В нашей христианской традиции мне нравится вот эта установка монашеско-аскетическая. Один автор, у него книжка есть, «Умение жить или искусство умирать», она называется. То есть вот это вот две противоположности, их нужно уметь совместить. Желание жизни и понимание того, что первый дар вот в этой книге, там одно из первых предложений, первый дар, который мать дает новорожденному, это смерть. То есть это рождение, которое, да, вот казалось бы, ангелочек, да, миленький такой, розовенький родился, но уже часики начинают тикать вот к той самой пресловутой второй дате на твоем памятнике. И вот нужно понимать, да, что жизнь конечна, и это осмысляет твою жизнь. Это не дает тебе права прожигать ее.
2: Да слушайте, все понимают же, что с каждым днем все ближе к смерти, при этом прекрасно прожигают. Ну, серьезно, отец Илья. Вот это вот гипотетическая философия и практические навыки, которые показывают все и каждый, немножко расходятся,
1: как
2: параллель.
1: Нет, а вот это как раз и не должно быть этого раздражения.
2: Да не должно, конечно.
1: Это,
2: вообще и насилие не должно быть.
1: Это шизофрения. Но,
2: это не шизофрения, это такая жизнь. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это «Утро на радио Образ» с иереем Ильей Третьяковым. Сегодня говорим вообще про День пожилого человека, который отмечается во всем мире, ну, про декаду пожилого человека, вообще про то, как надо принимать осень года и осень жизни. Не переключайтесь.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: «Утро на образе» продолжается с отцом Ильей Третьяковым. Сегодня говорим про серебряный возраст, про то, как принимать с благодарностью все изменения, которые происходят в нас. Вообще, что такое вот эта вот поддержка людей, которые сталкиваются с тем, что вступают они в новую эпоху своего существования. Дело в том, что пожилые люди, как мы уже говорили в прошлом получасе, часто страдают не столько от нехватки физической помощи, сколько от потери контроля над собственной жизнью, ощущения ненужности. Но вот мы как раз закончили предыдущее получасе на том, что да, надо делать себя нужным, надо понимать, что ты делаешь, куда ты движешься, помнить, что время – самый невосполнимый ресурс, понимать и наполнять каждую минуту, да что минуту, каждый миг своей жизни каким-то смыслом. Ну или хотя бы поставить себе сверхцель, как этому учат

0: Станиславский, и двигаться к ней.
1: Безусловно, это так. И взирая вот на наших пожилых прихожанок, с удовольствием вот видно и слышно, как «Слава Богу, я сегодня дошла до храма», говорит одна бабушка, действительно,
0: с двумя палочками,
1: с больными ногами, и путь там 700 метров от подъезда до Петра и Павла, нашего храма, это марафонская дистанция. И это то, что ее, ну, как бы осмысляет, и вот там до следующей недели, дай бы Господи дойти. Тут в этом смысле, да, мало человеку надо для счастья, и как гораздо моложе, как бы не ценишь ту возможность, которая есть у тебя. У тебя есть возможность ходить регулярно, каждодневно, вот. А так, наверное, устроен человек, что он начинает ценить только то, что он начинает терять. Вот. То есть кто ценит хлеб, который вот доступен? Вот. А кто поработал, кто потрудился, кто посеял, кто муку смолол, кто напек, тот знает цену. Да? Вот опять возвращаясь к сейчас болезненной теме с ГСМ, не было никогда проблем. Да? Есть деньги, есть полный бак. Сейчас эта ценность увеличивается, потому что, оказывается, есть дефицит. Так и здесь. Понимаешь, что у тебя время уже в дефиците, начинаешь, наверное, ценить и с большим КПД проживать. И, наверное, когда сокращаются дни, должна увеличиваться эта самая смысловая и в некотором смысле метафизическая глубина. Физическая активность уменьшается, увеличивается метафизическая глубина. И вот опять, если брать предыдущие там поколения, были молодежь в поле пашет, вот, те, кто в старики с детьми, и они молятся. Они молятся за всех. То есть вот как раз время вот этого серебряного возраста, это, может быть, время именно более глубокой, более понимающей, более прочувственной молитвы.
0: Но ведь именно в пожилом возрасте огромное количество людей пытаются увеличить эту свою метафизическую глубину, и ничего не получается, потому что на самом деле колодец по юности надо копать в плане метафизической глубины. И не раз мы тоже говорили в утренних эфирах, что вера и вера православная — это занятие молодых, потому что вера без дел недейственна, недействительна. Ну как, недействительно, наверное...
1: Мертва есть, говорит апостол.
0: Ой, мертва, даже так?
1: Да, апостол Яков говорит.
0: Ну вот.
1: Но здесь нужно понимать, ну, конечно, в идеале...
0: Ну, если у тебя нет сил, вот условно, да, если ты еле-еле доходишь до храма, сейчас не про эту бабушку, а просто, да, гипотетический образ собирательный. Если у тебя нет сил просто влачить, извините, жалкое существование, откуда возьмутся силы волочиться вот это вот, увеличивать свою метафизическую показатель?
1: Есть два взгляда вот на эту ситуацию. Пирамида Маслоу, да, которая преподается сейчас в школах, в вузах, базовых потребностей, на которые, как бы, выстраиваются все остальные менее физические, более смысловые потребности. Это взгляд, как бы, совершенно светский, и согласно ему, ну, условно говоря, человека сначала нужно накормить, напоить, а потом он уже дорастет до вашей, понимаете, развитой религиозно-философской системы. Это взгляд...
0: Это первый взгляд.
1: Взгляд внешний, да. Взгляд верующего человека, он кардинально противоположен. То есть эта пирамида выстроена в обратную сторону. А дух творит себе форму. Вот это закон основной. Да, форма, она имеет, как бы, отношение к духу, и это обоюдное, как бы, влияние. Но все-таки первично в этом взгляде дух творит себе форму. И если человек старается жить с Богом, старается, несмотря ни на какие обстоятельства, хоть как-то там помолиться, хоть иногда дойти до храма, исполнить заповедь Божию, ближнему помочь, вот выйти из этого состояния своей какой-то самозамкнутости, Господь даст ему силу. Ну, может быть, не вагоны, не так, как в молодости в 18 лет, но вот столько, сколько тебе вот сейчас нужно, и чуть-чуть больше, чтобы ты этим поделился с другим, вот так вот это работает именно с точки зрения верующего человека. Вот. Ну, здесь опять вот человек находится перед выбором двух систем координат, двух пирамид ценностей, либо ту, которую предлагает Маслоу для общества, либо ту, которую уже 2000 лет пытаются реализовать христиане и успешно реализовать.
0: Но ведь для того, чтобы успешно реализовать вот эту схему 2000-летней истории христианства, нужно же поверить, что ты готов и можешь ее реализовать. А то ведь бывает так, что в церковь, например, приходят для того, не для того, чтобы ответить себе на какие-то экзистенциальные вопросы, не для того, чтобы утолить эту жажду Бога в душе. Потому что, ну вот, наверное, пора, и уже что-то хочется, что не знаю, ну ладно, схожу в церковь, а может, еще и эта вот соседка просто заманила и так далее. И смыслы и действия порой меняются местами.
1: Да, такие сюжеты бывают. Я здесь не могу не вспомнить.
0: Но тут можно очень долго, на самом деле,
1: вспомнить преподобного Иоанна Лествичника. Хоть он и монах, и пишет для монахов, но там есть замечательный образ, педагогический, вот он, выверенный для любых, я думаю, общности людей. Он говорит, почему люди приходят в монастырь? Он размышляет. Одни приходят от какого-то страшного согрешения, которое хотят замолить. Другие приходят для желания спокойной жизни, потому что миру они не научились. Третьи приходят по жажда по Боге у них есть. И вот ты думаешь, вот он сейчас сделает вывод. Вот эти молодцы последние, эти так себе, эти вообще двоечники. А он делает замечательный педагогический вывод. Начинают все по-разному. Посмотрим, как кто закончит. Поэтому крайне редко бывает вот так по прописям, что человек возжаждал Бога живого и пошел вот он в храм, и там ему открылось, и вся его жизнь стала церковной, благочестивой. Такие сюжеты есть, да, мы в житиях встречаем. Но бывают такие сюжеты, что у него ломалась машина. Он говорит, заеду все-таки, освещу ее. Заезжает осветить, машина не перестает ломаться. Значит, что-то вот перещелкивает, и он оставляет машину
0: и идет пешком,
1: ну, лишь бы к Господу Богу ему идти. То есть, вот таких сюжетов тоже у церковных людей не в святцах, а в примерах, понимаете, вагоны, маленькая тележка.
0: Но если говорить про помощь пожилым людям, людям серебряного возраста, и есть же очень тонкая грань, как оказывать помощь, но не причинять добро, а делать добро. И что вообще пишут специалисты? Есть несколько практических принципов, как помогать правильно и экологично представителям серебряного возраста. Во-первых, сначала спросите, потом делайте. Самая частая ошибка – бросаться решать проблемы, о решении которых вас не просили. Это лишает человека субъективности. Что делать в такой ситуации, если вы видите, что есть какая-то проблема, которая требует решения? Во-первых, спросите напрямую, чем я могу порадовать тебя на этой неделе? Или как я могу тебе помочь в той или иной ситуации? Какая помощь по дому тебе прямо сейчас действительно облегчила бы жизнь? Или, например, задайте вопрос, хочешь, я помогу тебе разобраться с этим приложением или что ты предпочитаешь делать по-старому? Что не нужно делать и как не нужно выстраивать диалог с своей бабулечкой или дедулечкой. Не нужно приходить без предупреждения и устраивать, например, генеральную уборку, выбрасывая, ну, вот тот самый хлам, по мнению там, представителей
1: вам-то
0: следующих
1: кажется,
0: поколений,
1: что,
0: да,
1: это,
0: что
1: хлам,
0: это хлам и брахло.
1: А это артефакты очень нужные, прошлого, да. Молодости, где-то, может быть, самых лучших, самых счастливых дней.
0: Для человека пожилого возраста это может быть ценным воспоминанием и объектом действительно важным и нужным. Во-вторых, необходимо сохранять независимость. Когда мы делаем за человека то, что он еще может сам делать, пусть и медленно, мы невольно приближаем его старость и немощь. И что в этой ситуации тоже необходимо делать? Поддерживайте самостоятельность. Если дедушка хочет сам дойти до магазина, пусть идет, а вы можете составить его компанию. Или помочь донести тяжелые сумки обратно. А если бабушка хочет приготовить пирог, ну, попросите ее об этом, станьте ее подмастерьем, помойте посуду, почистите яблоки, например. И очень важно быть рядом, но не оказывать медвежью услугу, о которой тем более и не просили.
1: Безусловно, да, вот это как бы определенная дистанция и понимать, что пока, покуда человек дееспособный, он вправе принимать решения, вот это важный навык. И все-таки вот здесь вот в этом совете я прям там жирно бы подчеркнул, если человек что-то может и хочет делать самостоятельно,
0: пусть делает,
1: пожалуйста,
0: да.
1: Дайте ему эту самостоятельность, будь то поход в магазин, будь то какая-то, пусть минимальная уборка, или вот у меня просто тоже там пример есть у матушки, дедушка, который вот до последнего ему интересно было, что там у него в мастерской, и он вот там швыркал, и там незадолго, в общем-то, до последней болезни все интересовался, он меня спрашивал, я говорю, у меня болгарку дели. Ну, я не знаю, где у меня болгарка. Дед, ты ее уже не удержишь, ну, как бы у меня мысленный диалог. Дед, ты ее не удержишь уже. Но она ему была нужна, и поэтому там в горе вот этого всякого там электрического инструмента я ему отыскал, принес, говорю, дед, вот болгарка, она никуда не пропала. О, все, он успокоился, все на месте, все описуемо. И да, вот это позволяет человеку почувствовать нужность, и то, что во всяком случае жизнь идет своим чередом, и она подчиняется еще пока этому человеку.
0: Что он может контролировать
1: ее. Да, в меру, того возраста. Поэтому хочет кто-то из представителей серебряного возраста водиться с детьми, дайте эту возможность. Вот. И иногда, конечно, получается такая иногда странная ситуация, игра в плохого, хорошего полицейского, там бабушки все разрешают, родители все запрещают. Ну что ж, как бы. И детям тоже полезно, чтобы их иногда хотя бы баловали, и поэтому то визит к бабушке, к дедушке всегда светлым будет детским воспоминанием.
0: Ну и вообще, если говорить уж так про общение, то самый важный для представителей серебряного возраста подарок – это внимание и вовлеченность членов семьи в их дела, их жизнь. Поэтому необходимо дарить внимание и то самое участие, человеческое тепло, а не просто какие-то вещи и подарки для галочки, ну, типа очередного тонометра или пледа, какого-нибудь продуктового набора, которые часто пылятся на полках. Старшему поколению критически важно чувствовать себя частью семьи и общества. Попросите у них советы и помощи, спросите рецепт, узнайте их мнение по какому-то жизненному вопросу, попросите научить вас чему-то, что они умеют делать хорошо, например, вязать или что-то чинить, выращивать рассаду. И это возвращает им статус мудрого взрослого. Слушайте их истории, расспрашивайте о молодости, записывайте семейную историю на диктофон, в блокнот, снимайте видео, например. Потому что ценность этих фрагментов вы ощутите уже потом, спустя года, а может быть даже десятилетия, но это будет однозначно, хорошо.
1: Безусловно. Я вот тоже здесь позволю поделиться таким детским своим воспоминанием, уже там про бабушку упомянул. Вот была в серванте кружечка, на которой было выгравировано послание там, из какого-то 1960 там, какого-то года. А прадед, которого я там, совершенно не застал и не знаком с ним во времени, только по рассказам, он был там председателем колхоза, и вот его там отправили на Кавказские минеральные воды, а путевки раньше были не как там сейчас на 10 дней, там, а на месяц полечиться, отдохнуть, а путевка только одна, и вот он, председатель колхоза, поехал, жена осталась здесь с детьми, и он ей, значит, посылкой высылает кружку оттуда с видами этого Кавказа, и там выгравировано стихотворение, там, «Милому другу, любимой жене», там, «Свой привет с Кавказа прислал я тебе». Ну, что-то вот оно, оно такое, там, «Фисе от Кузи, 1961 год». Я вот прекрасно помню, мне в детстве там так хотелось, ну, посмотреть, рассмотреть, там, что-нибудь попить из этой кружки. Но мне всегда там мысленно так, нет, не надо это делать. Вот, это память от дедушки. Вот такие какие-то моменты памяти, вот эти вот артефакты, они действительно, ну, для там, последующих поколений можно сказать, ну, или что-то такое, кружка, он у нас целый вагон. Но тем не менее, для человека это именно...
0: Но цена и ценность,
1: цена и ценность, да, разные, потому что сразу же мыслями в том самом 61-м году, когда Гагарин полетел, а дед поехал в Кисловодск отдыхать. Понимаете, сразу же события выстраиваются в нужной последовательности.
0: Ну, в общем, очень важно дарить вот то самое участие, душевное тепло, любовь, разделять досуг. Можно вместе ходить в кинотеатр на хорошие фильмы или какие-то старые сейчас активно реконструируют тоже фильмы как раз вот времен молодости, мне кажется, наших мам. Поэтому почему бы и нет? Да, я расскажу об «Орлёнке». В «Орлёнке» идут реконструкции в 4К. Недавно посмотрела на большом экране мужчину и женщину, и это было замечательное переживание.
1: А у меня похоже, но и в другом регистре, в ушедшее лето в уличных кинотеатрах, которые тоже появляются в крупных городах со свободными показами, с таким большим удовольствием в Ярославской губернии мы посмотрели «Весна на Заречной улице», что ли, по-моему.
0: Ой, это чудесно.
1: Черно-белый фильм. И так вот он атмосферно, в прямом переносном смысле, да, вписался. А многие и не знают, и не видят этих фильмов, и глубины этих сюжетов, которые там разворачиваются. Это может быть именно такой точкой встречи поколений, когда для старшего поколения это будет опять такое небольшое путешествие в молодость, в сельские киноклубы, а для молодого поколения будет знакомство тоже с лучшими творческими какими-то проявлениями советской эпохи.
0: Еще очень важно при выстраивании, ну, вот этих новых, скажем так, отношений со своими родственниками и близкими серебряного возраста уважать их право на отказ и привычки. С возрастом менять привычки становится очень трудно, иногда и физически болезненно. Навязывание нового и лучшего, по мнению как раз представителей следующих поколений семьи, это скрытое давление. Нужно принимать выбор старших. Если бабушка отказывается от современного смартфона и хочет ходить с кнопочным телефоном, или ей удобно вообще набирать и принимать звонки на своем дисковом домашнем аппарате, допускай. Найдите для нее самый удобный телефон с большими цифрами, или оставьте и сохраните стационарный телефон, и пусть бабушка будет вот в этой своей зоне комфорта и не сталкивается с ужасами технологического прогресса. Внедрение прогресса нужно избегать. Изменения домашнего уклада вопреки воле человека – это буквальное насилие. Зачем вам причинять такие действия в отношении своих близких и любимых? Помогайте им лучше систематично и системно. Если в этот день, например, вы хотите помочь каким-то одиноким людям, пожилым, делайте это систематично. Например, каждый второй вторник месяца вы приходите волонтерить к кому-то одинокому дедушке или бабушке. Если, например, это разовые акции, то это часто приносит больше грусти тому человеку, к которому приходят такие гости, нежели успокоение тому, кто это добро причиняет. Потому что потом возникает вот это ощущение в доме пустоты и оставленности, особенно если человек одинок. Поэтому надо быть деликатным, участливым и, опять же, теплым душой.
1: Все начинается просто с элементарного воспитания, а потом примерять на себя свое же поведение тоже бывает не бесполезно. Вот. Опять памятуя о том, что когда-нибудь наступит и твой серебряный возраст, и здесь вот с тобой будут вести так же, как ты себя ведешь, тебе будет от этого приятно? Это, наверное, тоже главный вопрос, который во многом будет ограждать, да, если начнут выбрасывать твои вещи без спроса, если начнут тебе причинять добро, которое ты не желаешь совершенно, будет тебе от этого приятно?
0: Наносить удовольствие.
1: Наверное, все-таки нет.
0: Вообще пожилым людям важна стабильность и предсказуемость. И если вы что-то планируете, обязательно обсудите это с бабушкой или дедушкой, с прабабушкой или прадедушкой. А рассказывайте о своих планах, посвящайте своих представителей старшего поколения тоже в свою жизнь, до тех границ, в которых также вам комфортно их впускать. И это важно, это дает как раз ту самую коммуникацию и те самые диалоги, о которых мы тоже часто говорим в наших утренних эфирах.
1: А еще, мне кажется, старшее поколение дает замечательное и такое утерянное сейчас ощущение времени и непрерывности поколений. Вот у меня как-то тоже, наверное, повзрослел или уже стареть начал, но как-то я мысленным взором так обернулся назад, и тут ты думаешь, просто по законам геометрической прогрессии, чтобы появился ты, нужны были мама и папа, у этой мамы и папы, там уже там бабушки и дедушки, и ты оборачиваешься, и за тобой такая толпа в веках, чтобы появился ты здесь, а потом, положа руку на сердце, что дальше, в общем-то, той самой прабабушки, ты ничего не знаешь, да и даже о прабабушке-то ты мало чего знаешь, и сейчас бы с удовольствием бы расспросил бы. И вспоминаются какие-то обрывки, деревенских частушек, которые сейчас и не загуглишь-то нигде, и они обрывками просто какие-то такие. Они хорошие, приличные, веселые были, но спросить уже не у кого. И вот это вот тоже упущенная возможность. Думаю, ах бы, вот бы, чтобы сейчас спросить. Поэтому, да, нужно ценить, наверное, возможность приобщиться к истории и все-таки, чтобы не пустой шарик был, а заполненный на твоем генеалогическом древе, вот это нужно, чтобы ты здесь сейчас потрудился, чтобы ты уделил время. А пожилому человеку в этом смысле интересно делиться воспоминаниями. Он как бы заново их проживает. И вот здесь я тоже с большой благодарностью вспоминаю вот наш церковный проект, в котором мы уже не первый год участвуем по патриаршему благословению. «Память церкви» называется. Как раз где мы с людьми церковными уже в серебряном возрасте, будь то священнослужители или миряне, вот общаемся, встречаемся. Они рассказывают о церковной жизни, где-то вплетаются личные истории, личные жизни. Все это не сухие какие-то факты из учебников, а как те или иные там решения, те или иные повороты церковного кормила и церковно-государственных отношений на конкретных людях, как это отражалось, это все ну, дает именно вот эту историческую привязку. И есть это ощущение, что да, вот это вот наша жизнь в церкви, это цепочка, да, вот есть предыдущие звенья, есть звенья, которые зацепятся и за твою биографию, и дальше они будут продолжаться туда до скончания времен.
0: Ой, слушайте, ну это так здорово, на самом деле, когда есть связь поколений, когда есть диалоги, когда есть живые свидетели каких-то интереснейших событий. Ну и, наверное, все это отражается и в литературе тоже, а еще это отражается на страницах журналов. И я вот вижу, что сегодня отец Илья для нашей рубрики «Православное чтение» принес удивительный и юбилейный выпуск журнала. Давайте об этом поговорим.
2: Православное чтение.
0: Отец Илья, что... Да ладно, я уж вижу, что... Но все-таки, что за...
1: Ну, давайте расскажем.
0: Что за издание, да?
1: 2026 год. Год тоже в некотором смысле юбилейный для нашей Нижегородской духовной семинарии. Но, предположим, 20 лет назад был возвращен церкви Алексеевский храм, там, где семинария молится сейчас. Планетарий окончательно покинул, переехал в новое здание всем известное, и храм был возвращен и в последующем трудами восстановлен владыки Георгия. Вот, и в 2006 году это произошло, историческое событие. В 2006 году, ну, скажем, ангел над Нижним, шпиль, флюгер на башенке Нижегородской духовной семинарии был водружен. Тоже 20 лет ангел благословляет град наш от стен Благовещенского монастыря. 20 лет назад, в 2006 же году, было принято решение об издании студенческого журнала Нижегородской духовной семинарии, который получил с легкой руки священноначалия имя Дамаскин в честь преподобного Иоанна Дамаскина, небесного покровителя нашей духовной семинарии. Жизнь жительствует, не стоит на месте. 20 лет пролетели. За 20 лет 75 номеров этого журнала регулярно выходили. И вот 75-й, юбилейный, 20-й номер журнала я держу в своих руках. И вот в нашей он эфирной студии, такой красивой, здесь некоторые титульные страницы журналов высвечиваются, подсвечены. Попытка обернуться назад, сказать спасибо тем людям, которые потрудились, тем людям, которые сохраняют преемство этого журнала. Ну и мотивировать, наверное, новые поколения преподавателей и семинаристов писать, оставлять свой след в истории, след своей духовной жизни, след своих научных поисков, ну и тоже стать звеном в цепи и священного предания в целом, ну и духовного образования на Нижегородчине в частности.
0: Вот. А где этот журнал прекрасно можно найти?
1: Этот журнал, ну, во-первых, его можно выписать, он как бы для фанатов старого почтового варианта присутствует. Он в храмах у нас распространяется, в магазинах «Мир православной книги». Вот, то есть в любом приходе Нижегородской епархии вы найдете свежий журнал, свежий экземпляр журнала «Дамаскин».
0: Как прекрасно. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что наши букинистические рекомендации публикуем мы в официальной группе «Радиообраз» ВКонтакте, а потом их дублируем в моменты также на титульной странице сообщества. И отец Илья Третьяков Куликов тоже время от времени публикует свои рекомендационы у себя на персональной странице в социальной сети ВКонтакте. Илья Третьяков, отец Илья там зовется именно так. Можно найти, зайти, познакомиться лично, задать вопросы, написать обратную связь. Напишите нам обратную связь и по нашим эфирам тоже, пожалуйста. Номер телефона редакционного планшета неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Отец Лет тут показывает красивые развороты.
1: Есть у меня тоже любимая опубликует. Фотография в семинарском архиве. Вот, в 2012 году молодого, новорукоположенного диакона Андрея Бандина запечатлели сразу же после его диаконской хиротонии. Это удивительное молодое просветленное лицо в белом стихаре с просфоркой за здравие вынутой о нем и за будущее его служение. Ныне это вот благочинный Нижегородского округа, Нижегородской епархии. Поэтому вот тоже дорвавшись до эфирного микрофона, своему непосредственному начальнику передаю молитву. Поклон.
0: Да, вот так. Спасибо большое. Это было утро на радио Образ. Пишите свои вопросы, предложения, пожелания. Мы будем рады. И самое время попрощаться. Эфир на радио Образ продолжается.
1: Доброго, благословенного дня.
0: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио Образ.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. В Нижегородской епархии прошел турнир за Суперкубок епархиальной лиги по мини-футболу. Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Ирий Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского Благочиния. Начало 18 часов. Прокомментировать предстоящее событие мы попросили руководителя социального отдела Нижегородской епархии Ирия Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое патриаршая гуманитарная миссия по благословению святейшего патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии патриаршей — это непосредственно новые регионы нашей страны, Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии Ирия Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского Благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. К другим новостям. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и Вся Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни. На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и Вся Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоялся турнир за Суперкубок епархиальной лиги по мини-футболу. Он прошел на Нижегородском стадионе «Ради» и был приурочен к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования были организованы отделом Нижегородской епархии по делам физической культуры и спорта совместно с Нагорным Благочинием при поддержке Министерства спорта Нижегородской области. В турнире приняли участие 8 команд из разных благочиний епархии. Они были разделены на 2 группы. По результатам группового этапа определились полуфиналисты. По итогам турнира обладателем Суперкубка епархиальной лиги по мини-футболу и золотых медалей стала сборная Московского Благочиния. Серебряные награды достались команде Воскресенского Благочиния, бронзовой команде Дальнеконстантиновского Благочиния. Помимо медалей и кубков, призерам были вручены дипломы от митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, а также иконы святого благоверного князя Александра Невского. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Моление о чаше. День за днем. Дневник православного священника. 1 октября. И говорил: «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего Ты?» Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. Глубина скорби в этих словах, но они выражают также всю глубину упования на любовь Бога Отца, на Его бесконечную власть и мудрость. «Пронеси чашу сию мимо меня». Никогда еще человеческое сердце не испытывало такой скорби, такого уныния, как сердце Сына Божия, возлюбленного Сына Его. Когда эти слова, как отчаянный вопль, сорвались со святых уст Его. Страждущие, в этих немногих словах вы найдете успокоение, ни с чем не сравненное. Никогда душа человеческая не скорбела так, как та душа, которая скорбела смертельно. Горе и страдания должны открыть нам путь к ближайшему общению со Спасителем. Просить об удалении горькой чаши не может быть грешно. Сам Христос молился о том и был услышан за свое благоговение. Послание к евреям, глава 5, стих 7. Так будет и с вами. Подчас, когда мы еще молимся, приходит ответ. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Евангелие от Луки, глава 22, стих 43. Господь различными путями, невидимыми, сокрытыми от наших глаз, укрепляет и нас на нашем скорбном пути. Когда Он посылает особенно тяжелые испытания, Он изливает и особенную благодать. Господь дает силу народу Своему. Псалом 28, стих 11. И скоро, очень скоро, венец славы заменит чашу страдания. Господь Иисус в Своей бесконечной любви испил до дна эту горькую чашу, и Он утрет всякую слезу с очей всех. Книга Откровения, глава 7, стих 17. Иной раз в горе мы склонны удаляться от Господа и искать утешение между людьми. Но люди не могут нас утешить. Скорбь без Господа превращается в безводную пустыню. Господь хочет сделать из нее почву плодородную, процветающую. Он хочет в ней открыть нам свой светлый образ, превратить ее в способ познания истины. Как Ноев ковчег плыл по поверхности вод, так бушующие волны понесут и нас к тихому пристанищу, если мы в горе будем опираться на ту бесконечную любовь, долготерпение и мудрость, которые нас испытывают и вместе с тем раскрывают перед нами чудеса милосердия.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от преподобного Моисея Оптинского. «Потребно себя и ближнего всевозможными способами поддерживать и успокаивать, а главный из всех способ – смиренное обращение ко Господу и возложение своей и ближнего немощи на Его всесильную помощь и спасение. Что невозможно исправить нам, то без сомнения возможно Богу, которым живем и движемся». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать

0: атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явление современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Рассказывает научный сотрудник Музея Русского Патриаршества Анастасия Штырева.
1: Гости, которые попадают к нам в музей, могут ознакомиться с экспозицией, которая посвящена Алексею Первому Симанскому. Он был выходцем из дворянского рода, но он сам примет решение отдать себя на служение к Богу. Здесь вот в этой витрине мы с вами можем увидеть его оригинальные панагии, его оригинальные четки, и здесь представлен подрясник, больше же как такое его домашнее облачение, и вот два оригинальных жезла. Он проведет блокаду Ленинграда в Ленинграде, у него будет возможность эвакуироваться, но он не эвакуируется.
0: После кончины святейшего патриарха Сергия в мае 1944 года митрополит Алексий стал местоблюстителем патриаршего престола, а 2 февраля 1945 года поместным собором Русской Православной Церкви был единодушно избран патриархом московским и всея Руси. На патриарший престол он вступил с глубоким сознанием великой ответственности своего нового призвания и с верой во всесильную помощь Божию. Великим созидателем церковным предстал святейший патриарх Алексий в послевоенные годы. Восстанавливались разрушенные войной храмы, возобновлялось церковное издательское дело, открывались духовные школы, восстанавливались связи с православными единоплеменниками, пополнялась насельниками величайшая святыня земли русской – Троица Сергиева Лавра. На годы служения святейшего патриарха Алексия выпал огромный труд по умиротворению церковных расколов. В 1946 году окончательно исчезло обновленчество.
1: И у него 14 апреля 1961 года будет легендарная встреча с Юрием Гагариным в Кремле. Уже буквально через 2 дня после того, как Юрий Гагарин в космос летал. На этой встрече произойдет достаточно такой курьезный случай. Будет поднят тот самый знаменитый вопрос. То есть человек в космос летал, а Бога он там не видел. Где же Бог? Алексей Первый тогда ответил, то, что Бог его видел, он его благословил.
0: Его высокий духовный авторитет способствовал восстановлению отношений с польской и финляндской церквями. Господь увенчал его труды созданием в 1970 году автокефальной православной церкви в Америке и автономной православной церкви в Японии. В годы первосвятительского служения святейшего патриарха Алексия было положено начало контактам русской церкви с римско-католической церковью. Установились активные связи и с древними церквями Востока, а также с протестантским миром. Святейший патриарх Алексий уделял большое внимание делу издания церковных книг. Плодом пасторско-учительских трудов самого святейшего патриарха явились 4 тома его слов и речей. Решением Советов Духовных Академий Московского Патриархата ему было присуждено ученое звание доктора богословия. Русская Православная Церковь, возглавляемая патриархом Алексием, стала в первые ряды поборников мира. Патриарх Алексий на протяжении многих лет являлся членом Советского комитета защиты мира. Своей активной миротворческой деятельностью он стяжал огромный авторитет среди всех людей доброй воли.
1: У Алексия будет самый долгий срок патриаршего служения – 25 лет, дольше всех из патриархов. Скончается он в 93-м году своей жизни, и своего последнего посетителя он примет за 19 минут до своей смерти. Здесь представлена разнообразная сувенирная продукция, посвященная первому космонавту Юрию Гагарину. И также вот разнообразная тоже печатная продукция, журнал «Советское фото» и «Слава первопроходцам космоса». Также в этом зале есть один удивительный экспонат. Это кресло, на котором сидел патриарх Алексий во время трапезы в новоосвященном епархиальном доме 2 июля 1949 года. И вот этот уникальный предмет буквально пропитан историей.
0: На Поместном соборе Русской Православной Церкви, деяния которого проходили в мае-июне 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре, была отмечена воистину подвижническая деятельность святейшего патриарха Алексия I, приведшая к выдающемуся событию в жизни Церкви – возвращение в православие греко-католиков Галиции и Закарпатья и прекращению Брест-Литовской и Ужгородской унии. Святейший патриарх Алексий – скончался 17 апреля 1970 года, погребен в Троице-Сергиевой Лавре. Ну, а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея Русского Патриаршества в городе Арзамасе.
2: По святой дороге.
3: Вы слушаете «Радиообраз».
4: Октябрь ж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшей дубравы. Александр Пушкин.
5: Радиообраз. Прогноз погоды.
6: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 15 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 13 градусов, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
7: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин. Продолжение.
2: Часть восьмая. Приходская церковь была в 6 верстах, в Косогорове. И в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать. Молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне. И было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг. В дурную же погоду все сидели дома, говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговеться, батюшка на святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек. Старик не верил в Бога, потому что почти никогда не думал о нем. Он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб. И когда говорили при нем о религии или чудесном, задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил, нехотя, почесываясь. Кто ж его знает? Бабка верила, но как-то тускло. Все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали эту мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила, и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала: «Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручице Божьей Матери». Марья и Фёкла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о Боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же. Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали, и все говорили ей и Саше: «Вы». Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было 2 монастыря и 27 церквей. Она была рассеяна, и пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью, и только когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя: «Бог милости прислал». То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покров в Жукове был приходской праздник, и мужики по этому случаю пили 3 дня. Пропили 50 рублей общественных денег, и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чекельдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером. Ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все 3 дня был страшно пьян. Пропил все, даже шапку и сапоги. И так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно. Впрочем, и в Жукове, в этой Халуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду из деревни в деревню носили живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу. Шум, пыль, давка. И старик, и бабка, и Кирьяк все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача: «Заступница, матушка, заступница». Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки. «Заступница, матушка», — рыдала Марья. «Матушка». Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому. И опять послышались из трактира грубые пьяные голоса. Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в Бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным на всякий случай ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фёкле, что когда Николай умрет, то ее мужу Денису выйдет льгота вернуть со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети. Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка, расстройство желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно. «Умираю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды, и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет. Она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою 2-3 девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, с каплями для себя и смазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели 2 принимал капли и говорил, что ему стало легче. Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на 30 верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около Острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики. Старик-портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и 2 молодых парня валяли из шерсти валенки. Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и подчинял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки. Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия. «Оно хорошо», — говорил портной. «Дай бог, чтоб на пользу». Выкрест поставил 12 банок и потом еще 12. Напился чаю и уехал. Николай стал дрожать, лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок, пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал, просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер. Часть 9. О, какая суровая, какая длинная зима! Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычание голодной коровы, надрывавшие душу у бабки и Марьи. И как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы, и зима затянулась. На Благовещенье задувало настоящее зимнее вьюга, а на Святой шел снег. Но как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи. Зима не уступала, но один теплый денек пересилил, наконец, и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти облака видишь на картине. Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее, и дыхание захватывало от того, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и что с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти. Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет. Вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала. Только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного посидела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было что-то покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде. Точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспомнила о том, как несли Николая, и около каждой избы заказывали панихиду, и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов. Жить с ними было страшно. Они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди. Они страдают и плачут, как люди. И в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело. Жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее всех, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бронятся так же отвратительно. Самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать. Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами, и теперь ей было жаль всех этих людей. Больно. И она, пока шла, все оглядывалась на избы. Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле.
3: «Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная несчастная!»
2: И долго она так голосила. И долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи. Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жукова осталась далеко позади. Идти было в охотку. Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью. Им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно. То виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди. То лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела, и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу. В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга. Потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше, каждый своей дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом: «Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим Царство Небесное, вечный покой!» «Православные христиане!» — запела Саша. «Подайте Христа ради, что милость ваша, Царство Небесное!»

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее всего». Родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я, ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец, я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Марина Дружкова, и я спешу сообщить вам хорошую новость. На волнах «Радио Образ» начинается новый сезон программы «Выход есть». Тема первого выпуска – «Возвращение трезвости без желания человека». Многие семьи, столкнувшись с зависимостью близкого человека, проходят порой через отчаянные меры. Подмешивают лекарства в еду, вызывают тайных врачей на дом или даже пытаются отправить человека в реабилитационный центр против его воли. Знакомая история, правда? Что обычно лежит в основе таких действий и к чему может привести такое причинение добра, обсудим в четверг, 1 октября. Наши эксперты – духовник реп-центра «Семейц» протоиерей Александр Николаев и врач-нарколог, психотерапевт, практический психолог из Москвы Сергей Зайцев. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы 3 октября в 14.00.
1: Выход есть.
2: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Нижний Новгород, храмы и монастыри. Паломническая поездка по храмам и монастырям Нижнего Новгорода отлично подходит для гостей нашего города и жителей области, которые никогда раньше их не посещали. Длится она 4 часа. Во время поездки, которую организует паломнический центр Нижегородской епархии, можно будет посетить кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. Он освящен еще в 1881 году. Этот собор кафедральный. Он один из самых больших соборов России. Построен собор на Стрелке, на слиянии великих рек Оки и Волги. Еще в программу поездки входит собор Архангела Михаила в Кремле. Это, пожалуй, самый древний собор Нижнего Новгорода. Построен он был на месте первого деревянного храма Архангела Михаила, заложенного еще великим князем Георгием Всеволодовичем, основателем Нижнего Новгорода в 1221 году. Сейчас там покоятся останки Козьмы Минина. Собор буквально дышит историей и находится в самом сердце города. Также паломники посещают храм в честь собора Пресвятой Богородицы, Рождественский. Построена церковь на средства известного купца Василия Строганова, поэтому в народе ее часто называют еще Строгановской церковью. Выглядит эта церковь очень необычно. Она красивая и снаружи, и внутри. Кстати, в этой церкви паломники смогут увидеть уникальный деревянный с позолотой иконостас начала XVIII века, а в нем старинные иконы. Также с паломническим центром Нижегородской епархии вы посетите Благовещенский мужской монастырь. Это самый древний монастырь в Нижнем Новгороде. Основан он в 1221 году. В монастыре находятся храмы XVII-XIX веков, местночтимая икона «Благодатное небо», ковчег с частицами мощей, фарфоровый иконостас в храме святителя Алексея Московского. К территории монастыря примыкает духовная семинария. Ну а кроме того, вниманию паломников – Вознесенский Печерский мужской монастырь. Древняя обитель, которая зародилась изначально еще в XIV веке. Там много святынь. Рака с мощами Киево-Печерских чудотворцев. Ковчег с мощами святого праведного Симеона Верхотурского и его икона. Икона Блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее мощей. Списки чудотворных икон Божией Матери Феодоровская, Печерская, Аранская, Неупиваемая Чаша, Всецарица. Икона святого великомученика Пантелеймона с частицей мощей. Православный экскурсовод познакомит вас с интересными местами, проведет обзорную экскурсию по городу. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу поговорить об ошибках, которые допускают садоводы в плане зимовки различных растений. Это и розы, это и виноград, это и гладиолусы, георгины. То есть, видите, это разные растения. Одни нужно укрыть в грунте, другие нужно спустить в погреб и где-то хранить всю зиму. Ошибок действительно допускают много, а потом разочарования, неудачи. И вот что самое интересное, каждый год на наш сайт приходят эти вопросы в газету «Волшебная грядка». Такое чувство, что либо просто люди не могут делать выводы из своих ошибок, либо они не слышат, не запоминают то, что им говорят опытные люди. Поэтому, дорогие друзья, вот сейчас внимательно прислушайтесь, пожалуйста, к моим советам. Это не только мое мнение, это мнение опытных садоводов и агрономов, которые имеют огромную практику. В сентябре, в октябре люди страшатся заморозков и начинают очень рано укрывать свои растения. Это виноград, это розы. И идешь по садовому товариществу, заморозков еще не было даже, а вот эти бедные растения стоят уже укутанные. Чем это плохо? Ну, во-первых, растение должно получить закалку, то есть естественным охлаждением оно должно получить закалку. И очень хорошо, если эта закалка пройдет при освещении, при нормальном солнечном освещении. А вы закутали свое растение, и вот оно там бедное в темноте стоит. Второй момент. У роз очень долго держится листовой аппарат. А вы его в октябре, в начале октября закутали, срезали при этом все листья и лишили его фотосинтеза на целый месяц, потому что розы в нашей средней полосе в Нижегородской области можно укрывать в ноябре. Я помню, был год, когда я укрывал даже в декабре, но вот такая была теплая затяжная осень, хотя у многих соседей розы были уже укрыты, а потом они жаловались, что они у них плохо перезимовали. Розы и виноград, они страшатся не столько заморозков и морозов, сколько подопревания. Представьте, что происходит под этим укрытием. Вы накрыли, да не дай бог, еще пленкой свое растение. Ночью был заморозок. А потом, как у нас часто бывает, тучки с утра разошлись, и днем вообще такая теплынь стоит, и под этой пленкой на солнце капли, буквально капли конденсата. И все это капает на ваши растения, на стебли, и проветривания при этом нет. Вот очень многие говорят, а как же осенние дожди, и тоже такая же влажность. Да не такая же влажность, потому что проветривание идет, и растения дышат, растение обдувается свежим воздухом. Под укрытием оно всего этого лишено. Получается парниковый эффект, возникают различные гнили, прицепляются грибковые заболевания. Грибы – это такие разносторонние существа, одни могут жить в жару, например, та же мучнистая роса. Вот вы думаете, такая жара стоит, а мучнистая роса. Какие грибы в такую жару растут? Вот растет мучнистая роса. И в то же время другие грибы могут существовать при очень низких температурах, буквально чуть-чуть выше нуля, и они будут поедать ваши растения. Буквально поедать. Что они делают? Они вбуравливаются в эту кожицу, они ее разъедают, возникает, что мы называем с вами гниль. А на самом деле это всякие грибки прицепляются. И страдает ваше растение уже с осени. Почему я сейчас об этом говорю? Вполне возможно, что вы совершили такую ошибку и рано накрыли свои растения. И виноград, и розы. Что можно сделать еще в ноябре, когда вы посещаете свой сад? Проветрите хотя бы это укрытие. Пускай вы не согласны с тем, что растение не надо так рано укрывать, но хотя бы проветрите его. Откройте отдушины какие-то. Если вы сухим способом укрыли свою розу, туннель там какой-то сделали, или на дуге это все нацепили, прижали очень плотно камнями к земле, то вот там как раз я вам гарантирую, что получается такой парниковый эффект. Пришли, открыли все это, проветрили как следует. и потом снова можете закрыть. Но о чем я категорически вам хочу сказать, не используйте, пожалуйста, пленку. Потому что вот в некоторые удачные, скажем, зимы, если не будет таких уж вот прям долгих оттепелей, может быть, под пленкой у вас и перезимует. Но очень часто, я повторюсь, под пленкой все сопревает, и вы открываете, и под ней видите черные побеги. И у винограда, и у роз. Да, растение может потом отрасти, но оно у вас отрастет, скажем, от корня или какие-то самые-самые нижние почки, которые сохранились на уровне земли. А представьте, если бы у вас еще 2-3 почки сохранились на стеблях розы, они почернели эти.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: «Замыкая круг».
1: Автор.
2: Музыка Крис Кельми, слова Маргарита Пушкина.
1: Песня «Замыкая круг» Криса Кельми написана в 1986 году, а в следующем году была записана первая версия для одноименного альбома, а также вышла песня с участием лучших советских рок-музыкантов. В 1988 эта версия была выпущена на сборнике «Рок в борьбе за мир» фирмы «Мелодия», где указано как исполнение рок-ателье Криса Кельми и группы ведущих советских рок-музыкантов. Песня «Замыкая круг» получила широкую известность и популярность.
2: Исполняет Крис Кельми.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: На историю европейской культуры начала 18 столетия большое влияние оказало создание одного музыкального инструмента – фортепиано. Оно изменило музыкальный облик европейской цивилизации, и без него сегодня невозможно представить не только классическую, но даже и популярную музыку. Мы знаем, что клавишные инструменты существовали еще в Средневековье. Самый старый из них – это орган, являющийся духовым клавишным инструментом. У него нет струн, зато есть множество труб. Именно поэтому непосредственным родственником фортепиано орган не является. Композиторы и музыканты 18 века понимали, что им необходим новый клавишный инструмент, по выразительности не уступающий скрипке. Воплотить мечты в реальность смог итальянский мастер Бартоломео Кристофори. В начале 18 века он занимался в семействе Медичи музыкальными инструментами. Название своему изобретению он дал очаровательное, но не слишком лаконичное. В переводе с итальянского оно звучало как «инструмент клавишный, играющий громко и нежно». Позднее название сократили, превратив его в одно слово – «фортепиано». Очень простое фортепиано Кристофори имело клавиши, войлочные молоточки и возвращатель. У него отсутствовали демпфера и педали. При ударе по клавише молоток ударял по струне, после чего она начинала вибрировать. Молоточек, благодаря возвращателю, имел возможность идти назад, а не оставаться прижатым к струне, что могло бы, в свою очередь, заглушать вибрации струны. Динамический диапазон инструмента и его способность резонировать – это те качества, которые отличают фортепиано от других музыкальных инструментов. Почти колокольного звучания инструменту позволяют достигать его стальная рама и деревянный корпус. Несмотря на то, что история фортепиано насчитывает 300 лет, появление этого инструмента стало поворотным моментом в искусстве. Вся европейская музыка, а это важная часть всей мировой культуры, изменила свой характер благодаря этому изобретению. Также с ростом популярности фортепиано начали появляться и пианисты-виртуозы. Одним словом, фортепиано оставило неизгладимый след в истории мировой культуры, став одним из важнейших музыкальных инструментов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою.

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

бабочкам враз пролетят. А последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвал.

0: Если встать на улице Рождественской прямо спиной к Речному вокзалу, ваше внимание не сможет не привлечь оранжевое кирпичное широкое здание с белой отделкой. Это Его Величество Блиновский пассаж. Мы не случайно обращаемся к нему в столь высоком тоне, ведь здание живет еще со времен правления императора Александра II. Ну а еще оно выглядит по-настоящему важно и величественно. Важничать это здание может еще и потому, что, в отличие от многих своих сверстников, оно с успехом функционирует и сегодня. В его стенах ютятся магазины, фирмы, кафе, разные учреждения и даже есть простые жильцы. Блиновским пассаж называют по фамилии его хозяев и фактически родителей купцов Николая и Аристарха Блиновых. Друг другу они приходились братьями, а в Нижнем славилась целая династия Блиновых. Был у них еще один брат, Федор, очень значимая фигура. Он считается одним из первых судовладельцев, что придумали паровую тягу вместо бурлацкой лямки. Ему же принадлежали и лавки на Сафроновской площади, ныне площадь Маркина, и конная мельница для размолки соли. Несмотря на старшинство и большое количество заслуг Федора Блинова, история пассажа взывает к Аристарху и Николаю, младшим братьям. Потому как обустройством Сафроновской площади занимались преимущественно они. Причина этому кроется еще и в том, что династия Блиновых придерживалась старообрядческих традиций, и Федору было трудно отречься от своей веры, хотя это сильно мешало его авторитету, так что в 1876 году он был приписан к торгующим на временных правах. А что касается самого здания пассажа, оно было выстроено по проекту знаменитого архитектора из Петербурга Александра Бруни. И на тот момент являлось самым крупным строением Нижнего. Огромный четырехэтажный корпус украшен декоративно-художественными элементами, стилизованными под Древнюю Русь. Внутри расположены торговые и деловые помещения. В центре здания находились банки, ресторан и магазины. Слева – гостиница, справа – телеграф. По периметру двора стояли двухэтажные конторы и лавки. Слово «пассаж» в переводе с французского означает «проход». Так это здание представляет из себя галерею и имеет выходы на параллельные улицы. Пассаж памятен и в биографиях знаменитых людей, посещавших наш город. В 1901 году отсюда на лечение провожали Горького. Останавливались тут писатель Владимир Короленко, художник Маковский, который, возможно, заложил некую традицию, ведь сегодня на пятом этаже пассажа обитают художники. А прямо в коридоре обустроена мини-художественная галерея «Блиновка». Ранее здание пассажа украшали часы, сделанные немецкими мастерами. Сейчас механизм переставили на Рождественскую церковь. Многое претерпела наша страна при установлении власти большевиков, но пассаж, благо, избежал пагубной участи. Он так и остался торговым центром города. Разве что парочку верхних этажей превратили в коммунальные квартиры. Так и сегодня там жилая площадь, но это никому и ничуть, кажется, не мешает. За помощь в подготовке программы благодарим Ульяну Петрову.
1: Городской портрет.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. На Ниагарском водопаде в Северной Америке установлены самые большие водяные турбины в мире. Каждая из этих турбин будет развивать до 80 тысяч сил. Вес каждой турбины – 500 тысяч тонн. Для изготовления турбин пришлось сооружать специальные машины и станки. Через трубу, которая будет подавать воду к этим турбинам, мог бы свободно пройти целый поезд. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии.
3: Губернская хроника.
4: В губкоме крестьянства. Дом крестьянства развертывает свою работу. С наступлением осенних дней опять проводятся вечера вопросов и ответов, лекции по вопросам улучшения сельского хозяйства и будет усилена работа справочного отдела по даче различных политических советов крестьянам. Забытые заржавленные. На Молитовской фабрике «Красный Октябрь» у склада номер 8 уже 7 месяцев валяется без присмотра «Динамо-машина». Машина эта была дана в апреле 1925 года во временное пользование на месяц пивоваренному заводу НГСНХ. Совершенно новенькой. А вернули ее ни на что не похожей. Теперь она окончательно ржавеет и пропадет. Работы Ордатовского плодоовощного товарищества. Ордатовское кредитное сельскохозяйственное плодоовощное товарищество проявляет активную деятельность в деле картофельно-терочного производства. Кроме того, товариществом вырабатывается мочало, производится заготовка корья и лыка через артели. Далее товариществом организован магазин для снабжения крестьян сельскохозяйственными машинами, орудиями, предметами крестьянского обихода и потребительскими товарами. Там, где царствовал господин Марков, открыт ночной санаторий. В доме бывшего купца Маркова по Краснофлотской улице, где ныне помещается диспансер туберкулезных, начал функционировать ночной санаторий. Нижний обогатился показательным лечебным учреждением. Богатое здание, подновленное после ремонта, образцовая чистота, хорошая обстановка. Все это производит очень отрадное впечатление. При доме есть сад, теперь приведенный в порядок. Там, где была запущенность, уже разбиты цветочные клумбы. На расчищенных дорожках и площадках санаторцы заняты играми. В этом зеленом уголке, в этих светлых комнатах, рабочие будут набираться сил, не отрываясь от производства. В первой группе больных преимущественно печатники и швейницы. Всего 20 человек, 12 мужчин и 8 женщин. Здание ночного санатория. Как приходим с работы, идем в ванную, под душ, сменяем свое платье и белье на все санаторское, потом идем обедать. В столовой чувствуем себя буржуями. В отдельной, по-барски комнате белоснежные столики, кругом горшки с цветами. Обед из 3 блюд очень хороший. После обеда мертвый час. Отдыхаем в спальнях на новеньких чистых постелях. Потом чай. После чаю гуляем в саду до ужина. В 10 часов ужин. Так проходит весь наш день. Утром опять душ, завтрак, одеваем все свое и идем на работу к 8 часам. Малокровные, худые лица санаторцев показывают необходимость того отдыха, какой они здесь получают. Для них, пришедших сюда из темных подвалов, жизнь здесь кажется раем. Недаром один из санаторцев высказался на торжественном заседании. «Бывало, я мальчишкой проходил мимо этого дома и, глядя на его окна, думал, что здесь живут не люди, а боги. А теперь, товарищи, мы здесь, грязные рабочие. Постепенно, завоевывая все новые крепости, придем к победе на фронте оздоровления быта трудящихся».
3: Отовсюду.
4: Христианство африканских племен. Голландский антрополог Дейбрик читал в Иоганнесбурге доклад о своих впечатлениях во время путешествия по миссионерским пунктам от Марокко до Капштадта, который он совершил пешком. Его поразило совершенное непонимание туземцами разницы между христианскими вероисповеданиями. Доказательством он привел факт, который он лично наблюдал в одной деревне в области озера Ньясы. Во время футбольного матча в деревне католическая команда победила протестантскую. После этого сотни туземцев заявили миссионеру, что они переходят в католичество. Добыча жемчуга до сих пор сопряжена была с колоссальным и совершенно ненужным истреблением жемчужных устриц. Из тысячи выловленных раковин в среднем жемчуг содержится в одной. И таким образом одна добытая жемчужина влекла за собою уничтожение 999. Теперь для распознавания раковин, содержащих жемчуг, стали применять радиевые лучи. На острове Цейлоне теперь применяется с указанной целью аппарат с радиолучами. Посредством него в течение часа можно исследовать до 6000 раковин. И те из них, в которых не найдено жемчужины, оставляются живыми и пускаются обратно в океан или помещаются в специальных отгороженных заливах, откуда впоследствии их ловят и подвергают вторичному обследованию.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о мужских аксессуарах. Парадной одежды, а может даже не очень парадной, но в первую очередь парадной. Ведь мы же с вами собираемся в гости к знатному нижегородцу в 17 век, поэтому мы и будем говорить об аксессуарах именно 17 века. Я начну с того, что из аксессуаров, наверное, разговор нужно начинать с такой детали, которая с незапамятных времен была очень важной, если не сказать главной в одежде мужчины. Это пояс. Потому что пояс выполнял не только функцию одежды. Это был своего рода оберег, который преграждал дорогу нечистой силе. Такое же значение придавалось и всякого рода краям одежды, воротникам, обшлагам, подолу. Но мы будем говорить сегодня именно о поясах. Пояса могли быть и металлическими, а в 17 веке и позже очень широко были распространены пояса, даже не кожаные, а матерчатые, которые напоминали кушак по своему назначению и по внешнему виду. Я хочу обратить внимание на две детали. Кушаки или пояса обычно были длинными, они могли несколько раз быть обернутыми вокруг, так и хочется сказать талии. Нет, не талии, а под животом. И объясню почему. Потому что солидный мужчина, знатный, сановный в 17 веке, по представлениям людей того времени, обязательно должен был иметь большой солидный живот. Видимо, в тех случаях, когда он им от природы не обладал, а для того, чтобы выглядеть сыновито, он и старался пониже спустить спереди кушак и выпятить вперед, как мы сейчас сказали, пузо. Знаете, я сейчас про это говорю, пытаясь себе представить нашего современного мужчину. Вот тут вот точно уж никакой традиции не осталось. Наоборот, нам будет приятно смотреть на мужчин даже очень высокого социального ранга, если они будут спортивного телосложения, независимо от возраста, если они будут подтянутыми, и пояс у них будет на месте. В 17 веке было не так. Так что, дорогие мужчины, которые с нами собираются отправиться в гости в 17 век, вам придется, если у вас нету такого приобретения, как живот, придется его имитировать и кушак спустить ниже пояса. Поскольку карманы появились в обиходе сравнительно поздно, и долгое время они функционально, по сути, и не использовались, с глубокой древности шла традиция все необходимое привешивать к поясу или к кушаку. Здесь был и нож в ножнах, и ложка в футляре, если она была нужна, гребень в футляре мог быть, и привешивались сумочки кожаные или металлические, которые заменяли карман. Назывались они, если из драгоценного металла, это капторга, а если кожаная, то это калита или мошна. Вот два последних слова, думаю, всем хорошо известны. Вот в какую из этих сумочек положили бы мы с вами сотовый телефон, если бы нам пришлось его брать с собой, это уж решайте сами. Мне тут трудно судить. Такие сумочки впоследствии и приобрели общее значение кошелька. Ну и напоследок я хочу сказать о драгоценностях, которыми украшал себя мужчина. Мы неоднократно уже о них говорили, потому что часть из них являлась или дополнением к одежде, или составной частью одежды. Я к этому хочу добавить еще следующее. Серьга в ухе золотая, одна в одном ухе. Явление обычное для 17 века, имея в виду, сейчас опять мы говорим о зажиточных людях. Перстни в большом количестве, на самых разных пальцах. И опять, наверное, по принципу, чем больше, тем лучше, потому что, опять повторяю, понимаете, это все не самолюбование. Эти вещи носились не для того, чтобы доставить себе любимому удовольствие. Это была визитная карточка человека и его социального положения в обществе. А положение обязывало. Запястья – это вышитые престижные манжеты, которые одевались отдельно. Но у женщин, мы будем говорить отдельно, могли быть и обручи, то есть браслеты в нашем понимании. А запястья – это именно расшитые манжеты. В одной из духовных мы читаем: «Запястье сажено жемчугом», то есть вышито жемчугом. Вышивкой украшались не только ворот, подол, плечи. Эти же части одежды украшались и нашивными бляхами, галунами, серебряным и золотым шнуром, жемчугом, драгоценными камнями. металлическим, золотым или серебряным кружевом. И важным украшением одежды служили пуговицы. Они были обычно серебряными, золотыми или жемчужными. Причем характерно, что такое пристальное внимание к пуговицам, оно было в это время типичным для всей Европы. Причем иногда в описях драгоценностей упоминаются пуговицы, специально отмечены литовского или немецкого дела. Кафтану полагалось 13-19 пуговиц, копашню от 11 до 30, к однорядке 15-18, к шубе от 8 до 16, ну и так далее. То есть это тоже, как вам сказать, визитная карточка того состояния, которым обладал носитель этих украшений. Ожерелья, о которых мы говорили раньше, это воротники ожерелья, пристегивавшиеся, были тоже не только важным украшением одежды, они были ее дорогой составляющей. Среди имущества московского купца Григория Юдина в XVII веке мы находим женское ожерелье ценой 700 рублей, два женских ожерелья по 300 рублей и ожерелье мужское стоимостью 400 рублей. Это огромные суммы. Для сравнения могу сказать, что в это время, по данным Алиария, в Нижнем Новгороде на рынке курица или дюжина яиц стоила всего-навсего несколько копеек. Это огромные деньги по тем временам. Поэтому в данном случае мужчина – это не просто франт, он еще, одевая на себя такое количество драгоценностей, он показывал свою состоятельность, даже не состоятельность. Состоятельность – это немножечко не то. Свое социальное положение в обществе. Ну вот в целом, наверное, можно считать, что мы убрали, одели мужчину и приготовили его к походу в гости. На этом мы с вами сегодня закончим, а в следующий раз мы начнем одевать женщин.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на Радио Образ по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
1: Родные места.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос за.ру».
5: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
6: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Прислуга.
7: Многие иностранцы, жившие в Петербурге, в своих мемуарах сетовали на то, что жизнь в столице обременительна из-за необходимости содержать большой штат прислуги. Историки пушкинского времени объясняли это
6: дурным обыкновением русских дворян содержать множество праздных и потому нерадивых и порочных дворовых людей.
7: Прислуга в значительной части состояла из крепостных крестьян, живших в столице при господах. Была и наемная прислуга из прибывших в город в поисках заработка оброчных крестьян. Высшая знать имела многочисленную дворню, зачастую более 100 человек. Например, штат прислуги Шереметьевых в начале века составлял около 300 человек, Строгановых – около 600, а Разумовских – 900. Примерно треть дворян в Петербурге могла позволить себе держать только одного-двух человек. Мелкие чиновники, селившиеся на окраинах, вообще обходились без слуг. В средней дворянской семье с небольшим для столицы доходом в 3000 рублей в год было необходимо содержать до 12 человек прислуги. У Пушкина в последней квартире на Мойке было две няни, кормилица, камердинер, 4 горничных, 3 лакея, повар, прачка, полотер и дядька Никита Козлов. Никита Козлов был приставлен к Пушкину в детские годы. Он же состоял при нем после лицея и в последний период жизни поэта. Пушкин дорожил своим слугой, заступался за него и даже вызвал на дуэль своего товарища полицею за то, что тот побил его палкой. Именно Никита Козлов перенес раненого поэта из кареты в дом, а позднее сопровождал его тело в Святогорский монастырь. Согласно обычаям того времени, воспитанники некоторых закрытых учебных заведений имели право содержать личную прислугу. Например, в школе гвардейских прапорщиков, где учился Лермонтов, на 200 воспитанников приходилось до 100 слуг. В городе существовали специальные места для найма прислуги, так называемые биржи. Слуг нанимали обычно помесячно, при этом хозяин должен был сдать паспорт слуги квартальному надзирателю и получить для него вид на жительство. На содержание собственного крепостного слуги хозяин тратил примерно 150 рублей в год. Наемный лакей получал 35-40 рублей в месяц. Его кормили, но не одевали. Кучер получал 40 рублей. Его одевали, но не кормили. Кухарки, камеристки и прачки получали по 25 рублей. Горничные и няни – 15 рублей в месяц. В домах высшего света существовала иерархия слуг. Выше всех на этой лестнице стояли метрдотели или дворецкие. Ниже по статусу – камердинеры. В комнатах прислуживали горничные и девки. Отдельные слуги состояли при серебре, при белье, при свечах, при буфете, при винном погребе и так далее. Особо тщательно подбирались люди, прислуживающие за столом – виночерпии, официанты, лакеи. Они носили серые или синие фраки и нитяные перчатки. Очень высоко ценились повара. Они получали до 100 рублей в месяц. Кроме того, в больших домах содержалось множество кучеров, конюхов, форейтеров, сапожников, шорников. При знатном доме обязательно должен был быть швейцар, трезвый и учтивый, знающий французский и немецкий язык. Повар-француз зарабатывал 150-200 рублей в месяц. Русская прислуга пыталась подражать иностранной в одежде и в манерах, иногда называя себя заморскими именами.
8: Число слуг в русском доме громадно. Они плохо оплачиваются, но зато и мало работают. Каждый имеет свой крайне ограниченный круг занятий и не делает ничего другого.
7: Писала русская старина в 1890 году. При обилии в Петербурге питейных заведений в среде слуг процветало пьянство, и некоторые расчетливые хозяева даже предпочитали снимать дома вдали от трактиров и распивочных.

0: читает.
1: Предположить. В правой руке с переломной пяткой я уже рассказывала. Сергей ведь тоже сосед. По-соседски опекает батюшку. С утра едва расцветет, едут на службу в Кабанское. После службы остаются столярить, выносить мусор, колоть дрова, красить окна. А вечером, закончив вахту в храме Рождества Богородицы, возвращаются домой. Соседи видят, здесь все на виду. Такая жизнь не сахара и вряд ли кому покажется заманчивой. Но вот еще один сосед подошел к отцу Олегу. «Батюшка, у меня завтра выходной, могу в храме помочь, если, конечно, надо». Вот уже и другой опустил смущение глаза. «А можно, отец Олег, приехать завтра в Кабанское?» «Да, конечно, можно. Конечно, надо». Отец Олег радуется каждому новому человеку. И прежде всего не как потенциальному плотнику, столяру, сторожу или кровельщику, а как новой душе, потянувшейся к Господу. Есть ли большая радость для священника, чем первый раз робко вошедший в храм человек и протянувший руку к тоненькой свечечке? «Мы с отцом Олегом иконостас сделали. Так падали от усталости», — вспоминает Сергей. «Чайку утром попьем и в Кабанское. Целый день на ногах. Уже ночью часа в три домой вернемся. Какой тут сон? Чайку попьем и опять в Кабанское. Если бы мне кто сказал, что можно так работать, не поверил бы. Да на даче паш с утра до ночи, это понятно. Твоя дача, собственность, твой интерес. А храм, оказывается, это больше, чем твое. Это настолько твое, что словами не выразить». Наверное, эти слова хорошо понятны местной жительнице Любови Михайловне Глазковой, одной из самых пожилых прихожанок храма. Заведовала местной больницей, а теперь молится за возрождение церкви. И Лидии Сергеевне Лебедевой, бывшему директору Кабановской школы, и москвичам, приезжающим на свои сотки с первым серьезным солнышком и радующимся безмерно, что есть у них теперь свой храм и свой замечательный батюшка. Нина Васильевна Новоселова, например, солистка Большого театра, заслуженная артистка, приезжает сюда каждое лето. Такая радость, что храм возродили. Воскресные дни теперь особым смыслом наполнены. Очень много еще работы. Столько лет разрушали, дай Господь сил нашему отцу Олегу. Мне говорили так многие. Чувство, что храм общей радости и общая боль, не покидало меня все время, пока была в Переславле. Зашла в храм 40 севастийских мучеников, что на берегу Плещеева озера, к отцу Иоанну. А он радуется. Хорошо, что приехали. Отцу Олегу помощь нужна. Надо его поддержать. Надо. А у самого проблем выше крыши. 4 года жили с 3 детьми прямо в храме. Не было жилья, приход небольшой. Но не о себе печется отец Иоанн, а брате своем. И в Сретенском храме отец Василий тоже за отца Олега переживает. Помоги ему, Господи. Давно не приходилось мне видеть ту искреннюю чистую любовь между соседями-священниками. Отец Олег рассказал, как вместе всем миром обрежали они храм в Кабанском. Отец Иоанн кадило подарил, отец Василий икону, отец Сергий с храма великомученика Георгия Победоносца, что в селе Веськово, печку-буржуйку. «Держись», — говорили, — «трудно будет, но ты ж не один». А уж молились. По их святым молитвам и начались в Кабанском регулярные богослужения. В храме, что на Владимирском тракте, зазвучала, зазвучала святая песнь. И звучит. И молитвенников меньше не становится. Сейчас у батюшки забота. Течет крыша. Он привел меня под высокие своды к большой луже. Сверху течет. Дождь зарядит, снег, беда. Надо листов 500 железа крыш перекрыть. А где взять такие деньги? Он в шутку называет себя прораб Божий. Стою грешный на молитве. А сам про крышу думаю. Где железо достать, где цемент, где доски? Но есть... Есть жертвователи, слава Богу, не иссякает доброта людская. Отец Олег всегда поминает в молитвах своих благодетелей. Теперь вот и еще одно имя занес он к себе в синодик. Раба Божья Ирина. Перед поездкой в Переславль мне позвонила читательница и попросила принять некоторую сумму на храм. На какой, спросила я? Не знаю, вам виднее. Кто больше нуждается? Нуждаются многие. Но я ехала в Переславль. Передала конверт с деньгами... отцу Олегу. Принял с поклоном. Молиться буду за рабу Божью Ирину. Как, однако, нетрудно нам ощущать себя православными братьями и сестрами. Ирина пожертвовала на храм, отец Олег помолится о ней. Уже родные. Один священник благословляет другому, отрывая от себя богослужебные книги или праздничные облачения. Опять родные. Взметнулись слова молитвы

под высокий храмовый купол. Молитвенным общением живет храм. Пусть малой жертвой, но спасается душа и затихает от дарованной в награду тишины. Как все просто. Потихоньку, потихоньку возрождается из мерзости запустения храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кабанском. И возродится. Не может быть по-другому, потому что каждая копеечка жертвователей находит здесь свое место, потому что каждое имя благодетеля поминается в соборной молитве, потому что живут здесь мерками совести и мерками любви. Стоит на взгорочке храм. Мчатся по Владимирскому тракту машины. У каждого свой путь, свой маршрут, своя конечная цель. Но святая песня, льющаяся из храма, стелется на дорогу легкой невесомой дымкой. И нажмет на тормоза спешащий возница, и выйдет из колесницы своей накрученной, и поднимет голову в небесную синь, и прогонит из сердца щемящую боль. Постоит, да и перекрестится, да и положит поклон перед Божьим домом. А кто-то и в храм войдет, и ужаснется его бедноте, его простенькому иконостасу, половичкам домотканным и буржуйке в углу. И затеплит свечу и помолчит перед святым ликом Владычицы Небесной. Храм-то ваш, отец Олег, особый, он при дороге, он торопящимся дает надежду. Прошу молитв, матушка, прошу молитв.

0: Вечная мудрость.
1: Если человек воспринимает семью как большую ценность, то брак будет крепким. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Священник Павел Гумеров.

И стал Антоний жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то через день, и воды испивая в меру, копая пещеру, не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, бдении и молитвах. Так сказано в летописи об Антонии, основателе Киевского Печерского монастыря, который поселился в пещерке близ киевского села Берестовое. По преданию об Антонии узнали окрестные жители и стали приходить к нему, прося благословения. Вскоре рядом с Антонием стали селиться и другие подвижники. Братьям была выкопана большая пещера, в которой устроили церковь и келии. Так было положено начало самому крупному и самому прославленному монастырю Древней Руси – Киево-Печерской лавре. Преподобный Антоний родился в городе Любичи Черниговской области в XI веке. Он с юности решил стать монахом и отправился на Афонскую гору. Афон – узкий гористый полуостров, впадающий в архипелаг Эгейского моря. С древнего времени славился как центр иноческой жизни. Там, в одном из самых чтимых мест православного Востока, Антоний принял постриг. Он беспрекословно исполнял монастырский устав, был послушен и добродетелен, и благодаря этим качествам был вскоре направлен игуменом в русскую землю, дабы утверждать ее в христианской вере. В окрестностях Киева Антоний обнаружил пещеру, когда-то вырытую варягами, хранившими в ней военную добычу, и поселился в ней. В то время великокняжеский престол в Киеве захватил Святополк, предательски убивший своих братьев Бориса и Глеба. Не в силах выносить подобное кровопролитие, Антоний вновь удалился на Афон. Но вот благоверный князь Ярослав победил Святополка и сел в Киеве. Он избрал митрополитом киевским великого постника Иллариона, который любил посещать пещеры Феодосиева монастыря. В том месте, на холме, он выкопал себе пещеру. Однажды игумену монастыря на Святой Афонской горе, где тогда подвязался Антоний, было ниспослано откровение. Он услышал слова: «Пошли, Антония, снова в землю русскую, ибо мне он нужен там». Игумен благословил Антония и отпустил с миром. В летописи говорится, что путь обретения спасения через физическое страдание и внешнее самоотречение, предложенный святым, был тяжек. Монахи годами жили в пещерах на хлебе с водою, облачались в одежды из сырых козьих кож, сносили любую стужу. Как гласит предание, Антоний обладал даром чудотворных исцелений. Он творил молитву, давал немощным зелень, которой сам питался, и тут же больные выздоравливали. Преподобный жил в своей пещере 16 лет, до самой смерти, которая последовала 10 июля 1073 года. Мощи святого Антония были положены в пещере под монастырем. Говорят, что многие, дерзнувшие раскопать его останки, получали сильнейшие ожоги и мучились до тех пор, пока не раскаивались в своем намерении. Нам известны не все благодеяния преподобного Антония. Свои чудотворения он, как и подобает истинному подвижнику православной веры, хранил в строжайшей тайне. Однако, несмотря на это, в русском народе и поныне живет память об этом великом чудотворце, который по праву считается основателем иноческой жизни в России.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. О том, какая погода ждет нижегородцев в октябре, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее о событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Начало в 18 часов. Прокомментировать предстоящие события мы попросили руководителя социального отдела епархии иерея Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое патриаршая гуманитарная миссия по благословению святейшего патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии патриаршей – это непосредственно новые регионы нашей страны – Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Изданный двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». Отметим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель-2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни, а также о том, каким в целом будет предстоящий месяц, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Сентябрь завершился солнечной погодой, но уже в первых числах октября нижегородские синоптики прогнозируют интенсивное вторжение арктического воздуха. С северным ветром ночь на 2 октября температура понизится до -2 + 3 градусов. 3 и 4 октября воздух будет выхолаживаться до 0 - -5. Днем всего +3 - 8 градусов тепла. На фоне высокого атмосферного давления только в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где с первым мокрым снегом. На следующей неделе южные ветры будут способствовать повышению температуры днем выше отметки +10 градусов. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается от 4 до 6 градусов тепла, что близко к норме. Осадки в центральном месяце осени – будут соответствовать среднему многолетнему количеству. Для нашей области это 50-70 миллиметров.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер северный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Верую. На «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
2: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
0: Симфония веры. Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM. Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Критерий истины. У любого человека может быть сомнение в чем-то, особенно в том, что касается жизни, ценностей этой жизни. Если повнимательнее посмотреть на кризисы, которые происходят в жизни современного общества, то можно увидеть, что все они так или иначе связаны с потерей ориентации. Знаний много, ориентации нет. Идей много, а подлинного критерия, мерила истины, не существует. Сколько голов, столько и умов. От этого проистекает совершенно определенное самочувствие людей. Если сколько голов, столько и умов, то в условиях торжества свободы и прав человека каждый имеет возможность и право свою собственную мудрость не только публично предъявлять другим, но и вести за собой других людей. Мы никогда не потеряем дороги. И даже потеряв, найдем ее, если будем жить под светом божественного разума. Он и будет высвечивать нам путь, потому что именно божественный разум является критерием истины. Отвергайте все, что не соответствует Слову Божьему. Живите в соответствии с этим Словом. Это и будет единственно правильный путь в жизни. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 8 января 2012 года.

0: Монастырская летопись.
1: Мужской монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Аранки. Аранский Богородицкий мужской монастырь.
2: Сейчас, находясь в монастыре, просто отдыхаешь душой. Очень чистая, ухоженная территория. Цветы, дорожки, клумбы. Чувствуется, что за обителью следят заботливые руки, которые с молитвой ухаживают и благоукрашают святое место. Однако именно так все было здесь не всегда. После периода своего рассвета монашеская жизнь прервалась. Разрушение православной обители в 20-е годы 20-го столетия привело к неизгладимым последствиям. Вообще, и это касается не только этого монастыря, с водворением в России советской власти для русской православной церкви начались жестокие времена. В 1918-1920 годах были ликвидированы все духовно-учебные заведения, все монастыри, православные общества, консистории, духовные правления. Существенно изменилась ситуация с приходом советской власти и в Аранском монастыре.
3: В 1917 году настоятелем обители был назначен архимандрит Августин Пятницкий, который по своим убеждениям был ярым монархистом и близким другом Григория Распутина. Архимандрит Августин принял в свое ведение Аранский монастырь не в лучшее для этой обители время, так как часть монастырской братии была поражена новыми веяниями революционной эпохи и не пожелала принять нового наместника, которого братья считала сподвижником Распутина. В это же время по постановлению Временного правительства полным ходом шло следствие о деятельности так называемых «темных сил», под которыми подразумевались представители дома Романовых, Григорий Распутин и многие священнослужители. А затем вышло так, что вследствие анонимного допроса архимандрит Августин был арестован и передан сотрудникам ЧК, а затем отправлен в Нижний Новгород. В ночь с 17 на 18 августа решением военно-революционного трибунала он был приговорен к расстрелу, и уже на рассвете в Нижнем Новгороде приговор этот был приведен в исполнение. Продолжит рассказ экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
4: После революции из более чем 200 насельников в монастыре осталась только четвертая часть. Все, без исключения церковные и монастырские земли, были национализированы, о чем и было сделано соответствующее распоряжение. И в обители, наряду с насельниками, стали размещаться различные, вновь созданные советской властью организации и учреждения. По официальным данным, в последний год существования монастыря, а это 1928 год, здесь проживало 11 иеромонахов, 3 иеродиакона и 5 иноков. Но, невзирая на все эти обстоятельства, по-прежнему продолжались крестохождения с Аранской иконой. Даже когда монастырь был окончательно ликвидирован, верующие люди продолжали приходить на святой источник у стен обители в праздник Владимирской Аранской Божьей Матери и славить ее чудотворную святыню. Согласно архивным документам, подобные молебны в Аранках продолжались вплоть до 1954 года.
3: И вот в 1920 году монастырь прекратил свое существование. После закрытия на его территории в самые разные годы размещались различные учреждения и организации, в том числе Народный театр в теплой церкви. А еще здесь размещались дом для престарелых, сетевязальная фабрика и Аранский народный университет. А еще профтехшкола. Там преподавали столярное и швейное мастерство. Еще здесь была колония для детей раскулаченных крестьян. А в дальнейшем мужская трудовая исправительная колония. И это еще не все.

0: 1942 году по распоряжению органов НКВД на территории бывшего Аранского Богородицкого монастыря был открыт лагерь для военнопленных немцев. Как секретный объект он получил официальное название «Аранки-74». Аранский лагерь военнопленных просуществовал до 1949 года.
1: После закрытия лагеря на территории монастыря была создана воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних подростков. В период с 1971 по 1985 год находился мужской лечебно-трудовой профилакторий, а затем женская исправительно-трудовая колония. Лишь в 1993 году колония эта была ликвидирована, и Аранский монастырь был вновь возвращен Русской Православной Церкви.
0: Как гласит мудрая пословица «ломать не строить», возрождение духовной жизни в Аранках шло постепенно, но с Божьей помощью шел день за днем, звучала молитва за молитвой, и святое место вновь стало окружаться людьми, которые промыслом Божьим способствовали и восстановлению исторической справедливости, и богоугодному делу, и возрождению монастыря. Начало 90-х было тесно связано с именем схемонахини Елены Храмовой. В 91-м ее трудами и чаяниями была организована община. Она состояла из 11 человек. Целью и задачей общины стало открытие сельского храма. И это был первый шаг в деле возрождения обители. Дальнейшие подробности светлого периода в истории Богородицкого Аранского монастыря в следующем выпуске нашей программы.
2: Монастырская летопись.

0: начале было слово.
1: Имеющий уши да услышит.
2: Не могу решительно определить достоинство моего сочинения, но скажу, что оно много наделает шума. Вы в нем увидите многие лица, довольно вам известные, но впредь говорить нечего. Когда напечатается, тогда имеющий уши слышать, да слышит.
1: 1831 год. Из письма Виссариона Белинского отцу. Выражение «имеющий уши да услышит» используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть важность какого-либо заявления или сообщения, показать, что оно само по себе достаточно и в комментариях не нуждается. Важно призадуматься и поразмыслить над смыслом сказанного и сделать правильные выводы. Еще один смысл древнего изречения заключается в том, что истина пребывает рядом с нами, она вокруг нас, она внутри нас, она настолько очевидна, что только лишь слепой и глухой не различат ее. Выражение, ставшее крылатым, происходит из Евангелия от Матфея, где приведены слова, сказанные Иисусом Христом в проповеди на горе Елеонской. «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: родные места. Когда мы слышим фразу «родные места», в душе пробуждаются самые теплые воспоминания, которые можно облечь в звуки, цвета и даже запахи. Это может быть шумный двор детства, где каждый уголок знаком до мелочей, или тихий деревенский домик, наполненный ароматом бабушкиных пирогов и свежего молока. Для кого-то это опушка леса, манящая своей тайной, или поле, усыпанное ромашками, где ветер играет с волосами. А может быть, это величественный монастырь и его колокольный звон, наполняющий небо. Самые дорогие сердцу уголки – это не обязательно грандиозные и знаменитые. Это те места, где происходили самые значимые события нашей жизни. Туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы набраться сил, обрести гармонию и вновь услышать себя, голос сердца. Именно это и есть наши родные места.
1: Подвязье. Оно расположено на высоком правом берегу Оки, напротив поселка Желнино, примерно в 40 километрах к юго-западу от Нижнего Новгорода. Многим нижегородцам это село известно благодаря усадьбе Преклонских Рукавишниковых. Но сегодня нас интересует не дворянское гнездо, а само село, его гостеприимные жители, которые активно возрождают свою малую родину. Меня зовут Марина Дружкова, я путешествую каждое лето по разным местам Нижегородской земли. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной открыть новое заветное место со своими традициями и обычаями.
0: Родные места.
2: Есть места, где история не исчезает, она просто остается в тишине. Село Подвязье – это место, где высокий берег Оки с XVI века хранит память о стрельцах, воеводах, князьях, дворянах, крестьянах и купцах, колхозниках и ученых людях. Когда-то на этом месте росли могучие вековые деревья – вязы, дававшие тень и защиту путникам. Здесь и основали Подвязье. Это было село на торговом пути, остановка для торгового люда, дорога, которая связывала судьбы, где первые хозяева основали свои усадьбы и заложили храмы.
1: Старый храм и усадьба, козочки и сельмак, а также крутой откос над Окой, небольшой пруд, студеный овраг, закаты и листья вяза. Все это символы Подвязья, которые местные умельцы переносят на сувенирную керамику. Совсем скоро мы эти красоты увидим своими глазами. До Подвязья добираемся по щебенке, через бескрайние луга. При въезде полуразрушенное здание из красного кирпича. Бывшая молотилка, усадьба Преклонских Рукавишниковых, первых хозяев этого места. И милый уютный пруд, по берегам которого когда-то росли могучие вязы. Сворачиваем направо, и мы уже у сельского магазина, около которого начинает собираться народ. Сегодня, как и в период расцвета села, это центр и место притяжения местных жителей.
3: Девочки красавицы, здравствуйте. Здравствуйте. А я думаю, сейчас никто не идет туда, а они тут сидят.
4: Ну, а давайте вот, полянку туда.
5: А давайте вот находим вот такие вот беседки, как раз нейтральные.
6: Нейтральные, да.
1: Заходим в здание с вывеской «Сельмак». Осматриваемся. Перед нами лавка с сувенирами местных мастеров и фермерскими продуктами. Баночки с вареньем, разносолы, сыры, хлеб, приготовленные на поду. На самом видном месте настольные весы советского образца, деревянные счеты и другие артефакты сельских магазинов. По стенам черно-белые фото с лицами и сценами из прошлого Подвязья. На большом экране видеоролик с видами Подвязья и рассказом о его истории. Рассматривая старые фотографии, хочется немного замедлиться. Мы сразу поняли, здесь можно не только вкусно поесть, но и почувствовать атмосферу прошлого. Среди артефактов Народного музея, так здесь прозвали коллекцию бытовых предметов из домов местных жителей, сундуки и ухваты советские чайники и чемоданы. Автор большей части старинных снимков Дмитрий Федорович Богатырев, которому здесь посвящен целый фотостенд. Он был фотолюбителем и оставил большой фотоархив о жизни Подвязья в 30-50-х годах прошлого века. Музею их передала его внучка Ирина Чистякова.
4: Дмитрий Федорович Богатырев, это мой дедушка, он очень много снимал. И усадьбу, и людей снимали, и вообще всю Подвязь. Даже очень такие, вот здесь фотографии тоже, вот все его, многие в основном там его. Эти фотографии я передала, чтобы люди тоже видели.
1: «Сельмаг» – это проект семьи Лаврентьевых, Алексея и Ирины. 8 лет назад супруги выкупили здание бывшего сельского магазина, отреставрировали и сделали его общественным пространством. Вот что нам рассказала подоспевшая к нашему приезду Ирина Лаврентьева.
6: Сейчас «Сельмаг» – это возрожденное, реконструированное здание старого сельского магазина, который был построен здесь в конце 60-х, там, в начале 70-х. Ну, конечно, в 90-е был закрыт и заброшен, и разрушался. Мы его приобрели, наша семья, сначала просто с целями дома. Вот, потом пришла мысль, идея создать общественное пространство в селе, потому что нам было важно, чтобы жить в селе нам было самим интересно, нам и нашей семье, нашим детям, у нас трое сыновей. Нам хотелось создать какое-то движение, объединение.
1: В Подвязье Лаврентьевы поселились в 2013 году. Место красивое, с историей, но, как и многие наши деревни, постепенно начинало терять свое лицо. Улицы опустели, луга заросли высокой травой. Ирина, глядя на это, не могла смириться. Она хорошо помнила из своего детства, какой живой и уютной была советская деревня. А ей до боли хотелось вернуть в Подвязье ту самую атмосферу, наполненную смыслом, теплом и настоящим деревенским духом.
6: Ну, я из Нижнего Новгорода, наша семья из Нижнего Новгорода, но детство я проводила у бабушки в Большом Рашкинском районе. Знаю, что такое советское село, когда все всех знали, здоровались издалека, когда все общались, и в магазине в том же «Сельмаге» собирались и общались. И мне хотелось именно такой атмосферы достичь.
1: В старину любое крупное поселение держалось на традициях. Они передавались из поколения в поколение и сплачивали людей. Лаврентьевы стали искать корни, погружались в историю села, расспрашивали краеведов и местных жителей о том, что раньше праздновали. Так в Подвязье был возрожден престольный праздник – летняя казанская. Теперь ежегодно с 2018 года в Подвязье День Казанской иконы Божией Матери празднуется престол.
6: Церквей здесь было много. Та церковь, что сейчас, это церковь Воскресения Славущего, та, которая до нас дожила. Но празднуем-то мы Казанскую, поэтому
7: да,
6: возник
7: у меня вопрос. Да.
6: А почему Казанскую? Потому что одной из первых церквей здесь была Казанская. Ее еще в начале 17 века заложил здесь дом Онечкова, вдова воеводы Онечкова.
1: Престольный праздник всегда получается душевным, уютным и семейным. Сначала богослужение около Воскресенского собора, который активно возрождается при помощи местных жителей. Затем песни, танцы, мастер-классы, ярмарка с изделиями местных фермеров и ремесленников. Пироги по рецепту тети Сони Адрияновичевой, бывшей продавщицы сельского магазина. Много гостей. Престольный праздник в Подвязье стал первой активностью, которая объединила местных жителей от малого до великого.
6: Все-таки традиции, престольный праздник и вот духовная часть, она, конечно, объединила все поколения. Ну, старожилов села в первую очередь, но и уже прививается и младшему поколению. Это видно, потому что уже престольный праздник в этом году мы 8-й год праздновали. И, естественно, это уже у молодого поколения откладывается как традиция, как то, что важно, интересно.
1: Сегодня Подвязье уверенно держит курс на развитие. В центре новый «Сельмаг» с колоритом классического сельского магазина. Рядом арт-беседка, где проходят творческие мастер-классы и киносеансы. А вдоль улицы ярмарочные домики для фермеров и ремесленников на случай праздника. По всему селу новые кованые стенды с исторической информацией. Около пруда уже растут молодые вязы. Подвязье все-таки. Эти перемены стали возможны благодаря общественной организации «Село Подвязье», которую создали и возглавили Лаврентьевы, а также благодаря активному участию местных жителей и привлечению грантовых средств.
6: Мы выиграли уже с 22 года много грантов. В том числе у нас был грант «Православная инициатива». Мы выиграли малый грант. И вот, например, на эти средства мы поставили информационные стенды около храма. Нашли историю прихода, с историком церковным пообщались. Проводим очень много таких культурно-социальных мероприятий, исторических изысканий. И вот недавний грант, который мы от Министерства региональной и внутренней социальной политики выиграли, мы, например, подняли практически все архивы по селу в рамках этого гранта. И вот на основании этих сведений мы разработали экскурсию по селу с экскурсоводом, который в мае, июнь, июль проводил бесплатные экскурсии для всех желающих. Мы провели 15 экскурсий, более 150 человек прошло через эти экскурсии. Также сделали новые стенды, они сейчас на въездах в село, которые приветствуют наших гостей и регулируют, скажем так, движение в селе, поскольку село историческое, населенное, жителей, детей в селе много.
1: Все отмечают, в селе ощущается сплоченность. Соседи все чаще собираются вместе, то на субботниках, то за душевными посиделками. Конечно же, рядом с Сельмагом. Вот и сегодня приезд нашей съемочной группы для местных жителей – повод собраться. Мы разговорились. Первой взяла слово Любовь Евгеньевна. Ее рассказ о прадедушке, купце Сорокине, благодаря которому их семья обосновалась в Подвязи в позапрошлом веке. В истории Подвязи купец Сорокин, нарочительный и щедрый хозяин, оставил яркий след. А в его судьбе отразилась трагедия всего купеческого сословия, которое наряду с духовенством и казачеством попало под красное колесо революции.
7: В нашем Подвязи вот жил купец Сорокин Петр Андреевич. Купец был первой гильдии, был двухэтажный дом, внизу у него бакалея была. И когда началась революция, сын Владимир Петрович, он был чекистом, приезжает к отцу и говорит: «Папаша, революция, поезжай в Нижний Новгород, снимай свои сбережения, царя Николая свергнут». Он: «Как это? Ты что, Чак, ты что такое говоришь?» Ну и в конце концов на Покров решается туда ехать. Запрягает своего коня, садится в сани. Ну и приехал, там сказали: «Ваши денежки ушли на революцию». И он вышел, сел в сани, и у него отказали ноги. И конь его привез, представляете, с Нижнего Новгорода привез до дома. Вот когда приехал он к дому-то, мы, говорит, все выбежали. «Папаша, папаша, что с тобой?» Он говорит: «Топите баню, давайте чистую одежду, я умирать буду». Ну, ладно как. Ну, все-таки баню стопили, говорит, все, одели его, и он умер тут же. Понятно. Все здесь было у нас. И роддом был, и школа была в Подвязи. Детские ясли были, медпункт был. Но то, что вот церковь, уже бабушка рассказывала, церковь разрушили, вот иконы все там начали сжигать, все это выламывать, плитку. Но и потом вот уже в советское время тетка моя была здесь кладовщиком, здесь хранили зерно.
1: Речь идет о Воскресенском храме. Это бывший усадебный храм «Ротонда», где находилась родовая усыпальница Преклонских. Долгое время храм был заброшен и разрушался. С 2018 года, когда митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий отслужил здесь первый молебен, храм стал настоящим сердцем Подвязи. Вокруг него начала меняться вся жизнь села. Сюда вернулась молитва, возобновились службы, а люди заново обрели связь со своими корнями. Храм стал тем самым ориентиром, вокруг которого возрождается душа этого места. Об этом нам рассказал священник Вячеслав Левикин, помощник благочинного Богородского округа по общим вопросам. Батюшка признался, что за 5 лет служения в этих местах он прирос сердцем и к людям, и к месту.
8: Село Подвязи очень дорого мне стало уже на протяжении 5 лет. Раньше, когда дороги совершенно не было, мы даже сюда пробирались и зимой, и летом, и по весне, и всегда меня встречали. Встречали всегда радостно, давали кучу посола, засолов, банки всякие там с грибочками, с огурчиками, варенье, ягоды к летом всегда давали. И это очень ценно. Это говорит о том, что люди здесь открытые, добрые и всегда рады новым людям. Ну, жизнь здесь процветает. и она набирает обороты за счет сельмага, за счет того, что местные жители здесь, их не так много, но очень многие сейчас у нас молодежь пытаются уехать за город, ощутить этой свободы, этой красоты, а здесь великолепные места, здесь разливается Ока, здесь такие виды шикарные около храма на горе, и рядом еще и усадьба восстанавливается маленькими шажочками, но приобретает свой первозданный вид. Вот. Надеемся, что и с Божьей помощью и храм у нас приобретет тот самый первозданный вид.
1: Одна из посетительниц сельмага оказалась не местной. Мне стало интересно, чем же ее привлекает Подвязье. Светлана Сорокина, так зовут мою собеседницу, живет в Подмосковье, а летом приезжает на дачу в Богородск. Несколько лет назад Светлана открыла для себя это место. И теперь с удовольствием каждый год приезжает в Подвязье.
9: Несколько лет назад открыли для себя это место. И вот с удовольствием каждый год, когда здесь бываем, и не раз приезжаем. Вот в этом году первый раз мы были у них на празднике села. Нам очень понравилось. Вот. Ну и вообще вот вечера. Здесь очень красивые закаты. И очень гостеприимный, конечно, сельмаг, который угощает всегда и пирогами, и солянкой. Поэтому здесь такое местечко, наверное, вот исконно русское. Чувствуется здесь вот такая вот российская, наверное, деревня, православная, именно старая-старая, добрая, уютная, семейная.
1: Подвязье – место живое. Оно живет в традициях и праздниках, которые здесь активно возрождаются, и в теплых воспоминаниях из детства, которыми сельчане охотно делятся со своими детьми, внуками и, конечно, с нами – гостями.
10: Очень красивые места. Вот здесь вот видно же луга красивые, река. Вот ходить. И своя история. Здесь очень много вишни всегда было, говорю. Мы с друзьями ездили с Молюки. Вот. И здесь бабушка у них жила. Всегда пироги пекли с вишней. Это на всю жизнь осталось. Это уже 60 с лишним лет прошло.
11: Каждый держал какую-то живность. Угу. Утки, гуси там.
10: А у вас что было?
11: У нас была корова, утки, гуси, куры, естественно.
12: Раньше в каждом дому коровки.
10: Ну, совхозе от работы, да у себя дома, да.
13: Коровы вообще не было в деревне.
11: Детям обязательно была обязанность приготовить для там свинюшки или коровы там какой-то запас травы или еще что-то. Особенно вот мололи то лебеду, да. Драли. Потом крапиву рубить надо было, чтобы ее смешать там с комбикормом. И накормить тех же уток и так далее. Пруд был весь белый, были из буревестника пород таких уток домашних. Вот тут только красили их, чьи утки, чьи гуси.
1: Наше знакомство с Подвязьем и его радушными жителями завершается в лучших русских традициях – чаепитием с ароматной ватрушкой и мягкой косичкой. Их испекла мама Ирины. Это за ее пирогами и пончиками специально приезжают местный сельмаг. Сама Ирина полна идей и планов по развитию села, о чем рассказывает за чаем, в том числе и о вкусном угощении, которое пробуем и берем с собой.
14: Печем хлеб, мы печем пряники, мы печем пироги. То есть у нас можно покушать всегда. Готовим по большей части своих продуктов, производим на ферме. Мясо, молоко, сыр, творог. Угу. Вот, из этого всего наша мама, бабушка, например, печет выпечку. А также у нас есть дровяная печь для пиццы, мы печем пиццу. Это необычно для сельского проекта. Этим мы притягиваем гостей, туристов, они приезжают. Ну и плюс вот вся наша активность, наша вот общественная и такая вот развлекательная деятельность, она тоже притягивает много людей, и многие хотят помочь. Это уже родное место, хоть здесь не родились наши предки, и мы сами не отсюда, но вообще деревня просто для нас само понятие такое родное, деревня, село. Мы здесь живем, мы сейчас растим здесь своих детей. Мы, конечно, делаем как для родного места все, что мы можем. То есть для нас теперь родное село.
1: Мы провели в Подвязье всего несколько часов. Но этого хватило, чтобы по-настоящему прочувствовать это место. Обязательно сюда вернемся снова.
0: Родные места.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах Радио Образ. Мы с вами будем слушать колыбельные. Авторские колыбельные. Колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. Колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8:30 до 9:30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Доброго дня, с Богом.
1: Отец Николай, сегодняшний наш вопрос. Мне не повезло со свекровью. Она портит мой брак с мужем, постоянно провоцирует ссоры, придирается ко мне и вносит в нашу семейную жизнь раздор. В церковь она не ходит. Скорее всего, из-за нее и муж перестал ходить в храм. Я прошу у Бога помощи, но ситуация только ухудшается. Пожалуйста, подскажите, что мне делать?
2: Очень сложный вопрос. Почему? Потому что я не очень из него понял, в каком состоянии находится женщина. Но, судя по всему, ей просто плохо. Если есть токсичные отношения, это токсичные люди, то самым верным способом будет от них дистанцироваться. Но дело в чем? По-христиански, как мы должны бы ответить? Тут уже возникает совершенно другой вопрос. Мне не повезло со свекровью, вы говорите. А может быть, вам с ней очень повезло, и она является тем обличителем каких-то вещей, которых вы должны разобраться. И вот, наверное, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения теории, уж поскольку это все-таки вопрос в православную, так сказать, аудиторию, да, и православному священнику, вынужден сказать, что если такую Бог послал ситуацию, значит, из нее нужно вытянуть то, по максимуму, хорошее, которое в ней заложено.
1: Батюшка, о каком уроке можно здесь говорить?
2: В первую очередь, ситуация с тем связана, что на чем нас Господь хочет научить. Какие слова этой свекрови задевают? Какое отношение задевает? Может быть, у нас нет кротости? Может быть, мы не умеем терпеть? Может быть, еще какие-то вещи.
1: То есть, батюшка, с кем-то нужно разобрать эту ситуацию глубже, да? Идеально, там, если со священнослужителем,
2: да,
1: в храме,
2: да,
1: в который ты ходишь.
2: Да, да.
1: А еще, возвращаясь к началу вашего ответа, вы говорили как бы о токсичном человеке в семье и сказали, что хороший вариант – дистанцироваться.
2: Да.
1: Вы, конечно, имеете в виду на время?
2: Человеческая душа больная, воспаленная, вы понимаете, ее нужно каким-то образом обезопасить, наверное, да? Вот, в том смысле, что если эта душа не может сейчас адекватно вступать в какие-то отношения с кем-то, ну, давайте сейчас возьмем тайм-аут, разведем мосты, как говорится, да? Отойдем на время друг от друга для того, чтобы хотя бы вот это воспаление спало. После этого начнем подключать голову. А что привело к этому воспалению? Ведь не само по себе. Не надо говорить, что вот во всем виноват только этот человек. Упаси Бог. Если мы рассмотрим с точки зрения православия понятие стресса, то мы должны будем констатировать, что стресс – это не просто реакция личности на какие-то субъективные окружающие его обстоятельства. Это личное восприятие этих обстоятельств. И вот именно согласно тому, как он их воспринимает, такую реакцию на них дает. То же самое в плане вот тех близких или дальних, с которыми мы вынуждены входить в контакт или быть в контакте, да? Если отношения с ними привели к воспалению, ну, давайте сменим обувь, сделаем побольше дистанцию, чтобы не наступали на эту больную, так сказать, мозоль.
1: Чуть-чуть подлечимся.
2: Да, а там будем принимать решения.
1: Очень часто звучит у наших радиослушателей, и я ловлю себя на мысли, что, наверное, и у меня существует такая оценка: в церковь она не ходит, в церковь он не ходит.
2: Как клеймо. Табличка.
1: Да, да. Я начинаю понимать, что это очень неверная позиция.
2: Это вообще ложная позиция, потому что если говорить, а вы ходите в храм? Да, так а почему вы тогда жалуетесь? А если вы ходите в храм, почему вы не прощаете? Не нужно виноватого-то искать. Нужно искать, как сделать ситуацию более принимаемой со всех сторон. Как сделать лучше, а не просто кого-то обвинить.
1: Спасибо, батюшка. И последний вопрос вот в этой нашей теме. Когда просишь помощи у Бога в своих молитвах. Вот слушательница пишет, и так бывает, ситуация только ухудшается. Как вот к этому отнестись? Такое тоже бывает часто в нашей жизни.
2: Такое часто бывает, да, я заметил. Есть такая интересная вещь. Многие замечают, вот не молились за кого-то, все шло гладко. Стали молиться, батюшки, все посыпалось. Человек меряет земными мерками, Бог меряет человека мерками вечности. И вот у нас начинается недопонимание тогда, когда мы хотим, обращаясь к Богу, получить здесь внешнего благополучия, здесь на земле. А для Бога, по сути дела, это не всегда является принципиально важным. Почему? Потому что земля является только лишь подготовкой человека к вечности. И поэтому, когда мы за него начинаем молиться, Он как раз употребляет те средства, которые позволили бы нам при правильном к ним отношении как раз что-то сделать для того, чтобы быть более готовыми к вечности с Богом. Когда мы молимся, вне зависимости от того, что мы хотим от Бога, мы в первую очередь должны понимать, что наша молитва должна быть с таким посылом, в котором звучит первая фраза: «Господи, если есть на это Твоя святая воля». Если мы вспомним Господню молитву, оставленную в Евангелии «Отче наш», ее сейчас зовут у нас, там есть четкая фраза: «Да будет воля Твоя». Вообще молитва подразумевает просьбу не о здоровье и карьерном росте или о том, чтобы дочь замуж удачно вышла. Молитва подразумевает: «Господи, помоги мне стать лучше. Господи, помоги мне избавиться от страстей. Господи, помоги мне видеть свои грехи, не осуждать брата моего» и так далее. То есть у нас есть образцы, аналоги молитв. Ну и когда уж мы просим о своем земном вот этом вот тленном, да, ну давайте сначала скажем: «Господи, если есть на это Твоя святая воля, пожалуйста, вот я бы хотел так».
1: Спаси, Господи, батюшка.
2: Бог спасет.
1: Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
2: Через речку быструю.

птицы. Свинья опять подрыла закуток и выбралась на волю. Сковырнула тесину, что покрывает заваленку, забралась внутрь, зарылась в опилки и похрюкивает. Нежится под летним солнцем, улыбается. Запах полуденного разноцветия кружит голову, дурманит. Косить в солнцепек не с руки. Петр спешит с колхозного надела передневать дома. Увидал в заваленке сопливый свиной пятак. «Ах ты, лешая, язви тебя!» — огрел жирную граблями. Пестрая свинья с визгом выскочила из опилок и понеслась, понеслась. Визг повис в полуденном зное. «Батюшки, задремала!» Авдотья за столом удивленно трясет головой, трет глаза шершавыми руками. За окном избы ночь льет, как из ведра. На столе поскребками машинной отработки коптит каганок. Стопка из-под денатурата пахнет казенно. Обоч — недогрызенная репа. Этот сон про Петра преследует вдову Авдотью не первый год. Стоит лишь прикрыть глаза. И так в нем отрадно да ласково. Давно уж нет у нее свиньи. Опилки в заваленке осели, почернели, взялись плесенью, и Петра нет. Ровно 4 года назад

0: учреждение, в Русскую Православную Церковь?
1: Государственное учреждение, вот тут у меня, знаете, ну, я скажу, мое мнение, что в некоторых государственных учреждениях врачи используют биологизаторскую концепцию алкогольной проблемы. То есть модель алкоголизма построили на белых мышках, на крысах и механически перенесли ее на человека. Раз у мышки так, значит, у человека так. Тем более, что геном человека совпадает с геномом крысы на 98%. То есть биологически мы мало отличаемся от животных. Но мышка, крыса не вырастает в личность. Психофизиология мышки, крысы и человека сильно отличаются. У мышки-крысы не развита социальность. Они кооперативные животные, но не социальные. Социальность – это высшая степень кооперативности. А у мышки и у крысы нет мировоззрения, а у человека есть. А у мышки и у крысы нет вот этого духовного наполнения, а у человека есть. А у мышки, у крысы нет религиозности, а у человека, ну, статистика. Подавляющее большинство населения планеты Земля и нашей страны – люди верующие, религиозные. Ну, как можно сравнивать человека с мышкой, с крысой? А вот можно, биологически можно. Раз лекарство действует на мышку, значит, на человека должно действовать. Действует, но
0: кому частично, идти, кому идти?
1: В ничтожной части действует. Поведение человека во многом определяется, ну, не только биологическим механизмом, но и многими другими.
0: Посоветуйте тогда, куда обратиться. Понятно, что наша аудитория, которая сейчас нас слушает, мы уже имеем такую дорожную карту, понимаем, что Русская Православная Церковь, концепция по борьбе, по профилактике зависимости, она работает во всех епархиях, в Нижегородском в том числе. Мы знаем уже, по какому адресу нам обращаться, да.
2: Слава Богу, в нашей епархии есть куда обращаться. У нас только в Нижнем 5 семейных клуб трезвости, где работа проводится по проблемам зависимости и созависимости. И КСТОВ у нас 4 группы. И есть православный реабилитационный центр. Вот, да, для мужчин. Есть куда обращаться. Ну, то, что этот вопрос, который, ну да, наверное, такая опасность есть, но, ну, наверное, как-то надо приходить в свои приходы и спрашивать. Я знаю людей, которые когда-то обращались с Сергеем Николаевичем. Вот, да, я знаю, тоже специалист большой буквы.
0: Да, и, наверное, в завершении нашей программы задам такой вопрос обоим нашим участникам беседы, раскалённому человеку, чей близкий страдает, не в его семье, а, может быть, вот по соседству, да, алкогольной проблемой, зависимостью, вот конкретные первые шаги, кроме молитвы. Что бы вы посоветовали человеку, у которого близкий страдает, не в его семье, а вот...
1: Можно я начну?
0: Да.
1: С чего следует начинать, если в семье проблемы с алкоголем, с наркотиками? Первое, нужно создать терапевтический альянс. Нужно создать группу для решения проблемы. Привлечь в эту группу всех, кому не безразлична его судьба. Это, как правило, родственники первой степени родства, неважно, где кто живет. Сестра в Испании, брат в Канаде, неважно. Есть видеосвязь, есть там видеоконференция. Все видим на экране друг друга, общаемся в реальном времени. Нужно привлекать родных и близких. Команду для решения проблем. В эту команду обязательно включить эксперта. Человек знает, который знает и может объяснить семье, как в семье формируется алкогольное поведение, как оно угасает, какие рычаги влияния на близкого, как ими пользоваться эффективно, каков основной механизм на семейном уровне. Коридор эффективных действий, вот программа минимум, программа максимум. Вот в этом коридоре действия эффективны, это путь наименьшего риска. Ну, а кроме того, специалист, что очень важно, составит план. Потому что желание помочь близкому человеку, слово «желание» – это психический акт, который включает в себя 3 элемента. Первое – сознание цели, ее нужно помочь сформулировать правильно. Второе – составить план решения задачи до победного конца. И третье – следование этому плану. Если нет хотя бы одного из 3 элементов, или нет, цель неверно сформулирована, или плана нет до победного конца, до получения результата, или нет действий по этому плану, значит, нет желания. Вот после того, как команда составлена, команда включается в работу, ну и дальше специалист составил план, и дальше последнее – сопровождение. Специалист сопровождает до получения результата. Вот первый этап, второй, каждый следующий шаг повышает

0: эффективность. Ну, наша задача – решить проблему быстро и эффективно.
1: Спасибо большое. Машенька, вы что-то скажете, добавите от себя еще?
2: Ну, что касается Нижегородской области, я уже говорил, у нас есть группы, куда можно обращаться, и там есть специалисты у нас. У нас мотивационный центр есть, там есть специалисты. Особенно у нас КСТОВА есть специалисты, которые работают в течение многих лет. Потому что проблема зависимости, созависимости – это определенная тема. Там опыт нужен, понимание нужно, как это все делать. То есть я вот рекомендую обратиться к специалистам.
1: Спасибо, уважаемые гости, за беседу, за ценные советы, за ваш опыт. Сегодня мы говорили о том, можно ли вернуть трезвость без ведома больного, какие существуют риски на этом пути. Путь к выздоровлению начинается на самом деле не с обмана, не с тайных снадобий, а с честного разговора, с профессиональной помощи, поддержки, основанной на любви. Наш эфир подошел к концу. Сегодня в студии, напомню, были протоиерей Александр Николаев, духовник реабилитационного центра «Семедь», а также Сергей Николаевич Зайцев, психиатр-нарколог, психотерапевт, практический психолог из города Москвы. И я, ведущая Марина Дружкова. Помните, в какой бы сложной ситуации вы ни находились, выход есть всегда. И вы не одни на этом пути. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Выход есть.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

французский композитор Клод Дебюсси говорил: «Музыка как раз то искусство, которое ближе всего к природе. Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию. И природа, и музыка ощущаются Дебюсси как тайна, и прежде всего тайна рождения, неожиданного, неповторимого оформления капризной игры случая. Тайна лунного света приоткрывается в музыке бергамасской сюиты».

0: Музыкальные мгновения.
1: Композитора Александра Порфирьевича Бородина с будущей женой Екатериной Сергеевной судьба свела в 1861 году в немецком городе Гейдельберге, куда молодой Бородин, по совместительству еще ученый-химик, приехал для продолжения образования. Их знакомство началось с музыки. Однажды Екатерину попросили сыграть для гостей, и Александр, по ее воспоминаниям, стоял возле рояля, опершись на него локтями, и весь превратился в слух. После этого вечера он стал часто бывать рядом, слушал, как она играет, приносил ей ноты, показывал свои сочинения. Их свидания проходили на концертах и оркестровых репетициях, за совместным разбором партитур. Они вместе ездили в Мангейм слушать оперы Вагнера и гуляли по окрестностям города, в котором познакомились. Через 20 лет Бородин напишет второй струнный квартет, одно из самых лирических своих произведений, и, конечно, посвятит его своей дорогой супруге. Существует версия, что это сочинение стало своеобразным подарком для нее. Многие исследователи видят в музыке отражение их истории и счастливые моменты, и годы разлук из-за командировок композитора и болезни Екатерины Сергеевны. В письмах Бородин признавался ей, как ему без нее не поется. «Ноктюрн», самая известная третья часть квартета, звучит как взаимное признание. Тихое, глубокое, без громких слов. Его главная мелодия будто рождается из дыхания, а диалог инструментов звучит как разговор двух близких людей, где слова почти не нужны. Бородин выстраивает эту линию с удивительной бережностью. Ни одной лишней ноты, и каждый голос на своем месте. При этом в музыке проявилась и его ученая сторона. Тонкая работа с голосами, когда линии сплетаются, не мешают друг другу, не перебивают, а создают объем. «Ноктюрн» хочется слушать в тишине, дома, вечером. Эта музыка о том, как можно сказать самое важное почти шепотом.

Афанасий Афанасьевич Фет, певицы. «Уноси мое сердце в звенящую даль, где, как месяц за рощей печаль, в этих звуках на жаркие слезы твои кротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко средь незримых зыбей доверяться мне песне твоей! Выше, выше плыву серебристым путем, будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос горя, словно за морем ночью заря. И откуда-то вдруг я понять не могу, грянет звонкий прилив жемчугу. Уносишь мое сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка, печаль. И все выше помчусь серебристым путем, я, как шаткая тень за крылом».

30-х годов 20 века в Испании выступал Сергей Прокофьев. Судя по высказываниям критиков, гастроли прошли успешно. Печать особо отмечала исполнительское мастерство русского композитора как пианиста. Его превосходная техника вызывает подлинный восторг, отмечал, в частности, музыкальный журнал «Каталонии». Он играет виртуозно, эмоционально и вдохновенно. Его пальцы никогда не ошибаются.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. Очередной гуманитарный груз отправлен сегодня из Нижегородской епархии в зону СВО. О том, какая погода ждет нижегородцев в октябре, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Посетители смогут узнать, как Русская Православная Церковь помогает людям на Донбассе и в Новороссии, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры милосердия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Ирий Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. Очередной гуманитарный груз был отправлен сегодня из Нижегородской епархии в зону проведения специальной военной операции. Отправка груза прошла с территории Спасского Староярочного собора Нижнего Новгорода. С места события корреспондент «Радио Образ» Марина Дружкова.
1: В Староярмарочном соборе представители общественных организаций и добровольцы. По словам руководителя регионального отделения автономной некоммерческой организации «Духовное наследие» Владимира Метелькова, в настоящее время в стране действует 11 отделений проекта «Гуманитарные конвои в зону СВО». Только из Нижегородской области каждый месяц на передовую и в приграничье гуманитарная помощь отправляется по 2-3 раза. Перед каждой отправкой по традиции молебен и благословение священника. Клирик Спасского собора священник Алексей Пестрецов после молебна напутствовал волонтеров перед путешествием. По словам отца Алексея, очень символично, что в этот раз отправка груза выпала на празднование воздвижения креста Господня. На многих знаменах, иконах, воинских стягах изображали крест, сказал отец Алексей. И крест Христов всегда способствовал победам русского воинства. Пусть и вашей благородной миссии крест Господень охраняет, оберегает, сопровождает и направляет. Пусть все будет доставлено в срок, и, как говорится, победа будет за нами. Пожелал священник. В этот раз при поддержке Нижегородской епархии, губернатора Нижегородской области для бойцов Росгвардии и мирного населения Донецкой Народной Республики собрана помощь общим весом 15 тонн. Это медикаменты, моющие средства, маскировочные сети, лопаты, медицинские инструменты для приволжских воинских частей Росгвардии и для госпиталей в Донецке и Авдеевке. Также в зону СВО прибудут 1500 книг. Это классическая патриотическая литература, пособие для учащихся. Они необходимы для формирования солдатских и народных библиотек в Донецке. Сразу после молебна отец Алексей окропил фуру с гуманитарным грузом, которая прямо сегодня отправится в зону специальной военной операции. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
0: На связи с нашей студией была Марина Дружкова. Напомним, что работа по сбору гуманитарной помощи для СВО ведется Нижегородской епархией с 2022 года. Сбор и отправка гуманитарных грузов в зону конфликта организована отделом Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с организацией «Духовное наследие» при поддержке Дома народного единства. В Арзамасе завершено благоустройство сквера имени Ступина по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство территории приурочено к знаменательной дате – 250-летию со дня рождения академика живописи.

0: рукописи основателя первой провинциальной художественной школы Александра Ступина. Сквер стал победителем рейтингового голосования, в котором арзамасцы дали ему предпочтение среди других городских объектов. Общий объем финансирования проекта составил более 30 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Сквер площадью почти 3000 квадратных метров расположен в историческом центре города, рядом с церковью иконы Божьей Матери Знамения. Концепцию пространства разработали местные проектировщики совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни, а также о том, каким в целом будет предстоящий месяц, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Сентябрь завершился солнечной погодой, но уже в первых числах октября нижегородские синоптики прогнозируют интенсивное вторжение арктического воздуха. С северным ветром в ночь на 2 октября температура понизится до минус 2 плюс 3 градусов. 3 и 4 октября воздух будет выхолаживаться до 0 минус 5. Днем всего плюс 3-8 градусов тепла. На фоне высокого атмосферного давления только в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где с первым мокрым снегом. На следующей неделе южные ветры будут способствовать повышению температуры днем выше отметки плюс 10 градусов. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается от 4 до 6 градусов тепла, что близко к норме. Осадки в центральном месяце осени – будут соответствовать среднему многолетнему количеству. Для нашей области это 50-70 миллиметров.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 12 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер северный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Даниил Азизов. Мелодия для Бога о церкви, как о первой любви. Помните свою первую любовь? Водоворот идей, надежд, мечтаний, светлое время, которое навсегда останется в сердце ароматом весенних цветов и яркой песней беспечной молодости. Сборник рассказов протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога» имеет подзаголовок «О церкви, как о первой любви». Это зарисовки о церкви и ее верных чадах, об исторической родине и традициях, паломничествах и путешествиях. Живые воспоминания священника, нашего современника, наполненные любовью к каждому мгновению, с нотками ностальгии и добрым юмором. Автор обладает удивительным умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Вот что пишет об этой книге известный писатель и публицист протоиерей Алексей Уминский.
2: Отец Даниил пишет о церкви как о своей первой любви, которую он не растерял, которая не потухла, которую он сохранил, которой он живет. И это чувство очень радостно отзывается в моем сердце. Когда я читаю его небольшие рассказики, я словно узнаю всех тех, о ком он пишет. Старые священники, диаконы еще советских времен, церковные старушки, от которых нам всем доставалось. Приходские чудаки и чудачки, которых мы принимали чуть ли не за святых. И при этом ни слащавости, ни сюсюканье, но вместо этого часто доброе снисхождение, ирония, а подчас и горечь. Это книга о любви, о надежде, о том, как церковь живет в нас, а мы в ней.
1: А вот как сам автор говорит о героях своего повествования.
2: Важные в нашем прошлом, настоящем и будущем являются люди, которых мы встречаем. Благодаря им мы получаем полезные уроки. В течение всего земного бытия именно люди являются нашими учителями. Слава Богу, жизнь сложилась так, что положительных героев на моем пути оказалось больше. Потому и родилась идея вспомнить ярких людей и обратиться к событиям прошлого. К сожалению, обо всех героях и жизненных ситуациях написать невозможно, ибо таковых немало.
1: По отзывам многочисленных читателей книги протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога», автор обладает удивительным талантом собирателя человеческих портретов, умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Напомним, протоиерей Даниил Азизов, этнический ассириец, настоятель Старопокровского храма города Ростова-на-Дону, руководитель информационного отдела Ростовской епархии. Отец Даниил – автор многочисленных статей в православных СМИ, путешественник и собиратель человеческих портретов.
0: Пора читать.

0: Малая Родина.
1: Арзамас – старинный русский город, своего рода столица Нижегородского правобережья. История этого города неразрывно связана с историей нашей страны. Находясь на пересечении многих крупных дорог, Арзамас играл и играет важную роль в экономической жизни России. И, конечно, он остается крупным духовным центром, центром распространения православной культуры. В этом городе жили выдающиеся поэты и писатели, творили величайшие художники. Точных данных о времени появления Арзамаса нет, но, по всей вероятности, это произошло в середине XVI века. До этого он именовался Мордовским Арзамасским городищем. В справочном издании «Городские поселения в Российской империи» указывается, что 4 века назад, в 1552 году, Иван Грозный во время третьего последнего похода на Казань среди дремучих лесов на месте Мордовского сельбища основал город, назвав его Арзамасом. Здесь он, по преданию, расположил свой третий стан от Мурома по пути на Казань. Арзамасский летописец Щегольков писал по этому поводу. «Предание о том, что царский стан расположен был на месте, где ныне стоит село Ивановское, можно считать вероятным и даже несомненным. По преданию, во время переправы через Тёшу царь свиделся с Мордвой. Он спросил, чего хочет Мордва. Эрзяне попросили, чтобы эту местность закрепили за ними и их потомством, чтобы в их поселении жили русские торговцы. И, наконец, чтобы татары, осевшие по Тёше, покинули мордовские пределы. Грозный дал слово, что исполнит просьбу, и объявил эрзянам свою волю о постройке крепости. В присутствии царя тут же начали расчистку леса, копание рва и основание острога. Первые документальные известия об Арзамасе относятся к 1572 году, когда он упоминается в духовной грамоте Ивана Грозного. Годом же основания города официально считается 1578. По одной из версий, название города происходит от имени двух мордвинов – Арзая и Масая, которые встретили Ивана Грозного дарами и в присутствии царя первыми приняли православную веру. По другой версии, название

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
4: Добрый час. Вместе с «Радио Образ».

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я снова хочу вам рассказать о замечательных педагогах. А точнее, об участниках конкурса «Серафимовский учитель», которые все съехались в Дивеево на церемонию награждения победителей. Все с горящими глазами, у них потрясающие впечатления. Однако, это же не просто одна церемония. Это трехдневная конференция, где огромное количество времени, 9 часов, было отдано на обучение, на интенсив. Сначала в Арзамасе обсуждали бережливые технологии в образовании. На двух площадках, в детском садике и в православной гимназии. Реальный обмен опытом. Гостям показывают, как организовано обучающее пространство, как выстроен учебный процесс, чтобы не терять время на подготовку к уроку, как работают тележки в столовой, чтобы дети не теряли время и не создавали очередей с грязной посудой. И вот таких примеров применения конкретных идей для экономии времени и сил и учеников, и педагогов множество у принимающей стороны, у самих гостей. И так за пару часов происходит настоящий живой обмен актуальным знанием. И потом уже постепенно меняются пространства и подходы к организации учебного процесса в сотнях школ по всей стране. Я вот так сейчас вскользь рассказал, а это ведь сотни, наверное, тысячи идей, которые принимались, реализовывались, проваливались, получались. Например, вот в гимназии дети, а это не одна сотня детей, несколько классов, одновременно поели в столовой и встали толпой с грязной посудой тарелки сдавать. Ну, неудобно же. Придумали, что с этим делать. Теперь там стоят стойки с полочками. Ребенок подходит, ставит в стойку свой поднос, и все. Ни толпы, ни траты времени. Потом работники столовой придут, увезут эти стойки на мойку, будут

0: потихоньку разбирать, всем удобно. И таких вот реализованных идей гостям показывают много. Как реактивы на тележке вывозят в классе химии и физики, да и так далее. И гости сами друг другу рассказывают, что интересного придумали у них в школе. И вот так за короткое время много полезного получается. Вообще же в этой итоговой конференции конкурса «Серафимовский учитель» приняли участие более 200 человек из 45 субъектов Российской Федерации и делегация Республики Беларусь. Для педагогов это еще и возможность неформально пообщаться с коллегами, обсудить общие темы, в первую очередь работу православного учителя в современной школе. Не везде это простой процесс. Как нам сказала одна учительница, я вспоминаю прошлый свой приезд, когда одна из моих коллег сказала так: «Я одна в городе своем небольшом, а здесь смотрю, как нас много на самом деле». И потом добавила, что, к сожалению, в светских школах и сегодня нередко верующие православные учителя – это белые вороны, и им тяжело. И им особенно приятно вот на таком съезде увидеть, что их много, что они правильно в итоге говорят о вере, о знаниях, которые нужны. Вот владыка сказал на встрече с этими учителями: «Давайте посмотрим просто музеи, мировые, европейские, наши». Да там почти все произведения, картины, скульптуры созданы на основе библейских сюжетов. А современные и дети, да и взрослые Библию не знают. Мы уже сами не знаем свою культуру. Вот о чем такие учителя разговаривают. У нас литература классическая, вся написана для людей, знающих Евангелие. Пушкин, Гоголь и Достоевский не думали, что их тексты будет читать человек, незнакомый с Библией. Мы просто перестаем понимать собственный язык. Вот у Пушкина в «Евгении Онегине» есть такие строки: «О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Смысл, конечно, понятен, но многие про Еву не слышали, наверное. И что такое запретный плод, знают понаслышке. Вот об этом говорят православные педагоги на своих секционных занятиях. Как сказала нам одна преподавательница из Адыгеи: «У меня создана программа, которая именно перекладывает наш мир на язык чисел, гармонию чисел и божественную пропорцию». Женщина – это математик. И секция ее на этой конференции была про то, что наука и религия неотделимы друг от друга. Они, наоборот, призваны дополнять друг друга и существовать вместе, и это не противоречит православным традициям, православному учению. Математика, физика, химия, язык, история, школьные уроки. Обсуждается на этой конференции, на этих секциях, утвержденная программа, одобренные учеными научные данные. Их никто не трогает, не подвергает сомнениям, просто восстанавливается то, что было из науки, из образования грубо выпилено. Существование Бога, имена святых в истории страны. Понемногу, органично, вот уже много лет святыни возвращаются в жизнь человека. А в школах процесс этот затруднен объективно. Вот еще что сказал владыка на этой конференции. Рассказал историю. «Приходит ко мне руководитель одного из районов Нижнего Новгорода по образованию, а к ней пришла директор школы, а к директору пришла учитель 6 класса». И рассказывает эта учительница: «Дети пришли с летних каникул, традиционно пишут сочинения, как я провел лето». И вдруг учителя увидели, что очень много детей пишут о Дивееве, о Серафиме, о четвертом уделе Матери Божьей. И учительница собрала эти работы и говорит: «Знаете, пришла к директору». И директору сказала: «А я не в состоянии оценить вот эту работу, у меня знаний ноль. Представляете?» Это все еще учительница говорит. «Дети пишут, народ живет, а мы, школа, в стороне». Это вот такая боль учительницы. Она, возможно, сама не воцерковленная по каким-то причинам. Но из-за этого она просто не владеет знаниями о том, чем живет огромное количество людей. Православная культура в нашей стране, как минимум формально, это культура большей половины населения. Интересные вот эти конференции, интересные разговоры и полезные в итоге. По неформальным каналам много интересных идей расходится, и по итогам конференции всегда печатаются четко выверенные методические материалы, которыми можно пользоваться учителям на уроках. И еще ведь все это в Дивееве. Восторг у участников неимоверный всегда. пообщались с коллегами со всей страны, помолились, приложились к мощам преподобного Серафима, 3 дня пожили в святой обители. У меня у самого от этого тоже всегда множество личных впечатлений. Молитва, работа души, учеба, работа ума, физическая активность там тоже высокая всегда. Хорошее времяпрепровождение. И еще одно, немаловажное. С учителями сейчас трудно, учителям тяжело, хороший учитель на вес золота. И вот такие конкурсы, как «Серафимовский учитель», напоминают нам, что как бы там ни было, но без учителей жить нельзя. Детям нашим будет трудно, а страна вообще погибнет без учителей. И как бы мы ни сердились на плохих, на наш взгляд, педагогов, надо охранять всех, беречь всех. Без доставщиков мы проживем, а вот без учителей вряд ли. До встречи в эфире «Радио Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Уважаемые радиослушатели! Технические неполадки, препятствующие вещанию радиообраз, устранены. Мы продолжаем работу согласно сетке вещания.
1: Вы слушаете радиообраз.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
3: Алексей Толстой. Горнями тихо летела душа небесами. Горнями тихо летела душа небесами.

что так грустна? И о чем эти слезы во взоре?» Им отвечала она: «Я земли не забыла, много оставила там я страдания и горя. Здесь я лишь ликом блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю! Было б о ком пожалеть и утешить кого бы».

Уважаемые радиослушатели! Технические неполадки, препятствующие вещанию «Радиообраз», устранены. Мы продолжаем работу согласно сетке вещания.

0: эфире «Радио Образ».
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень часто задают вопросы, касающиеся склонения фамилий. Надо ли склонять фамилию Ганьжа, если это женщина? Да, надо склонять. Фамилия на «а» склоняется независимо от того, кому она принадлежит – мужчине или женщине. Например, беседа с Сергеем Ганьжой, познакомиться с Еленой Ганьжой. А также диплом выдан Елене Дзюбе, встреча с Евгением Догой, конференция с Тамарой Глобой. Однако правила действуют только в том случае, если мы имеем дело с русскими фамилиями или фамилиями жителей славянских стран, а также бывших советских республик. Если же фамилия на «а» иностранная, для того, чтобы определить, склоняется она или нет, нужно знать, как она звучит, а именно, куда падает ударение. Так, если конечная «а» безударная, фамилия обычно склоняется, независимо от того, мужская она или женская. Например, сцена из комедии «Лопе де Веге», успех Джины Лолобриджиды. Если конечная «а» ударная, фамилия, как мужская, так и женская, не склоняется. Событие описано Александром Дюма. Сборник новелл французской писательницы Анны Гавальда. В рекламе прозвучало –

0: это средство убивает микробы. Как все-таки правильно? Средство убивает микробы или убивает микробов? Микробы – это одушевленные существительные или нет? Этот вопрос отсылает нас к интереснейшей грамматической теме. Остановимся на ней поподробнее. Общепринятое представление о живом и неживом в реальной действительности на самом деле не накладывается с предельной точностью и последовательностью на хорошо известное со школьной скамьи деление имен существительных на одушевленные и неодушевленные. Помните, по вопросу «кто» или «что»? Одушевленность – одна из грамматических категорий русского языка, которая в самом языке проявляется и выявляется так. Окончание винительного падежа множественного числа одушевленных существительных совпадает с окончанием родительного падежа. Например, «вижу кого» – «коней». Окончание «ей» такое же, как в форме родительного падежа «нет коней». Тогда как окончание винительного падежа неодушевленных существительных совпадает с окончанием именительного. «Вижу столы», как и в именительном падеже, «что столы». Именно с этой грамматической точки зрения и делятся русские существительные на одушевленные и неодушевленные. Конечно, в большинстве случаев одушевленные существительные обозначают живые существа, а, соответственно, неодушевленные – неживые. Но есть и отклонения. В отношении некоторых имен язык как будто бы сам выбрал, к какому разряду существительных отнести то или иное слово. Например, слово «кукла», обозначающее неживой предмет, в речи выступает как одушевленное. Давайте проверим. «Вижу кукол». Здесь винительный падеж равен родительному. Также нелогично с точки зрения действительности ведут себя и слова «марионетка», «петрушка» как разновидность кукол, название шахматных и карточных фигур «ферзь», «валет», например. Назову слова, от которых, по мнению студентов-филологов, становится даже несколько не по себе. Это слова «мертвец» и «покойник», которые в языке ведут себя как одушевленные. А вот слова «народ», «молодежь», напротив, неодушевленные. Что касается слова «микроб» и соотносящихся с ним по значению слов «бактерия», «бацилла», «вирус», в общелитературном употреблении они выступают как неодушевленные. То есть в рекламе форма была выбрана правильно. Средство убивает микробы. Или атака на вирусы. Как одушевленные, они могут использоваться лишь в профессиональной речи, в речи ученых. В заключение отметим, что одно и то же слово в разных значениях может вести себя то как одушевленное, то как неодушевленное. Давайте сравним. Полагаться на авторитеты и арестовать столичных авторитетов. Ждать пилота и ждать пилот, если речь идет о первом выпуске программы. Создавать новые модели машин и пригласить на подиум знаменитых моделей. Обычно выбор окончания в таких случаях не затрудняет говорящего. На этом участке языка срабатывает, как правило, автоматизм говорения. Дорогие друзья, на сегодня все. Если вы захотите задать свой вопрос о русском языке и речевой культуре, вы можете написать нам на электронный адрес grammatnyy@yandex.ru.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Как дважды два. Подождем. Слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
1: Мы еще не все сказали вам.
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
3: Мы живы порой надеждой одной,
2: что если беда, то легче когда
1: ты рядом со мной,
3: я рядом с тобой.
2: Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: Если встать на улице Рождественской прямо спиной к речному вокзалу, ваше внимание не сможет не привлечь оранжевое кирпичное широкое здание с белой отделкой. Это Его Величество Блиновский пассаж. Мы не случайно обращаемся к нему в столь высоком тоне, ведь здание живет еще со времен правления императора Александра II. Ну а еще оно выглядит по-настоящему важно и величественно. Важничать это здание может еще и потому, что, в отличие от многих своих сверстников, оно с успехом функционирует и сегодня. В его стенах ютятся магазины, фирмы, кафе, разные учреждения и даже есть простые жильцы. Блиновским пассаж называют по фамилии его хозяев и фактически родителей купцов Николая и Аристарха Блиновых. Друг другу они приходились братьями, а в Нижнем славилась целая династия Блиновых. Был у них еще один брат, Федор, очень значимая фигура. Он считается одним из первых судовладельцев, что придумали паровую тягу вместо бурлацкой лямки. Ему же принадлежали и лавки на Сафроновской площади, ныне площадь Маркина, и конная мельница для размолки соли. Несмотря на старшинство и большое количество заслуг Федора Блинова, история пассажа взывает к Аристарху и Николаю, младшим братьям, потому как обустройством Сафроновской площади занимались преимущественно они. Причина этому кроется еще и в том, что династия Блиновых придерживалась старообрядческих традиций, и Федору было трудно отречься от своей веры, хотя это сильно мешало его авторитету, так что в 1876 году он был приписан к торгующим на временных правах. А что касается самого здания пассажа, оно было выстроено по проекту знаменитого архитектора из Петербурга Александра Бруни. И на тот момент являлось самым крупным строением Нижнего. Огромный четырехэтажный корпус украшен декоративно-художественными элементами, стилизованными под Древнюю Русь. Внутри расположены торговые и деловые помещения. В центре здания находились банки, рестораны и магазины. Слева – гостиница, справа – телеграф. По периметру двора стояли двухэтажные конторы и лавки. Слово «пассаж» в переводе с французского означает «проход». Так это здание представляет из себя галерею и имеет выходы на параллельные улицы. Пассаж памятен и в биографиях знаменитых людей, посещавших наш город. В 1901 году отсюда на лечение провожали Горького. Останавливались тут писатель Владимир Короленко, художник Маковский, который, возможно, заложил некую традицию, ведь сегодня на пятом этаже пассажа обитают художники. А прямо в коридоре обустроена мини-художественная галерея «Блиновка». Ранее здание пассажа украшали часы, сделанные немецкими мастерами. Сейчас механизм переставили на Рождественскую церковь. Многое претерпела наша страна при установлении власти большевиков, но пассаж, благо, избежал пагубной участи. Он так и остался торговым центром города. Разве что парочку верхних этажей превратили в коммунальные квартиры. Так и сегодня там жилая площадь, но это никому и ничуть, кажется, не мешает. За помощь в подготовке программы благодарим Ульяну Петрову.
1: Городской портрет.

0: Уважаемые радиослушатели! Технические неполадки, препятствующие вещанию радиообраз, устранены. Мы продолжаем работу согласно сетке вещания.
1: Радиообраз. Доброе радио.
2: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
3: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Последние известия.
5: За рубежом. На Ниагарском водопаде в Северной Америке установлены самые большие водяные турбины в мире. Каждая из этих турбин будет развивать до 80 тысяч сил. Вес каждой турбины – 500 тысяч тонн. Для изготовления турбин пришлось сооружать специальные машины и станки. Через трубу, которая будет подавать воду к этим турбинам, мог бы свободно пройти целый поезд. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии.
4: Губернская хроника.
5: В губкоме крестьянства. Дом крестьянства развертывает свою работу. С наступлением осенних дней опять проводятся вечера вопросов и ответов, лекции по вопросам улучшения сельского хозяйства и будет усилена работа справочного отдела по даче различных политических советов крестьянам. Забытые заржавленные. На Молитовской фабрике «Красный Октябрь» у склада номер 8 уже 7 месяцев валяется без присмотра «Динамо-машина». Машина эта была дана в апреле 1925 года во временное пользование на месяц пивоваренному заводу НГСНХ. Совершенно новенькой. А вернули ее ни на что не похожей. Теперь она окончательно ржавеет и пропадет. Работы Ордатовского плодоовощного товарищества. Ордатовское кредитное сельскохозяйственное плодоовощное товарищество проявляет активную деятельность в деле картофельно-терочного производства. Кроме того, товариществом вырабатывается мочало, производится заготовка корья и лыка через артели. Далее товариществом организован магазин для снабжения крестьян сельскохозяйственными машинами, орудиями, предметами крестьянского обихода и потребительскими товарами. Там, где царствовал господин Марков, открыт ночной санаторий. В доме бывшего купца Маркова по Краснофлотской улице, где ныне помещается диспансер туберкулезных, начал функционировать ночной санаторий. Нижний обогатился показательным лечебным учреждением. Богатое здание, подновленное после ремонта, образцовая чистота, хорошая обстановка. Все это производит очень отрадное впечатление. При доме есть сад, теперь приведенный в порядок. Там, где была запущенность, уже разбиты цветочные клумбы. На расчищенных дорожках и площадках санаторцы заняты играми. В этом зеленом уголке, в этих светлых комнатах, рабочие будут набираться сил, не отрываясь от производства. В первой группе больных преимущественно печатники и швейницы. Всего 20 человек, 12 мужчин и 8 женщин. Здание ночного санатория. Как приходим с работы, идем в ванную, под душ, сменяем свое платье и белье на все санаторское, потом идем обедать. В столовой чувствуем себя буржуями. В отдельной по-барски комнате белоснежные столики, кругом горшки с цветами. Обед из 3 блюд очень хороший. После обеда мертвый час. Отдыхаем в спальнях на новеньких чистых постелях. Потом чай. После чаю гуляем в саду до ужина. В 10 часов ужин. Так проходит весь наш день. Утром опять душ, завтрак, одеваем все свое и идем на работу к 8 часам. Малокровные, худые лица санаторцев показывают необходимость того отдыха, какой они здесь получают. Для них, пришедших сюда из темных подвалов, жизнь здесь кажется раем. Недаром один из санаторцев высказался на торжественном заседании. «Бывало, я мальчишкой проходил мимо этого дома и, глядя на его окна, думал, что здесь живут не люди, а боги. А теперь, товарищи, мы здесь, грязные рабочие. Постепенно, завоевывая все новые крепости, придем к победе на фронте оздоровления быта трудящихся».
4: Отовсюду.
5: Христианство африканских племен. Голландский антрополог Дейбрик читал в Иоганнесбурге доклад о своих впечатлениях во время путешествия по миссионерским пунктам от Марокко до Капштадта, который он совершил пешком. Его поразило совершенное непонимание туземцами разницы между христианскими вероисповеданиями. Доказательством он привел факт, который он лично наблюдал в одной деревне в области озера Ньясы. Во время футбольного матча в деревне католическая команда победила протестантскую. После этого сотни туземцев заявили миссионеру, что они переходят в католичество. Добыча жемчуга до сих пор сопряжена была с колоссальным и совершенно ненужным истреблением жемчужных устриц. Из тысячи выловленных раковин в среднем жемчуг содержится в одной. И таким образом одна добытая жемчужина влекла за собою уничтожение 999. Теперь для распознавания раковин, содержащих жемчуг, стали применять радиевые лучи. На острове Цейлоне теперь применяется с указанной целью аппарат с радиолучами. Посредством него в течение часа можно исследовать до 6000 раковин. И те из них, в которых не найдено жемчужины, оставляются живыми и пускаются обратно в океан или помещаются в специальных отгороженных заливах, откуда впоследствии их ловят и подвергают вторичному обследованию.
3: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
6: Какие слова у дождя? Никаких. Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится. Ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня? Тишина. Немая луна всю пустыню заполнит. И так сторожит эту белую полночь.

проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог торжеством,

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о мужских аксессуарах. Парадной одежды, а может даже не очень парадной, но в первую очередь парадной. Ведь мы же с вами собираемся в гости к знатному нижегородцу в 17 век, поэтому мы и будем говорить об аксессуарах именно 17 века. Я начну с того, что из аксессуаров, наверное, разговор нужно начинать с такой детали, которая с незапамятных времен была очень важной, если не сказать главной в одежде мужчины. Это пояс. Потому что пояс выполнял не только функцию одежды. Это был своего рода оберег, который преграждал дорогу нечистой силе. Такое же значение придавалось и всякого рода краям одежды, воротникам, обшлагам, подолу. Но мы будем говорить сегодня именно о поясах. Пояса могли быть и металлическими, а в 17 веке и позже очень широко были распространены пояса, даже не кожаные, а матерчатые, которые напоминали кушак по своему назначению и по внешнему виду. Я хочу обратить внимание на две детали. Кушаки или пояса обычно были длинными, они могли несколько раз быть обернутыми вокруг, так и хочется сказать, талии. Нет, не талии, а под животом. И объясню, почему. Потому что солидный мужчина, знатный, сановный в 17 веке, по представлениям людей того времени, обязательно должен был иметь большой солидный живот. Видимо, в тех случаях, когда он им от природы не обладал, а для того, чтобы выглядеть сыновито, он и старался пониже спустить спереди кушак и выпятить вперед, как мы сейчас сказали, пузо. Знаете, я сейчас про это говорю, пытаясь себе представить нашего современного мужчину. Вот тут вот точно уж никакой традиции не осталось. Наоборот, нам будет приятно смотреть на мужчин даже очень высокого социального ранга, если они будут спортивного телосложения, независимо от возраста, если они будут подтянутыми, и пояс у них будет на месте. В 17 веке было не так. Так что, дорогие мужчины, которые с нами собираются отправиться в гости в 17 век, вам придется, если у вас нету такого приобретения, как живот, придется его имитировать и кушак спустить ниже пояса. Поскольку карманы появились в обиходе сравнительно поздно, и долгое время они функционально, по сути, и не использовались, с глубокой древности шла традиция все необходимое привешивать к поясу или к кушаку. Здесь был и нож в ножнах, и ложка в футляре, если она была нужна, гребень в футляре мог быть, и привешивались сумочки кожаные или металлические, которые заменяли карман. Назывались они, если из драгоценного металла, это капторга, а если кожаная, то это калита или мошна. Вот два последних слова, думаю, всем хорошо известны. Вот в какую из этих сумочек положили бы мы с вами сотовый телефон, если бы нам пришлось его брать с собой, это уж решайте сами. Мне тут трудно судить. Такие сумочки впоследствии и приобрели общее значение кошелька. Ну и напоследок я хочу сказать о драгоценностях, которыми украшал себя мужчина. Мы неоднократно уже о них говорили, потому что часть из них являлась или дополнением к одежде, или составной частью одежды. Я к этому хочу добавить еще следующее. Серьга в ухе золотая, одна в одном ухе. Явление обычное для 17 века, имея в виду, сейчас опять мы говорим о зажиточных людях. Перстни в большом количестве, на самых разных пальцах. И опять, наверное, по принципу, чем больше, тем лучше, потому что, опять повторяю, понимаете, это все не самолюбование. Эти вещи носились не для того, чтобы доставить себе любимому удовольствие. Это была визитная карточка человека и его социального положения в обществе. А положение обязывало. Запястья – это вышитые престижные манжеты, которые одевались отдельно. Но у женщин, мы будем говорить отдельно, могли быть и обручи, то есть браслеты в нашем понимании. А запястья – это именно расшитые манжеты. В одной из духовных мы читаем: «Запястье сажено жемчугом», то есть вышито жемчугом. Вышивкой украшались не только ворот, подол, плечи. Эти же части одежды украшались и нашивными бляхами, галунами, серебряным и золотым шнуром, жемчугом, драгоценными камнями, металлическим золотым или серебряным кружевом. И важным украшением одежды служили пуговицы. Они были обычно серебряными, золотыми или жемчужными. Причем характерно, что такое пристальное внимание к пуговицам, оно было в это время типичным для всей Европы. Причем иногда в описях драгоценностей упоминаются пуговицы, специально отмечены литовского или немецкого дела. Кафтану полагалось 13-19 пуговиц, копашню от 11 до 30, к однорядке 15-18, к шубе от 8 до 16, ну и так далее. То есть это тоже, как вам сказать, визитная карточка того состояния, которым обладал носитель этих украшений. Ожерелья, о которых мы говорили раньше, это воротники ожерелья, пристегивавшиеся, были тоже не только важным украшением одежды, они были ее дорогой составляющей. Среди имущества московского купца Григория Юдина в XVII веке мы находим женское ожерелье ценой 700 рублей, два женских ожерелья по 300 рублей и ожерелье мужское стоимостью 400 рублей. Это огромные суммы. Для сравнения могу сказать, что в это время, по данным Алиария, в Нижнем Новгороде на рынке курица или дюжина яиц стоила всего-навсего несколько копеек. Это огромные деньги по тем временам. Поэтому в данном случае мужчина – это не просто франт, он еще, одевая на себя такое количество драгоценностей, он показывал свою состоятельность, и даже не состоятельность. Состоятельность – это немножечко не то. Свое социальное положение в обществе. Ну вот в целом, наверное, можно считать, что мы убрали, одели мужчину и приготовили его к походу в гости. На этом мы с вами сегодня закончим, а в следующий раз мы начнем одевать женщин.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. 4 октября в семейном центре «Очаг» Сормовского благочиния пройдет открытое занятие «Братство православных следопытов». Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Начало в 18 часов. Прокомментировать предстоящие события мы попросили руководителя социального отдела епархии иерея Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое патриаршая гуманитарная миссия по благословению Святейшего Патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии патриаршей – это непосредственно новые регионы нашей страны, Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная, большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Изданный двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». Отметим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель-2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 4 октября в 12 часов дня в православном семейном центре «Очаг» в Сормовском благочинии состоится открытое занятие «Братства православных следопытов». О предстоящем событии рассказывает помощник руководителя епархиального молодежного отдела, директор и духовник центра «Очаг», ответственный за развитие «Братства православных следопытов» на территории Нижегородской епархии иерей Дионисий Чебиряев.
2: Отряд «Навигатор» в честь святых царственных старостатерцев будет принимать гостей из Сормовского и Балахнинского благочиния. Молодежные организации приедут к нам узнавать, что такое православный скаутинг, что такое православное следопытство. В рамках открытого занятия пройдут мастер-классы по вязанию узлов, по вязанию патентов, мастер-классы по скаутским играм. Будет весело, интересно и познавательно. Также мы узнаем, чем же занимаются молодежные движения в наших благочиниях. Мы ждем всех интересующихся, детей от 11 до 16 лет и их родителей по адресу Дубравная, 11-я линия, 1А, город Нижний Новгород.
0: Это был комментарий иерея Дионисия Чебиряева, ответственного за развитие братства православных следопытов на территории Нижегородской епархии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 8 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Критерий истины. У любого человека может быть сомнение в чем-то, особенно в том, что касается жизни, ценностей этой жизни. Если повнимательнее посмотреть на кризисы, которые происходят в жизни современного общества, то можно увидеть, что все они так или иначе связаны с потерей ориентации. Знаний много, ориентации нет. Идей много, а подлинного критерия, мерила истины, не существует. Сколько голов, столько и умов. От этого проистекает совершенно определенное самочувствие людей. Если сколько голов, столько и умов, то в условиях торжества свободы и прав человека каждый имеет возможность и право свою собственную мудрость не только публично предъявлять другим, но и вести за собой других людей. Мы никогда не потеряем дороги. И даже потеряв, найдем ее, если будем жить под светом божественного разума. Он и будет высвечивать нам путь, потому что именно божественный разум является критерием истины. Отвергайте все, что не соответствует Слову Божьему. Живите в соответствии с этим Словом. Это и будет единственно правильный путь в жизни. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 8 января 2012 года.

0: Монастырская летопись.
1: Мужской монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери. Село Аранки. Аранский Богородицкий мужской монастырь.
2: Сейчас, находясь в монастыре, просто отдыхаешь душой. Очень чистая, ухоженная территория. Цветы, дорожки, клумбы. Чувствуется, что за обителью следят заботливые руки, которые с молитвой ухаживают и благоукрашают святое место. Однако именно так все было здесь не всегда. После периода своего рассвета монашеская жизнь прервалась. Разрушение православной обители в 20-е годы 20-го столетия привело к неизгладимым последствиям. Вообще, и это касается не только этого монастыря, с водворением в России советской власти для русской православной церкви начались жестокие времена. В 1918-1920 годах были ликвидированы все духовно-учебные заведения, все монастыри, православные общества, консистории, духовные правления. Существенно изменилась ситуация с приходом советской власти и в Аранском монастыре.
3: В 1917 году настоятелем обители был назначен архимандрит Августин Пятницкий, который по своим убеждениям был ярым монархистом и близким другом Григория Распутина. Архимандрит Августин принял в свое ведение Аранский монастырь не в лучшее для этой обители время, так как часть монастырской братии была поражена новыми веяниями революционной эпохи и не пожелала принять нового наместника, которого братья считала сподвижником Распутина. В это же время по постановлению Временного правительства полным ходом шло следствие о деятельности так называемых «темных сил», под которыми подразумевались представители дома Романовых, Григорий Распутин и многие священнослужители. А затем вышло так, что вследствие анонимного допроса архимандрит Августин был арестован и передан сотрудникам ЧК, а затем отправлен в Нижний Новгород. В ночь с 17 на 18 августа решением военно-революционного трибунала он был приговорен к расстрелу, и уже на рассвете в Нижнем Новгороде приговор этот был приведен в исполнение. Продолжит рассказ экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
4: После революции из более чем 200 насельников в монастыре осталась только четвертая часть. Все, без исключения церковные и монастырские земли, были национализированы, о чем и было сделано соответствующее распоряжение. И в обители, наряду с насельниками, стали размещаться различные, вновь созданные советской властью организации и учреждения. По официальным данным, в последний год существования монастыря, а это 1928 год, здесь проживало 11 иеромонахов, 3 иеродиакона и 5 иноков. Но, невзирая на все эти обстоятельства, по-прежнему продолжались крестохождения с Аранской иконой. Даже когда монастырь был окончательно ликвидирован, верующие люди продолжали приходить на святой источник у стен обители в праздник Владимирской Аранской Божьей Матери и славить ее чудотворную святыню. Согласно архивным документам, подобные молебны в Аранках продолжались вплоть до 1954 года.
3: И вот в 1920 году монастырь прекратил свое существование. После закрытия на его территории в самые разные годы размещались различные учреждения и организации, в том числе Народный театр в теплой церкви. А еще здесь размещались

0: территории бывшего
1: ОАР. И что обычно лежит в основе вот таких действий и к чему может привести вот такое причинение добра, вмешательство без согласия?
2: Против воли и без желания – это не одно и то же. В чем разница?
1: Так.
2: Ошибка родственников в том, что они пытаются ломать через колено, гнуть в дугу, причинять трезвость. Вот причинять не нужно. То есть ошибка родственников, что они призывают жить трезво, отказаться от алкоголя, принять лечение, а он психологически к этому не готов, ответит протестной реакцией. А я предлагаю другой подход. Тебе не нужно жить трезво, тебе не нужно отказываться от алкоголя. Тебе нужно получить информацию о влиянии алкоголя на любого гипотетического человека. А как ты этой информацией распорядишься? Ну, себе во благо. Хочешь скептически, критически, с недоверием. Скажи, что это все ерунда, иди дальше пить водку, если захочешь. Такой подход не вызывает протестной реакции. Человек
1: обычно
2: соглашается.
1: То есть, есть такие, да, из вашей практики случаи подтверждающие?
2: Нет, это постоянный поток. Это
1: да?
2: Именно на потоке. Это технология.
1: А где они получают эту информацию?
2: Информацию получают у психолога в процессе психологической консультации. И, получив системное видение алкогольной проблемы, у человека появляется желание жить трезво тут же, немедленно, в большинстве случаев, а в части случаев отсрочено. После этого занятия у человека прекращается эйфоризирующее действие алкоголя. Эйфория преобразуется в дисарию, в страдания, в мучения. Ну, выпил мышьяк, выпил крысиный яд, выпил
1: отраву. То есть он
2: отраву.
1: Уже понимает, что он пьет яд?
2: Да.
1: Он уже иначе, да, психологически настроен другой.
2: Опьянение окрашено негативными эмоциями, доставляет страдания, мучения, усиливает нервное напряжение, и алкогольное поведение просто теряет смысл. Зачем себя мучить-то, травить?
1: Но ведь не так просто человеку все равно расположить к этому. У меня проблем нет. Ведь частая проблема вообще вот этой ситуации всей в том, что человек не признает, что с ним что-то не то, что у него есть проблема, даже какой-то термин специальный есть. Непризнание, да, себя больным. Аназогнозия. Вот, трудно выговариваем.
2: Да, есть такой термин.
1: Да.
2: Да, совершенно верно. Ну так вот, здесь именно так, что алкогольная эйфория имеет информационную природу, социально-психологическую природу. Только сильно дезинформированный человек может радоваться бутылке, стакану. Если восполнить дефицит информации, то действие алкоголя меняется, и алкогольное поведение теряет смысл для человека. Поэтому в большинстве случаев он говорит, что если бы я все это знал раньше, я бы не прикоснулся к алкоголю. А в части случаев отсроченно принимает такое решение, приходит, говорит, вы своими лекциями весь кайф мне обломали. Я не могу получить удовольствие от алкоголя. Я раньше литр выпью, я не страдал, не мучился. Сейчас вот 150-200 грамм, у меня такой камень на душе. Мне вот колом в горле, мне, ну, не лезет алкоголь, не идет, мне плохо становится. Помогите отказаться полностью. Поможем.
1: Ну, это то же самое, наверное, если человеку накрыли стол, полный яс, например, мясо, и сказали, что это человечина, да, вот с каким-то
2: да,
1: ощущением
2: да.
1: будешь
2: очень
1: кушать
2: похоже,
1: это мясо. Наверное, вот такая аналогия напрашивается.
2: Да.
1: Тем не менее, проблема остается, и проблема масштаба имеет очень серьезный, да, отец Александр, мы все это понимаем. И нередко, мы уже сказали, даже часто встречаются случаи, когда родственники принимают просто колоссальные усилия, они начинают не с того, о чем мы сейчас говорили, пытаются спасти его сами. Причем иногда даже тайно, под видом капли, под видом какой-то принудительной госпитализации, даже определяют его в реабцентры. Работает вот такая помощь? Или нет?
2: Ну, такая помощь неэтична и за рамками закона. Но если человек не хочет, по закону нельзя его принуждать, нельзя его лишать свободы в реабилитационном центре, если он не дает на это письменного согласия. Нельзя за рамками закона тайком подмешивать ему что-то в кашу, там, в борщ, какие-то лекарства. Это противозаконно.
1: Здоровье нашего близкого, вот это этично считают люди, которые пытаются помочь сам пьющему сыну или мужу таким способом его спасти. Духовный аспект, отец Александр, человек же спасает своего родного. Что здесь противозаконно, почему это
3: тему созависимости, конечно, об этом много раз говорили, много раз освещали. На сегодняшний день я хотел вот привести пример из творения святителя Игнатия Брянчанинова. Вот он по учению говорит в неделю 25-ю. Конечно, когда жил святитель Игнатий, не было термина «созависимость». Но от этого ничего не меняется. Термин появился только в прошлом веке, где-то в 70-х годах. Вот

0: Это всем нашим созависимым...
1: Посвящается.
0: Посвящается, да. Вот что он говорит. Правильно, любовь к ближнему заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, отнюдь не в исполнении прихотей ближнего. То есть больной что хочет? Чтобы у него все было, чтобы за это не отвечать.
1: И ничего за это не было.
0: Да, да. Вот он хочет. Он так привык жить с детства. Отнюдь не в исполнении прихоти ближнего, не в действиях относительно его влечения падшего сердца. То есть падшее сердце наше что хочет? Вот как сегодня Сергей Николаевич говорит, человек хочет потребить. То есть чтобы улучшить свое какое-то психическое, эмоциональное состояние. Улучшить. Если мы будем исполнять, то есть созависимый человек, он же пособник, он пособствует, помогает, способствует развитию этой болезни. Святитель Игнатий говорит, это грех. Мы занимаемся уже больше 20 лет этой проблемой. Наверное, много примеров можно привести. Вот недавно. Вот прихожанка наша. И чаду 45 лет. Но он до сих пор вот такой инфантильный. Он до сих пор ничему не научился. И мама все решает. И куча всяких проблем. И мама ходит в суд. Мама с ним ходит в больницу. Мама решает, надо ему на реабилитацию идти или не надо, или потом. То этот человек пришел к нам на клуб. Я спрашиваю, девочка, родненький, у тебя тяга-то есть? У меня ничего нет, мне все хорошо. И потом мама говорит, вот он вот не говорит, мамы на группе не было, мама говорит, вот тот Димочка мой не говорил, что у него тяга есть. Он немножко запутался. То есть мама все знает, она все решает, что делать надо этому чаду. Я говорю, родненькая, ты же убиваешь свое дитя. Дитя уже 45 лет, ты же убиваешь. Вот осталось еще, наверное, немножко, и он умрет. Но это не помогает. Это же грех. Это грех убивать свое дитя. Дальше, что говорит святитель Игнатий? Просчетом и понятием лжеименного разума, исполнение евангельских заповедей относительно человека по большой части непонятно и неприятно для них. То есть это то, что святитель Игнатий говорит, это непонятно для мамы и для сына. Непонятно. Я же много лет говорю этим людям. Этим людям непонятно это все. Она не принимает. Она, когда вот поступает так, как всегда поступала, она думает, что она христианка, она прям душу все укладывает, она наизнанку выворачивается ради спасения своего чада. Это же не так.
1: Посвящает себя, все свое время, всю свою жизнь.
0: Да. Они ищут и требуют, чтобы была исполняема воля их. Вот в данном случае воля этой несчастной женщины, этого болящего чада, чтобы были удовлетворяемы страсти их. То есть страсть – это со стороны мамы и со стороны сына. И вот так они же много лет живут. Вот это болезнь, духовная болезнь, к сожалению. Это не только психологическая болезнь, это духовная болезнь.
1: Отец Александр, а как вы советуете вот таким людям лечить эту болезнь? Какими средствами?
0: Как вот это, конечно, дело-то непростое. Что касается
1: То есть зависимость лечится
0: работы,
1: так же долго,
0: мы
1: как
0: приглашаем на школу трезвения.
1: Угу.
0: На школу трезвения мы пытаемся, как сегодня Сергей Николаевич рассказал, вот пытаемся зависимому объяснить, что он делал, вот, что он делает, и что бы надобно делать. Маме или жене, или мужу созависимым пытаемся объяснить, что убивать человека – ну, совсем нехорошо. Пытаемся. Это так вот в общих словах.
1: Мягко говоря, совсем нехорошо.
0: Да.
1: Сергей Николаевич, вот нам отец Александр очень хороший привел пример, когда тотальный контроль, гиперопек со стороны матери по отношению к своему сыну, хотя она и действует, казалось бы, из лучших побуждений по отношению к нему, просто разрушает жизнь человека, разрушает его здоровье. А вообще, с медицинской точки зрения, созависимости, это тоже диагноз? Вот мы поняли, что это грех, нам отец Александр объяснил. Что об этом говорит медицина?
2: Но отец Александр привел очень мудрые слова и очень четко обозначил проблему. Проблема-то это не одного человека, это семейный кризис. Входили в этот кризис вместе, отец Александр обозначил его как духовная болезнь, ну, на языке психологов семейный кризис. Угу. И выходить надо вместе. И мама ошибалась по-своему, но грешила, то есть совершала ошибки.
1: Неосознанно.
2: Да, да? По незнанию. И да. Он совершал ошибки. Каждый совершал по-своему. Вот надо выходить из этого кризиса. Но их система логических ошибок обладает относительной устойчивость к разубеждениям. То есть обычные разубеждения неэффективны. Просто сказать, что вы ошибаетесь вот в этом и в этом, да, исправьте. Нет, их мышление очень сильно искажено под действием вот алкогольной эйфории и под действием чувства страха созависимых. Страх быть покинутой, брошенной, ненужной. Страх остаться наедине с внутренней духовной пустотой. А потому что ее индивидуальность временно стерта под влиянием стресса. Жизнь в семье с алкоголем, с алкогольной проблемой – это очень большой стресс. И вот под влиянием этого стресса она теряет свою индивидуальность.
1: Да, люди ведь отказываются от своих интересов, от хобби, да, от своих потребностей, а даже о заботе о себе отказываются полностью.
2: Теряет смысл жизни. Если я не буду его спасать, я потеряю смысл жизни. Я буду не нужна, не востребована. В душе пустота. Я останусь наедине с этой пустотой. А это эмоционально невыносимо. Поэтому снова и снова совершать те же ошибки. Хотя на эти ошибки вот и священнослужитель указал отец Александр, да, и психолог указал, но они снова совершают эти ошибки. И вот для того, чтобы преодолеть вот эту устойчивость к разубеждениям, нужна технология преодоления алкогольной анозогнозии. По аналогии у созависимых то же самое, а психогнозия созависимых. Система логических ошибок, которая обладает относительной устойчивостью к разубеждениям. Это многоуровневые защиты. Вот чтобы преодолеть каждую из этих защит, психологических защит, нужен свой ключик. Постепенно специалист повышает уровень сознания проблемы пьющего человека, членов его семьи. И заканчивается это инсайтом, таким озарением. Снизошло, осенило, о, надо жить трезво. А раньше, говорит, у меня в голове был винегрет, а после того, как вы все по полочкам разложили, я понял, что хватит валять дурака. Ну вот, инсайт, осенило, снизошло. А раньше он этого не понимал.
1: Чтобы получить вот такое озарение, да, и начать работу над собой по выходу из этой ситуации, что должно случиться? Это всегда специалист-нарколог работает по какой-то уже отработанной схеме, что, как вы говорите, ступенечка за ступенечкой повышает уровень осознания свои
2: вот
1: проблемы.
2: Вы спросили, медицинская проблема. Я бы сказал, проблема не столько медицинская, сколько духовно-психологическая проблема. Вот по опыту я знаю, что верующему человеку в разы легче справиться с алкогольной проблемой, с проблемой отношений с наркотиками. А вот если человек атеист, отвергает Бога, ну а кто же ему поможет, если он эту помощь отвергает?
1: Один психолог не в состоянии помочь человеку?
2: Без психологической помощи не обойтись, не справиться. Но и с Божьей помощью сделать это гораздо легче и проще.
1: Да, очень интересно. Существует ли понятие такой насильственной, принудительной трезвости с точки зрения медицины? Подшивка,
2: конечно,
1: кодирование, там, госпитализация.
2: Ну, человек совершил преступление в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Вот его посадили в тюрьму, у него насильственная трезвость. И он не пьет, и от этой болезни как-то ему не хуже стало, а намного лучше, здоровее он стал от того, что не пьет и не употребляет наркотики. Так что насильственная трезвость иногда только на пользу. Вот было мероприятие «Слет трезвости» на озере Тургаяк, и моя палатка... А я приехал с дочерью 16 лет, стояла рядом с палатками общественной организации «Город без наркотиков» из Екатеринбурга. А это уголовники. Они сидели не по одному разу, но они пересмотрели свои взгляды на алкоголь, наркотики и стали участвовать в трезвенническом движении. За неделю я не слышал ни одного матерного слова. Я был за свою 16-летнюю дочь абсолютно спокоен, что ее никто не тронет, потому что люди живут трезво. И, кстати, недавно написал пост об этом, что одно из «побочных» в кавычках явлений преодоления алкогольной анозгнозии такое, что человек становится верующим. обращается к Богу при отказе от алкоголя, от наркотиков. Ну, вот такое побочное действие.
1: Хорошее побочное действие.
2: В кавычках «побочное действие».
1: Да, да, да, да, да. Многие люди, которые столкнулись с проблемой пьянства, наркомании у близких, привыкли покрывать их прогулы на работе, отдавать за них долги, то есть постоянно решать их проблемы, как вот отец Александр приводил пример с мамой. Вот почему это плохо? Казалось бы, закрыть чужой долг, выполнить обязательства перед банком, перед другим человеком, перед государством. Например, Раскольников. Вот если вот часы, которые он заложил Алене Ивановне, выкупить эти часы, не было бы убийства и не было бы преступления.
0: Я вот так скажу. Конечно, это такое происходит, к сожалению, часто. А я думаю, что просто этот человек неверующий. Таких людей достаточно. В храм-то ходят, не они неверующие. Вера есть. Я вот сейчас спасу, я сейчас там что-то сделаю, и там все изменится. Веры в Бога нет. Вечную жизнь веры нет.
1: Самонадеянность, да? Вера в свои силы, в свое могущество.
0: Может, была, не была, я не знаю. Но в данный момент его этой веры совсем нет. Вера, она очень спасительная. Когда человек верует, силы Божьи там присутствуют. Еще как священник, я бы провел оглашение. Если это возможно, оглашение в первую очередь. Я думаю, что для тех, которые и ходят в храм, может, даже много лет, я бы провел оглашение, во что мы веруем и как мы веруем, и что должно произойти, кто я есть и кто у нас Бог, и что нас ожидает, и как мы должны поступать, есть ли какие-то заповеди от Бога, и как вообще мы приступаем к этим заповедям, и как я жил в течение этой жизни. Может, мне уже там 30, 40, 50, 60, может, и 70, может, и более лет. Как я вот завтра же или сегодня, через, может, секунду, уже вечность начнется. Как я буду жить? Сегодня уже я говорил, созависимость – это грех. Это тяжелый грех. Убивать своего ближнего – это грех. Вообще убивать – тяжелый грех. А ближнего – тем паче. То есть как это все? Если вот привести правильное оглашение, это уже половина дела. И тогда, конечно, с помощью специалистов обучить человека выйти из этого круга, порочного круга. Иначе, это, знаешь, вот как некоторые говорят, вот я молюсь много. Я спрашиваю, а что ты делаешь? Я читаю. А что ты читаешь? Тексты читаю. То есть он, человек читает тексты молитвенные, но это же человек не молится, он только читает. Если бы человек молился, реально были бы изменения. А чтобы человек молился, нужно правильно оглашение.
1: А не является ли форма оглашения вот эти курсы при приходах? Священники ведут библейские,
0: да,
1: изучают Библию вместе с прихожанами, приглашают свою веру, основы православия.
0: Ну, так, конечно, что общее оглашение – это хорошо, но я думаю, что вот этим людям надо особое оглашение. Те, которые попали в этот круг, вот, порочный круг зависимости, созависимости, им особо. Лично я занимаюсь вот школой трезвения. То есть, когда человек приходит в себя, осознает, кто я есть, зачем я живу и чего я хочу – уже, наверное, где-то седьмое, восьмое занятие человек уже, я даю задание, кто ты есть вообще в этом мире, кто ты есть.
1: Мне кажется, оглашение каждому из нас необходимо,
0: да,
1: периодически.
0: Да. Что ты хочешь?
1: Да, ну, как-то,
0: да,
1: в себя приходить,
0: обычно-то
1: потому что забывать.
0: Они говорят, чтобы вот он не пил, чтобы он не наркоманил, еще. Ты-то что хочешь? Сам, как человек, как личность, что ты хочешь в этом мире? Для чего ты родился? Для чего ты родился в этот мир? Оглашение вот в таком порядке. Это приводит чувство, да, что я христианин, оказывается.
1: То есть, уважаемые гости, мы всегда должны искать смысл в своих действиях. Зачем я хожу в храм? Зачем я пью?
0: Да,
1: это
0: очень
1: важно. То есть мы должны задавать вопросы.
0: Да,
1: зачем?
0: Вот, да? В воскресенье я в храме был. А зачем? А что я там делал? Или я собираюсь? А что там хочу? Ну, может быть, так вот созависимые. Они раньше ходили в тусовку куда-то. А теперь вот либо состарились, либо уже друзей нет. Ну что ж, пойду в храм. Там своя тусовка, как бы. Это ж неправильно.
1: я думаю, наш уважаемый гость Сергей Николаевич подтвердит, что любая зависимость является заболеванием биопсихосоциальным. И вы говорили, что социальный фактор здесь очень значим. И мозг и психика человека теряет критическое мышление, желание прекратить употреблять и так далее. Но точности также можно подойти абсолютно, наверное, отец Александр, и к любой другой страсти человеческой. Потому что весь социум устроен так, наше общество потребления так устроено, чтобы мы вот эти страсти, которые называют нам отцы церкви, питались, поддерживались и давали свои в кавычках плоды. Вот такой подход, который выстроен в качестве помощи для борьбы с алкогольной проблемой, в принципе, он, наверное, универсален для любой другой духовной проблемы. Как думаете?
0: Святые отцы определили 8 групп смертных грехов. Вот. О чем мы сегодня говорим? Зависимость, алкогольная или наркотическая, или игровая зависимость, относится к чревоугодию. И, соответственно, борьба с этими грехами святые отцы уже в начале нашего христианства уже они знали, определили, и святые отцы уже написали в своих творениях, как бороться с этими недугами. То есть там, современным словом, если говорить, там определена технология.
1: Боюсь, отец Александр, мало кто заглядывает в творение святых отцов, в их книги, чтобы почерпнуть там советы.
0: Там определена технология.
1: Тоже технология уже у нас который раз, да, звучит вот это определение технологии.
0: Я специально говорю современным словом определяю. Это технология определенная.
2: Да, я хотел дополнить, если можно, ответ отца Александра. Можно заботиться эффективно, а можно неэффективно. Спасать можно эффективно, а можно неэффективно.
1: Дефективно.
2: Контролировать можно эффективно и неэффективно. Вот. Созависимые все делают неэффективно. Даже бездействовать можно эффективно, и можно бездействовать эффективно. Надо научить созависимых действовать эффективно. То есть позаботиться, материально помочь, выкупить часы там из ломбарда. Можно эффективно, а можно неэффективно. Оплатить долги можно эффективно, можно неэффективно. Так вот, помогать человеку следует только тогда, когда он на правильном пути. Вот тогда можно и взаймы дать для того, чтобы он погасил какой-то долг с отдачей.
1: Ну, как бы, да, поддержать его,
2: можно
1: и помочь.
2: Да, когда на правильном пути любовь, забота, внимание, поддержка. А на пути греха не надо никакой любви, поддержки и заботы. Ну, если на пути разрушения своего мозга, зачем его поддерживать? Ну, он и без нас справится, без нашей помощи.
1: Ну, это вот, да, кстати, возвращаясь опять же к Раскольникову нашему Родиону, если вот на тот момент выкупить его отцовские серебряные часы у Алены Ивановны, он бы все равно не сейчас, так потом еще что-то заложил, и старушку-то
2: это
1: убил.
2: Это неэффективно.
1: Неэффективно было бы так.
2: Может быть, еще больше грех совершил. Да. Не одну старушку, там, а 10 старушек зарубил.
1: Ну, кстати, он троих сразу убил, еще ее сестру, и она была беременная в чреве ребенка. То есть вот эта цепочка преступлений, да.
2: Как действовать эффективно? Вот этому нужно научить созависимых членов семьи.
1: Скажите, а самостоятельно можно этому научиться, почитав какие-то книги, руководство к действию? Или обязательно нужно сопровождение специалиста, психолога, духовника, священника?
2: На мой взгляд, это длинный путь, затратный и трудный. Специалист, священнослужитель, он очень много этому учился.
1: И опыт огромный, да, пасторской работы.
2: И путь большой жизненный, и опыт. И психологи тоже. Они обучались, они собирали информацию, они осваивали навыки. Можно родственникам самим этот путь, но для этого нужно стать и священнослужителями, и психологами, и наркологами, и психотерапевтами. Ну, если хватит жизни, могут попробовать. Но зачем, когда есть уже люди обученные, которые могут помочь, научить молиться правильно, и исполнять религиозные обряды, вот оглашение, научат их этому.
1: Вот про подшивку и кодирование все равно вопрос. Я вот знаю случаев из моей жизни. У нас, например, в деревне есть такой человек, который периодически подшивается. Год может ходить в трезвости. Мы все за него рады. Немножко приходит в себя на этот момент. Даже становится таким заботливым дедушкой и мужем. А потом снова скатывается вот в свою проблему. Вот как врач, прокомментируйте, пожалуйста, можно вообще, ну, является ли это какое-то средством там первой помощи, например, подшивка и кодирование?
2: Это устранение симптома, внешнего признака того, что он на поверхности. При этом основной механизм и причины остаются неустраненными. Ну, поэтому результат или краткосрочный, надолго не хватает, или другой результат. Вместо одного греха придет другой грех. Ну, отказался от алкоголя, ну, стал бесконтрольно в интернете сидеть. Отказался от интернета, стал в азартные игры играть. Mm-hmm. Отказался от азартных игр, ну, другой из 8 групп грехов там подключил.
1: А у вас такие примеры есть из вашей практики?
2: А потому что самая глубинная причина алкогольной проблемы – это нарушение связи с Богом. Вот. И если эту причину-то не устранить, ну опять будет плутать, и опять будет совершать другие грехи, опять будет совершать какие-то другие ошибки.
1: Бывают такие случаи, или можно так вот объяснить проблему алкогольного человека, что вот он столкнулся с этой проблемой, с этой болезнью, он и его близкие люди, созависимые с ним, для того, чтобы обрести Бога. Иначе бы вот он никак бы не пришел к Богу, а тут он осознал. Бывают такие моменты? Можно так сказать?
2: Отец Александр, мне кажется, лучше ответит на этот вопрос. Мне кажется, да. Вот как раз одно из побочных. Наверное, это Божий промысел, что человеку дано испытание, которое ему по силам, через это испытание, проходя это испытание, он пришел к Богу. Может, это его путь к Богу как раз и есть.
1: Отец Александр, у вас наверняка такие случаи были?
3: Я думаю, что таких примеров у нас достаточно, которые вот проходят школу трезвения, либо те, которые проходят реабилитацию. И когда мы проходим тему о тщеславии, мы об этом говорим. Я спрашиваю, родненький, как ты думаешь, по какой причине тебе Бог попустил страдать такой болезнью? Как ты думаешь? Человек вот соображает, думает... Ну, наверное, я вот такой, вот у меня вот то-то, вот у меня вот это. Наверное, по этой причине. Но если так, то что надо делать? То есть, если человек Бога не знал, если теперь он узнал, то я отношения с Богом у меня какие-то должны быть. То есть отношения я должен перестроить с Богом. Если Бог перестраивает человек отношения, то без заповедей Божьих никак это не обойтись. То есть я, видимо, должен найти какое-то свое место в этом мире по отношению к Богу. Если по отношению к Богу, то ближним тоже. Без этого никак нельзя. То есть человек должен осознавать, Бог попустил для чего-то это все.
1: А вот еще важный такой вопрос. Мы говорим о том, что человека без человека спасти нельзя без приложения его собственных усилий. Но вот особенность болезни, любой зависимости, как болезни, в том, что у человека отсутствует критический взгляд на себя, истинный взгляд на себя, соответственно, мотивация сформироваться вот так сама по себе не может бросить пить.
2: Не совсем так.
1: Не совсем так. Разубедите нас,
2: так.
1: Пожалуйста.
2: Человек в иллюзорном сознании. И сознание иллюзорное у него мерцающее. То есть иногда он выныривает из этой мира иллюзий и видит жизнь реально. Куда меня несет, что я творю, зачем мне это нужно, надо что-то сделать, надо что-то предпринять. Но длится это совсем недолго. Может, 3 дня, 3 часа, а может, скорее, 3 минуты. Потом опять здоровая часть личности засыпает, начинает доминировать порочная часть личности, которая смотрит на мир иллюзорными
1: через
2: иллюзии.
1: Да.
2: И вот в этих иллюзиях кривое видится прямым, трагичное видится смешным, большое кажется малым. Он живет в этих иллюзиях, что ничего страшного, все под контролем, захочу, брошу, дети не так страдают. Вот. И вообще я и в церковь хожу, может быть, даже несмотря на то, что со страшными запоями. Ищет, но формально, но не до конца. Нужно разбудить здоровую часть личности, сделать ее доминирующей. Вот ее можно разбудить, информационно укрепить и сделать ее доминирующей.
1: Как разбудить?
2: Информационно. Ну, то есть,
1: вот родственники приходят, говорят, пойдем, мы тебе расскажем все.
2: Влечение к алкоголю – это условный рефлекс. Ну, как человека надрессировали, как надрессировали собачек академика Павлова. Миска с кашей – звоночек, миска с кашей – звоночек. И вот здесь человек надрессирован на алкоголь. Звоночек звенит, он бежит за бутылкой. Ну, а как его вывести из условного рефлекса? Условно-рефлекторное поведение существует до тех пор, пока есть позитивное подкрепление – каша в тарелке. Собачке кашу в тарелку не ложить, то рефлекс быстро угаснет. А если говорить об алкоголе, позитивным подкреплением является алкогольная эйфория. Как только мы эйфорию преобразуем в дисфорию, алкогольное поведение быстро угаснет. Делается, с одной стороны, информационно, а с другой стороны, как сказал отец Александр, через коррекцию созависимости, через работу с семьей, с женой, родителями, семьей, которая потворствует пороку, которая потворствует грехам человека. И вот двумя этими путями и можно вернуть человеку самого себя. Вот когда я занимаюсь человеком, вернул ему реальный взгляд на себя, через полгода трезвости встречаемся, я говорю, как себя чувствуете? Он говорит, прихожу в себя. В себя он еще не пришел. Реальный взгляд на жизнь не вернулся. Когда через год больше, он говорит, вот теперь я стал самим собой. Вот теперь я такой, какой я есть на самом деле. Вот оно. Крылья, полет, вдохновение, вера в себя, вера в Бога. Человек стал самим собой, настоящим, таким, какой он есть.
1: Наверное, у каждого свой срок, да, по возвращению назад к себе?
2: Ну, это индивидуально, но в среднем через год. Если речь идет не о наркотиках, а об алкоголе. Угу. Ну, после наркотиков одна женщина мне сказала, после отказа от наркотиков я собирала себя по кусочкам 3 года. По-разному бывает.
1: И от стажа, наверное, все-таки, да?
2: Ну, если только алкоголь, то в течение года человек собирает себя по кусочкам, становится самим собой, настоящим, верующим, религиозным, наполненным мечтами, жизнью, радостью. Вот этим. Он видит красоту окружающей жизни, он видит то, что Божий мир богат, красив, удивителен, необыкновенен, что тут столько всего светлого, доброго, и становится самим собой.
1: Сергей Николаевич, вы все-таки врач, а вам приходится иногда прибегать вот к таким терминам, к таким понятиям, как духовность, как Господь? Вы направляете во время своих консультаций в церковь к священнику своих подопечных?
2: А вот именно, что ко мне обращаются и атеисты, и агностики. Это тонкая тема, и я скажу больше, мне слабо работать на этико-религиозном уровне. Вот эти высокие материи, это у меня нет знаний в этой области. Поэтому свою задачу как психолога я вижу в том, чтобы стимулировать религиозность человека. Ну, обратись в храм, обратись к священнослужителю.
1: Ну, то есть вы можете дать такой совет?
2: Я знаю, что с Божьей помощью справиться в разы легче. С любой трудностью в жизни, не только с алкоголем, с наркотиками.
4: Выход есть.
1: Программа «Выход есть» в эфире «Радио Образ». Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашей беседе с нашими экспертами. Мы сегодня обсуждаем тему возвращения трезвости без желания человека. Говорим о роли, о значении мотивации в лечении зависимости. На разных этапах выздоровления разбираем случаи, когда родственники старались помочь своему близкому человеку, прикладывали множество усилий вопреки его желанию. И что из этого выходило? На эту тему мы говорим с протоиереем Александром Николаевым, духовником православного репцентра «Семеть», расположенного в Кстовском Благочине, а также Зайцевым Сергеем Николаевичем, врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом, практическим психологом из города Москвы. Кстати, вот сегодня затронули тему о том, что созависимость – это страшный грех, что это она ведет к тому, что поддерживает страсть человека и, по сути, является препятствием к его исцелению. Но человек, долгое время привыкший именно так поступать и пока еще на эту ступеньку осознания не поднявшийся, может, в принципе, даже прийти к отчаянию. Вот он и то испробовал, и так хотел помочь, и это помочь, и ничего у него не получается. Вот, отец Александр, вот где эта грань между христианским терпением, самопожертвованием и вот этой губительной созависимостью? До какой степени человека терпеть? Вот у него ближнему плохо. Он вроде бы и молится за него, и что-то еще предпринимает, и всячески ему помогает.
3: Большая
1: Пусть
3: разница.
1: Пусть неправильно пока, да. Но помогает.
3: Большая разница между самолюбием и любовью ближнему. Это да. Большая разница.
1: Вы об этом тоже говорите на встречах
3: да,
1: со зависимыми, да?
3: Да, в рамках нашей темы говорю, да.
1: Да.
3: Вот, человек созависимый, все-таки он, конечно, делает ведь, что заботится. Все-таки этот человек, он себя любит больше. Да. И это он делает все для себя, чтобы повысить свою...
1: Холит свою любовь,
3: да,
1: свою
3: да.
1: заботу к ближнему.
3: Ну, псевдо-любовь.
1: Ну,
3: это
1: да.
3: любовью нельзя назвать ни в коем разе. Это никак не любовь. Любовь — это совсем другое. Вот. Это, скорее всего, самолюбие, это искаженная любовь. На этот счет, опять-таки, святитель Игнатий, правильная любовь, говорит, совсем другое. Вот. А самолюбие и как бы потакание греху – это совсем другое. Это не только любовь к себе, это любовь к ближнему или любви к Богу, там вообще нисколечко нет. Поэтому церковь это называется грехом.
1: Вот человек молится, годами молится, ничего не меняется, не происходит.
3: Опять-таки, я вот уже сказал по этому поводу вот, в начале нашей встречи, вот, молится и читает молитвы, тексты молитвы – это большая разница.
1: Вот как у нас происходит подмена понятий, правда же? Да. Человек искренне считает, что вот, он верит, что
3: молится,
1: он молится, помогает.
3: То есть мы сейчас с вами беседуем, мы друг друга знаем. И я обращаюсь к вам, и Сергей Николаевич, я прям к вам обращаюсь, я вам. И молитва – это обращение к Богу, одно из. А когда я сижу, читаю, и в голове никакой каламбур, это никак к молитве никакого отношения не имеет. Я так могу сидеть часами.
1: Даже вот. Если я в 20 монастырей подала записки о страждущем недугом пьянства.
3: В монастырях, в храмах молится. Это так. Это и тут вообще без всякого. Мы сейчас говорим, Бог нас без нас не спасает. Это очень важно. Бог нас без нас не спасает. То есть мы должны в деле спасения участвовать реально. Не чтением каких-то текстов, обращением своим сердечным Богу. То есть, что Сузависим бы сказал? Господи, я больной человек. Я уже вот много десятков лет свое чадо убиваю. И без этого не могу. Господи, спаси меня от этого недуга.
1: Вот страшные слова, батюшка, даже вот так осознать,
3: я
1: что происходит. Да.
3: Так вот эту болезнь в себе развил, что я о другом и думать не могу. Это все меня захватывает полностью. Я спать не могу, я есть не могу. Я болею сильно. Господи, спаси меня. Если человек взмолится вот так, Бог непременно услышит. И какие-то изменения этого человека придут. Непременно придут от Бога. И также зависимый. Если правильное оглашение будет человека, если он скажет, Господи, я то-то, то-то, я больной человек, я без алкоголя, наркотиков или без чего-либо жить не могу. У меня такая сильная тяга, у меня больше ни о чем думать не могу. Вот так я живу. Я семью разрушил, вот это разрушил, работу потерял, все потерял. Господи, спаси меня. У меня сил нет больше. Я сам не смогаю. Господи, спаси меня. Господь, конечно, услышит, непременно услышит и поможет. То есть либо Бог пошлет туда, куда надо, к специалистам, те, которые знают, у которых опыт есть, непременно помогут. И, конечно же, человек будет выздоравливать непременно. Вот так.
1: Вот мы сегодня говорили про риски, которые несет вынужденная трезвость. Вот человек подшился, но на святое место пусто не бывает, на его место приходит какая-то другая зависимость. Да? Если не алкоголь, что-то другое. Я встречала такое мнение, часто говорят, что нужно дождаться дна. Обязательно ли человеку дойти до такого крайнего состояния, чтобы у него появилось это желание выздоровления?
2: Категорически против. Объясню почему. Дождаться дна – это бросить близкого человека в беде. Ну, бегите от него, куда глаза глядят. Спасайтесь, живите себе в радости, а он там утонет, утонет, справится, выплывет. Я считаю, что это негуманно. Нет, я считаю, что есть другие вещи. Помочь ему нужно, но помогать надо эффективно. Спасать нужно не ради процесса, а чтобы был результат в намеченные сроки. Эффективно. Я об этом. И вот я хотел дополнить ответ отца Александра со своей стороны. С одной стороны, отец Александр абсолютно правильно сказал, что нужна вера. Но в кого и во что вера? Первое. Нужна вера в близкого человека, в то, что он добрый, хороший, настоящий, замечательный человек. Вот то, что родители своей любовью, заботой, воспитанием в него вложили, это никуда не делось. Вот Божья искра в нем как была, так и есть. Никуда не делось. Он добрый, хороший, замечательный человек, и таким он себя проявит, когда откажется от алкоголя полностью, от наркотиков полностью. Такими его увидят близкие люди. Второе. Нужна вера, отец Александр сказал, специалиста, что у специалиста есть опыт, знания, есть технологии, которые позволяют помочь вернуть трезвость без желания человека. Причем технологии на научных принципах, опубликованные в журнале «Психотерапия», там, как практическое пособие для врачей, как патентное изобретение, как еще публикации. Третье. Ну, конечно, нужна вера в саму себя, что я смогу, мне испытания по силам, я смогу помочь близкому человеку. Ну, а самое главное – вера в Бога. Но одной веры недостаточно. Второе – нужны знания, нужно понимание. И вот здесь причина дисгармонии семейных отношений, другими словами, созависимости, не в том, что кто-то плохой, кто-то хороший. У добрых, хороших людей такое непонимание друг друга. Члены семьи, созависимая жена, родители не понимают близкого человека. Они не понимают его эмоционального состояния. Они не понимают, почему он не может там помаленьку, почему он не может сам отказаться. Почему? Они не понимают вот, ну, регистра степени эмоциональных нарушений. Чтобы проиллюстрировать, как, насколько это эмоционально невыносимое состояние трезвости для него. На примере обратились супруги. У мужа культя, мизинца нет. Я у него в лоб не спрашиваю, а жену попросил задержаться. А что с рукой-то? Да вот дал обещание, что бросит пить. Я говорю, я тебе не верю, ты 10 раз обещал. Ну, понимаешь, раньше я для тебя обещал. А сейчас я себе обещаю. Я сказал, железно не прикоснусь. Да, ты все равно выпьешь. Если я выпью, я себе палец отрублю. Через 2 недели отрубил. Хоть вешайся. Вот такое состояние. Жена, родители этого не понимают. Задача психолога – объяснить психофизиологию этого состояния. Откуда берется это? Задача психолога – дать ему инструменты для того, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием и своим поведением, чтобы жить в радости и успехе. Чтобы переход в трезвость в этой технологии легкий. Не надо мучиться, не надо рубить себе пальцы. Живи в радости с Богом в душе, и все. Вот тебе для этого инструменты. Вот со стороны священнослужителя инструменты, вот со стороны психолога инструменты. Бери, используй.
1: А вот эта технология, выработанная, как вы говорите, на основе науки, научных данных, да, она абсолютно везде одинаковая? Я имею в виду, реп-центры по ней работают. Или можно нарваться на какую-нибудь псевдотехнологию. Сейчас же очень много помогающих таких организаций. И государственных, и негосударственных.
2: Нет, вот технология преодоления алкогольной анозогнозии, но это часть технологии. Там есть другие части. А без коррекции созависимости, о чем говорил отец Александр, не обойтись. А с Божьей помощью гораздо легче молитвенное правило. А есть психологические методы для устранения влечения к алкоголю, методы психической саморегуляции. Они тоже нужны.
1: Но вот на мошенников нельзя в этой теме нарваться, попасть не туда, не в те руки, не к тем специалистам.
2: Я думаю, можно легко, и об этом постоянно вот мы слышим, и в интернете об этом сообщения проходят.
1: А куда вы советуете обращаться, чтобы вот избежать подобных ловушек?
2: Ну, вот трудно. Я не хочу сейчас использовать как рекламу, кого-то рекламировать.
1: Ну, государственное, например, только государственное учреждение. В Русскую Православную Церковь.
2: Государственное учреждение. Вот тут у меня, знаете... Ну, я скажу. Мое мнение, что в некоторых государственных учреждениях врачи используют биологизаторскую концепцию алкогольной проблемы. То есть модель алкоголизма построили на белых мышках, на крысах и механически перенесли ее на человека. Раз у мышки так, значит, и у человека так. Тем более, что геном человека совпадает с геномом крысы на 98%. То есть биологически мы мало отличаемся от животных. Но мышка-крыса не вырастает в личность. Психофизиология мышки, крысы и человека сильно отличаются. У мышки-крысы не развита социальность. Они кооперативные животные, но не социальные. Социальность – это высшая степень кооперативности. А у мышки и у крысы нет мировоззрения, а у человека есть. А у мышки и у крысы нет вот этого духовного наполнения, а у человека есть. А у мышки, у крысы нет религиозности, а у человека, ну, статистика. Подавляющее большинство населения планеты Земля и нашей страны – люди верующие, религиозные. Ну, как можно сравнивать человека с мышкой, с крысой? А вот можно, биологически можно. Раз лекарства действуют на мышку, значит, на человека должно действовать. Действует, но
1: Кому же идти-то, кому идти?
2: В ничтожной части действует. Поведение человека во многом определяется, ну, не только биологическим механизмом, но и многими другими.
1: Посоветуйте тогда, куда обратиться. Понятно, что наша аудитория, которая сейчас нас слушает, мы уже имеем такую дорожную карту, понимаем, что Русская Православная Церковь, концепция по борьбе, по профилактике зависимости, она работает во всех епархиях, в Нижегородском в том числе. Мы знаем уже, по какому адресу нам обращаться, да.
3: Слава Богу, в нашей епархии есть куда обращаться. У нас только в Нижнем 5 семейных клуб трезвости, где работа проводится по проблемам зависимости и созависимости, и

0: свои приходы.
1: Думать тоже о действии уже вот от тебя здесь все зависит. Нет, вот куда кривая выведет, куда течение вынесет. Вот во многом это именно вот подмены и непонимание, вот как вот, знаете, вот в шахматах, там, время твоего хода, а ты все ворон считаешь. Господь Бог ждет именно деятельности. Он судит и за мысли, и за слова, но и за дела тоже главное. За действия, равно как и за бездействие, тоже в этом смысле суд Божий нас ожидает.
2: А есть ли какой-то, может быть, возрастной ценз на то, что пора начинать действовать? Потому что кто-то же скажет, да что я пойду изучать компьютер, мне уже 60. Или зачем я буду ходить на танцы какие-нибудь социальные, ну вот эти типа бачаты, когда два притопа, один прихлоп. Мне там уже 75, куда я лезу? Или кто-то скажет, зачем мне что-то там путешествовать начинать, несмотря на то, что есть, допустим, такая возможность, или дети такую возможность предоставляют. Я уже, типа, все. Вот. Я даже не знаю, какие просто можно придумать оправдания против путешествий, поэтому импровизирую по ходу. И как быть? Что мы скажем этим людям?
1: Что мы им таки скажем? Мы им скажем, вот вспомним...
2: Окститесь.
1: Нет, у меня замечательная прабабушка была, очень мудрая деревенская женщина, она сказала так, в подобных ситуациях, подчивать можно, не волить грех. Предлагать возможность, да, безусловно, нужно и можно, но в конечном счете решение за человеком. Ему жить или умирать в этом смысле, или делать вид, что ты живешь, да, здесь уже во многом это зависит от человека. И как насильно мил не будешь, и нельзя накормить человека, который не голоден, да, ты думаешь, ему хочется путешествовать, а он, вот, понимаете, интроверт.
2: Ему не хочется.
1: Он интроверт, да, ему самое большое счастье вот сесть в какой-то уголочек, ну, там, с условной книжечкой, да, и ему ничего этого не нужно. По поводу, значит, компьютеров и всех этих дел, не могу не заметить, что наша цифровая эпоха, она в этом смысле продляет активную молодость для людей серебряного возраста. Вот нынешний формат госуслуг, он людей
2: вынуждает
1: совершенно верно, не мытьем, так катанием. Вот. И там тоже у моей матушки бабушка вот, жива-здорова, и там уже за 70, ближе к 80, но она освоила планшет, госуслуги, вот, и уже тоже там, слава богу, там, на там, мошеннические все эти фишинги научилась реагировать. Ну, конечно же, не так, как это более молодое поколение. Я сейчас смотрю на своих мальчишек, на ребятишек, им там самому старшему 12 лет, а он в некоторых там прикладных вещах, в компьютерных, да, в телефонных, разбирается больше меня и лучше меня, хотя у меня, казалось, там первое образование, ну, по профилю поэтому. То есть в этом смысле, да, оно каждое последующее поколение быстрее, но вот нынешняя парадигма, в том числе государственного, этого электронного, так называемого, правительства, она мотивирует людей, и смотришь, это возможно. То есть во многом вот этот интуитивно понятный интерфейс, он и для пожилого человека доступен, но, во всяком случае, какими-то базовыми функциями, и общение при помощи мессенджеров, и социальные сети, все это интересно, там, смотреть, кто что публикует, кто что репостит, вот, кто репостит рецепты с оленьим вареньем, кого чего интересует. Ну, ты понимаешь, что как бы, да, по КПД этого контента, может быть, не такой большой, но это вот тоже от избытка сердца глаголит уста, и человек смотрит, что человека интересует. Ну, и думаешь, хорошо, вот новые рецепты с оленьим вареньем бабушки наши, в том числе при помощи интернета, получают.
2: Ну, вообще, Международный день пожилых людей, который отмечается как раз сегодня, это отличный повод задуматься о том, как сделать нашу заботу о старшем поколении действительно ценной, а не тягостной для них. И главное отличие между делать добро и причинять добро заключается, наверное, в уважении к личным границам, желаниям и автономии человека. Пожилые люди часто страдают не столько от нехватки физической помощи, сколько от потери контроля над собственной жизнью и ощущения своей, ну, условной ненужности. А почему так складывается, как вы думаете?
1: Ну, здесь физиология. То есть если раньше человек был шестереночки в каком-то механизме сложном, будь то там своя семья с детьми или рабочий коллектив, вот он дожил до пенсии, дети выросли,

0: и он не знает, куда перераспределить вот это вот освободившееся время. Но опять, кстати, интересно, что вот сейчас тут не теряет своей актуальности помощь старшего поколения в воспитании. Воспитание, ну, или там...
1: Или в сопровождении.
0: В сопровождении, да. Детей, да. То есть это то, действительно, где ты можешь приложить свои силы. Я вот уже с благодарностью наших дедушек, бабушек, мам, пап, вот, за то, что где-то там встретить из садика, где-то проводить в школу, где-то подстраховать. Это большое подспорье, и это как раз помогает избежать вот этого чувства ненужности. Да нужен, и в некоторых вопросах то только на вас все и держится. То есть вопрос, идти там в очередной кружок или нет, вот, зависит не столько даже от желания ребенка, а от возможности бабушки или дедушки сопроводить его. Вот, поэтому жизнь приобретает новые качества, новый ритм, и человек, вот он вообще по жизни призван меняться и, ну, как бы не засахариваться в одном своем состоянии. Один ритм у ученика школы, другой ученик у студента университета, третий у молодого специалиста, четвертый уже, соответственно, если ты дошел до серебряного возраста, ну, в тех обстоятельствах, которые тебя посещают, старайся, ну, как-то максимально быть нужным и благодарить за те обстоятельства, которые есть. И вот тоже есть вот замечательная, пронзительная в своей глубине строчка у Эльдара Александровича Рязанова: «Осень жизни, как и осень года,
1: надо благодарно принимать».
0: Да, и вот у многих, вот, наблюдаешь со стороны, к сожалению, нету понимания того, что лето закончилось. Лето красное пропело. Вот осень, она прекрасна своими красками. Но она уже не лето. Но она еще и не зима. Поэтому да. Вот, спасибо, капитан Очевидность, да. Но осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. До этого надо, в общем-то, дойти, дорасти, где-то, может быть, даже домолиться.
1: Но ведь еще и надо как-то принимать возрастные изменения. Потому что, как вы говорите, да, когда там грудничок становится детенок, который пошел, это радость, когда, значит, дошкаленок пошел в первый класс, это еще больше радость, потом поступление в университет, это гордость, потом вставание уже на рельсы взрослого жизненного пути, это ответственность, это возмужание, это там формирование лобных долей головного мозга и так далее, и так далее. А вот с возрастными изменениями, с изменениями, которые необратимы и которые уже откатывают назад немного, когда мы начинаем понимать, что ничто не вечно под луной, ну, в плане физическом, да, это ведь определенные тоже и психические, и духовные испытания.
0: Безусловно, да.
1: Вот его надо пройти достойно.
0: Это в жизни всякого человека вот есть, как бы, условно, восхождение на гору, вот пребывание, да, на этом плато, когда все по плечу и сил. А вот будет еще и вот потихонечку схождение. И к этому, видимо, надо себя готовить и детей готовить. И вот я
1: вообще всех готовить. Я вообще читала, вот сейчас просто вы говорите, когда показывали, у нас тут в воздухе мы чертим графики и так далее с этим Ильей время от времени. Я вспомнила, что пик вообще своих возможностей физических, ну, каких-то производственных, это раньше было 33 года, но сейчас вот по личным наблюдениям где-то 35 лет. Вот в 35 лет человек современный находится на пике возможностей обучения, готовности к переменам, готовности вот быть, делать, здраво оценивать ситуацию и так далее, а потом уже начинается потихонечку уже съезд, который набирает скорость, чем ближе к...
0: Да, здесь посередине горочки не выйдешь и не остановишься, тем более, когда катишься вниз. Так вот, совершенно согласен, вот, оборачиваясь немножечко назад на свою биографию, вот период от 30 до 35, вот было ощущение...
1: Но он максимально такой эффективный.
0: Вот, да, вот я автолюбитель, двигатель работает на оборотах, и вот он уже и больше дать не может, но он вот максимальный КПД. Уже после 35 лет, да, что-то чувствуется, что уже не так.
1: Хотя где-то сустав хрустнул.
0: Прошло всего немного времени, да, видимо, там с каждым годом будет все больше и больше отваливаться возможностей. Ну, тоже как бы к этому нужно быть готовым. В нашей христианской традиции мне нравится вот эта установка монашеско-аскетическая, Один автор, у него книжка есть, «Умение жить или искусство умирать», она называется. То есть вот это вот две противоположности, их нужно уметь совместить. Желание жизни и понимание того, что первый дар вот в этой книге, там одно из первых предложений, первый дар, который мать дает новорожденному, это смерть. То есть это рождение, которое, да, вот казалось бы, ангелочек, да, миленький такой, розовенький родился, но уже часики начинают тикать вот к той самой пресловутой второй дате на твоем памятнике. И вот нужно понимать, да, что жизнь конечна, и это осмысляет твою жизнь. Это не дает тебе права прожигать ее.
1: Да слушайте, все понимают же, что с каждым днем все ближе к смерти, при этом прекрасно прожигают. Ну, серьезно, отец Илья. Вот это вот гипотетическая философия и практические навыки, которые показывают все и каждый, немножко расходятся,
0: как
1: параллель.
0: Нет, а вот это как раз и не должно быть этого раздражения.
1: Да не должно, конечно. Вообще и насилие не должно быть.
0: Это шизофрения. Но,
1: это не шизофрения, это такая жизнь. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это «Утро на радио Образ» с Иереем Ильей Третьяковым. Сегодня говорим вообще про День пожилого человека, который отмечается во всем мире, про декаду пожилого человека, вообще про то, как надо принимать осень года и осень жизни. Не переключайтесь.
2: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается с отцом Ильей Третьяковым. Сегодня говорим про серебряный возраст, про то, как принимать с благодарностью все изменения, которые происходят в нас. Вообще, что такое вот эта вот поддержка людей, которые сталкиваются с тем, что вступают они в новую эпоху своего существования. Дело в том, что пожилые люди, как мы уже говорили в прошлом получасе, часто страдают не столько от нехватки физической помощи, сколько от потери контроля над собственной жизнью, ощущения ненужности. Но вот мы как раз закончили предыдущее получасе на том, что да, надо делать себя нужным, надо понимать, что ты делаешь, куда ты движешься, помнить, что время – самый невосполнимый ресурс, понимать и наполнять каждую минуту, да что минуту, каждый миг своей жизни каким-то смыслом. Ну или хотя бы поставить себе сверхцель, как этому учат Станиславский, и двигаться к ней.
2: Безусловно, это так. И взирая вот на наших пожилых прихожанок, с удовольствием вот видно и слышно, как «Слава Богу, я сегодня дошла до храма», говорит одна бабушка, действительно,
1: с двумя палочками
2: и с больными ногами, и путь там 700 метров от подъезда до Петра и Павла, нашего храма, это марафонская дистанция. И это то, что ее, ну, как бы осмысляет, и вот там до следующей недели, дай бы, Господи, дойти. Тут в этом смысле, да, мало человеку надо для счастья, и как гораздо моложе, как бы не ценишь ту возможность, которая есть у тебя. У тебя есть возможность ходить регулярно, каждодневно, вот. А так, наверное, устроен человек, что он начинает ценить только то, что он начинает терять. Вот. То есть кто ценит хлеб, который доступен? Вот. А кто поработал, кто потрудился, кто посеял, кто муку смолол, кто напек, тот знает цену. Да? Вот опять возвращаясь к сейчас болезненной теме с ГСМ, не было никогда проблем. Да? Есть деньги, есть полный бак. Сейчас эта ценность увеличивается, потому что, оказывается, есть дефицит. Так и здесь. Понимаешь, что у тебя время уже в дефиците, начинаешь, наверное, ценить и с большим КПД проживать. И, наверное, когда сокращаются дни, должна увеличиваться эта самая смысловая и в некотором смысле метафизическая глубина. Физическая активность уменьшается, увеличивается метафизическая глубина. И вот опять, если брать предыдущие там поколения, были молодежь в поле пашет, вот, те, кто в старики с детьми, и они молятся. Они молятся за всех. То есть вот как раз время вот этого серебряного возраста, это, может быть, время именно более глубокой, более понимающей, более прочувственной молитвы.
1: Но ведь именно в пожилом возрасте огромное количество людей пытаются увеличить эту свою метафизическую глубину, и ничего не получается, потому что на самом деле колодец по юности надо копать в плане метафизической глубины. И не раз мы тоже говорили в утренних эфирах, что вера и вера православная — это занятие молодых, потому что вера без дел недейственна, недействительна. Ну как, мне действительно, наверное...
2: Мертва есть, говорит апостол.
1: Ой, мертва, даже так?
2: Да, апостол Яков говорит.
1: Ну вот.
2: Но здесь нужно понимать, ну, конечно, в идеале...
1: Но если у тебя нет сил, вот условно, да, если ты еле-еле доходишь до храма, сейчас не про эту бабушку, а просто, да, гипотетический образ собирательный. Если у тебя нет сил просто влачить, извините, жалкое существование, откуда возьмутся силы волочиться вот это вот, увеличивать свою метафизическую... показатель.
2: Есть два взгляда вот на эту ситуацию. Пирамида Маслоу, да, которая преподается сейчас в школах, в вузах, базовых потребностей, на которые, как бы, выстраиваются все остальные менее физические, более смысловые потребности. Это взгляд, как бы, совершенно светский, и согласно ему, ну, условно говоря, человек сначала нужно накормить, напоить, а потом он уже дорастет до вашей, понимаете, развитой религиозно-философской системы. Это взгляд...
1: Это первый взгляд.
2: Взгляд внешний, да. Взгляд верующего человека, он кардинально противоположный. То есть эта пирамида выстроена в обратную сторону. А дух творит себе форму. Вот это закон основной. Да, форма, она имеет как бы, отношение к духу, и это обоюдное как бы, влияние. Но все-таки первично в этом взгляде дух творит себе форму. И если человек старается жить с Богом, старается, несмотря ни на какие обстоятельства, хоть как-то там помолиться, хоть иногда дойти до храма, исполнить заповедь Божию, ближнему помочь, вот выйти из этого состояния своей какой-то самозамкнутости, Господь даст ему силу. Но, может быть, не вагон, и не так, как в молодости в 18 лет, но вот столько, сколько тебе вот сейчас нужно, и чуть-чуть больше, чтобы ты этим поделился с другим, вот так вот это работает именно с точки зрения верующего человека. Вот. Ну, здесь опять вот человек находится перед выбором двух систем координат, двух пирамид ценностей, либо ту, которую предлагает Маслоу для общества, либо ту, которую уже 2000 лет пытаются реализовать христиане и успешно реализовать.
1: Но ведь для того, чтобы успешно реализовать вот эту схему 2000-летней истории христианства, нужно же поверить, что ты готов и можешь ее реализовать. А то ведь бывает так, что в церковь, например, приходят для того, не для того, чтобы ответить себе на какие-то экзистенциальные вопросы, не для того, чтобы утолить эту жажду Бога в душе. Потому что, ну вот, наверное, пора. И уже что-то хочется, что я не знаю, ну ладно, схожу в церковь, а может, еще и эта вот соседка просто заманила и так далее. И смыслы и действия порой меняются местами.
2: Да, такие сюжеты бывают. Я здесь не могу не вспомнить.
1: Но тут можно очень долго, на самом деле,
2: вспомнить преподобного Иоанна Лествичника. Хоть он и монах, и пишет для монахов, но там есть замечательный образ, педагогический, вот он, выверенный для любых, я думаю, общности людей. Он говорит, почему люди приходят в монастырь? Он размышляет. Одни приходят от какого-то страшного согрешения, которое хотят замолить. Другие приходят для желания спокойной жизни, потому что в миру они не научились. Третьи приходят по жажде, вот жажда по Боге у них есть. И вот ты думаешь, вот он сейчас сделает вывод. Вот эти молодцы последние, эти так себе, эти вообще двоечники. А он делает замечательный педагогический вывод. Начинают все по-разному. Посмотрим, как кто закончит. Поэтому крайне редко бывает вот так по прописям, что человек возжаждал Бога живого и пошел, вот он в храм, и там ему открылось, и вся его жизнь стала церковной, благочестивой. Такие сюжеты есть, да, мы в житиях встречаем. Но бывают такие сюжеты, что у него ломалась машина. Он говорит, заеду все-таки, освещу ее. Заезжает осветить, машина не перестает ломаться. Но что-то вот перещелкивает, и он оставляет машину
1: и идет пешком,
2: но лишь бы к Господу Богу ему идти. То есть вот таких сюжетов тоже у церковных людей не в святцах, а в примерах, понимаете, вагон и маленькая тележка.
1: Но если говорить про помощь пожилым людям, людям серебряного возраста, и есть же очень тонкая грань, как оказывать помощь, но не причинять добро, а делать добро. И что вообще пишут специалисты? Есть несколько практических принципов, как помогать правильно и экологично представителям серебряного возраста. Во-первых, сначала спросите, потом делайте. Самая частая ошибка – бросаться решать проблемы, о решении которых вас не просили. Это лишает человека субъективности. Что делать в такой ситуации, если вы видите, что есть какая-то проблема, которая требует решения? Во-первых, спросите напрямую, чем я могу порадовать тебя на этой неделе? Или как я могу тебе помочь в той или иной ситуации? Какая помощь по дому тебе прямо сейчас действительно облегчила бы жизнь? Или, например, задайте вопрос, хочешь, я помогу тебе разобраться с этим приложением или что ты предпочитаешь делать по-старому? Что не нужно делать и как не нужно выстраивать диалог с своей бабульчикой или дедульчикой. Не нужно приходить без предупреждения и устраивать, например, генеральную уборку, выбрасывая, ну, вот тот самый хлам, по мнению там представителей
2: вам
1: следующих
2: поколений,
1: что это хлам и брахлам.
2: А это артефакты прошлого, да, молодости, где-то, может быть, самых лучших, самых счастливых дней.
1: Для человека пожилого возраста это может быть ценным воспоминанием и объектом действительно важным и нужным. Во-вторых, необходимо сохранять независимость. Когда мы делаем за человека то, что он еще может сам делать, пусть и медленно, мы невольно приближаем его старость и немощь. И что в этой ситуации тоже необходимо делать? Поддерживайте самостоятельность. Если дедушка хочет сам дойти до магазина, пусть идет, а вы можете составить его компанию или помочь донести тяжелые сумки обратно. А если бабушка хочет приготовить пирог, ну, попросите ее об этом, станьте ее подмастерьем, помойте посуду, почистите яблоки, например. И очень важно быть рядом, но не оказывать медвежью услугу, о которой тем более не просили.
2: Безусловно, да, вот это как бы определенная дистанция, и понимать, что пока, покуда человек дееспособный, он вправе принимать решения, вот это важный навык. И все-таки вот здесь, вот в этом совете, я прям там жирно бы подчеркнул, если человек что-то может и хочет делать самостоятельно,
1: пусть делает,
2: пожалуйста,
1: да,
2: дайте ему эту самостоятельность. Будь то поход в магазин, будь то какая-то, пусть минимальная уборка, или вот у меня просто тоже там пример есть у матушки, дедушка, который вот до последнего ему интересно было, что там у него мастерской, и он вот там швыркал, и там незадолго, в общем-то, до последней болезни все интересовался, он меня спрашивал, я, куда у меня болгарку дели? Ну, я не знаю, где у меня болгарка. Дед, ты ее уже не удержишь, ну, как бы у меня мысленный диалог, дед, ты ее не удержишь уже, ну, как бы. Но она ему была нужна, и поэтому там в горе вот этого всякого там электрического
1: инструмента
2: я ему отыскал, принес, говорю, дед, вот болгар, он никуда не пропал. Он все, он успокоился, все на месте, все описуемо. И да, вот это позволяет человеку почувствовать нужность, и то, что, во всяком случае, жизнь идет своим чередом, и она подчиняется еще пока этому человеку.
1: Что он может контролировать,
2: да,
1: ее.
2: Да, в меру, ну, вот того возраста. Поэтому хочет кто-то из представителей серебряного возраста водиться с детьми, дайте эту возможность. Вот. И иногда, ну, конечно, получается такая иногда странная ситуация, игра в плохого, хорошего полицейского, там бабушки все разрешают, родители все запрещают, ну что ж, как бы. И детям тоже полезно, чтобы их иногда хотя бы баловали, и поэтому визит к бабушке, к дедушке всегда светлым будет детским воспоминанием.
1: Ну и вообще, если говорить уж так про общение, то самый важный для представителей серебряного возраста подарок – это внимание и вовлеченность членов семьи в их дела, их жизнь. Поэтому необходимо дарить внимание и то самое участие, человеческое тепло, а не просто какие-то вещи и подарки для галочки, ну, типа очередного тонометра или пледа, какого-нибудь продуктового набора, которые часто пылятся на полках. Старшему поколению критически важно чувствовать себя частью семьи и общества. Попросите у них советы и помощи, спросите рецепт, узнайте их мнение по какому-то жизненному вопросу, попросите научить вас чему-то, что они умеют делать хорошо, например, вязать или что-то чинить, выращивать рассаду. И это возвращает им статус мудрого взрослого. Слушайте их истории, расспрашивайте о молодости, записывайте семейную историю на диктофон, в блокнот, снимайте видео, например. Потому что ценность этих фрагментов вы ощутите уже потом, спустя года, а может быть, даже десятилетия, но это будет однозначно хорошо.
2: Безусловно. Я вот тоже здесь позволю поделиться таким детским своим воспоминанием, уже про бабушку упомянул. Вот была в серванте кружечка, на которой было выгравировано послание там из какого-то 1960 там какого-то года. А прадед, которого я там совершенно не застал и не знаком с ним во времени, только по рассказам, он был там председателем колхоза, и вот его там отправили на Кавказские минеральные воды, а путевки раньше были не как там сейчас на 10 дней, там, а на месяц полечиться, отдохнуть, а путевка только одна, и вот он, председатель колхоза, поехал, жена осталась здесь с детьми, и он ей, значит, посылкой высылает кружку оттуда с видами этого Кавказа, и там выгравировано стихотворение, там, милому другу, любимой жене, там, свой привет с Кавказа прислал я тебе. Ну, что-то вот оно, ага, оно такое, там, Фисе от Кузи, 1961 год. Я вот прекрасно помню, мне в детстве там так хотелось, ну, посмотреть, рассмотреть, там, что-нибудь попить из этой кружки, но мне всегда там мысленно так, нет, не надо это делать. Вот, это память от дедушки. Вот такие какие-то моменты памяти, вот эти вот артефакты, они действительно, ну, для там, последующих поколений может сказать, ну, и что-то такое, кружка, он у нас целый вагон. Но, тем не менее, для человека это именно...
1: Но цена и ценность,
2: цена
1: это
2: и разные. Ценность, да, разные, потому что сразу же мыслями в том самом 61-м году, когда Гагарин полетел, а дед поехал в Кисловодск отдыхать. Понимаете, сразу же события выстраиваются в нужной последовательности.
1: Ну, в общем, очень важно дарить вот то самое участие, душевное тепло, любовь, разделять досуг. Можно вместе ходить в кинотеатр на хорошие фильмы или какие-то старые сейчас активно реконструируют тоже фильмы как раз вот времен молодости, мне кажется, наших мам. Поэтому почему бы и нет? Да, я расскажу об «Орленке». В «Орленке» идут реконструкции в 4К. Недавно посмотрела на большом экране мужчину и женщину, и это было замечательное переживание.
2: А у меня похоже, но и в другом регистре, в ушедшее лето в уличных кинотеатрах, которые тоже появляются в крупных городах со свободными показами, с таким большим удовольствием в Ярославской губернии мы посмотрели «Весна на Заречной улице», что ли, по-моему.
1: Ой, это чудесно.
2: Черно-белый фильм. И так вот он атмосферно, в прямом переносном смысле, вписался. А многие и не знают, и не видят этих фильмов, и глубины этих сюжетов, которые там разворачиваются. Это может быть именно такой точкой встречи поколений, когда для старшего поколения это будет опять такое небольшое путешествие в молодость, в сельские киноклубы, а для молодого поколения будет знакомство тоже с лучшими творческими какими-то проявлениями советской эпохи.
1: Еще очень важно при выстраивании, ну, вот этих новых, скажем так, отношений со своими родственниками и близкими серебряного возраста уважать их право на отказ и привычки. С возрастом менять привычки становится очень трудно, иногда и физически болезненно. Навязывание нового и лучшего, по мнению как раз представителей следующих поколений семьи, это скрытое давление. Нужно принимать выбор старших. Если бабушка отказывается от современного смартфона и хочет ходить с кнопочным телефоном, или ей удобно вообще набирать и принимать звонки на своем дисковом домашнем аппарате, допускай. Найдите для нее самый удобный телефон с большими цифрами, или оставьте и сохраните стационарный телефон, и пусть бабушка будет вот в этой своей зоне комфорта и не сталкивается с ужасами технологического прогресса. Насильственного внедрения прогресса нужно избегать. Изменения домашнего уклада вопреки воле человека – это буквальное насилие. Ну, зачем вам причинять такие действия в отношении своих близких и любимых? Помогайте им лучше систематично и системно. Если в этот день, например, вы хотите помочь каким-то одиноким людям, пожилым, делайте это систематично. Например, каждый второй вторник месяца вы приходите волонтерить к кому-то одинокому дедушке или бабушке. Если, например, это разовые акции, то это часто приносит больше грусти тому человеку, к которому приходят такие гости, нежели успокоение тому, кто это добро причиняет. Потому что потом возникает вот это ощущение в доме пустоты и оставленности, особенно если человек одинок. Поэтому надо быть деликатным, участливым и, опять же, теплым душой.
2: Ну, все начинается просто с элементарного воспитания, а потом примерять на себя свое.

0: это
1: наносить удовольствие.
0: Наверное, все-таки нет.
1: Вообще пожилым людям важна стабильность и предсказуемость. И если вы что-то планируете, обязательно обсудите это с бабушкой или дедушкой, с прабабушкой или прадедушкой. А рассказывайте о своих планах, посвящайте своих представителей старшего поколения тоже в свою жизнь, ну, до тех границ, в которых также вам комфортно их впускать. И это важно. Это дает как раз ту самую коммуникацию и те самые диалоги, о которых мы тоже часто говорим в наших утренних эфирах.
0: А еще, мне кажется, старшее поколение дает замечательное и такое утерянное сейчас ощущение времени и непрерывности поколений. Вот у меня как-то, ну, тоже, наверное, повзрослел или уже стареть начал, но вот как-то я мысленным взором так вот обернулся назад, да, и тут ты думаешь, ну, просто вот по законам там геометрической прогрессии, вот чтобы появился ты, нужны там были мама и папа, у этой мамы и папы там уже там бабушки и дедушки, и ты оборачиваешься, и за тобой такая толпа в веках, чтобы вот появился ты здесь, а потом, положа руку на сердце, что дальше, в общем-то, той самой там прабабушки, ты ничего не знаешь, да и даже о прабабушке-то ты мало чего знаешь, и сейчас бы с удовольствием бы расспросил бы. И вспоминаются какие-то там обрывки, знаете, деревенских частушек, которые сейчас и не загуглишь ты нигде, и они обрывками просто какие-то там такие, они хорошие, приличные, веселые были, но спросить уже не у кого. И вот это вот тоже упущенная возможность. Думаю, вот бы, чтобы сейчас спросить. Поэтому, да, нужно ценить, наверное, возможность приобщиться к истории и все-таки, чтобы не пустой шарик был, а заполненный на твоем генеалогическом древе, вот это нужно, чтобы ты здесь сейчас потрудился, чтобы ты уделил время. А пожилому человеку в этом смысле интересно делиться воспоминаниями. Он как бы заново их проживает. И вот здесь я тоже с большой благодарностью вспоминаю вот наш церковный проект, в котором мы уже не первый год участвуем по патриаршему благословению. «Память церкви» называется. Как раз где мы с людьми церковными уже в серебряном возрасте, будь то священнослужители или миряне, вот общаемся, встречаемся, они рассказывают о церковной жизни, где-то вплетаются личные истории, личные жизни. Все это не сухие какие-то факты из учебников, а как те или иные там решения, те или иные повороты церковного кормила и церковно-государственных отношений на конкретных людях, как это отражалось, это все, ну, дает именно вот эту историческую привязку. И есть это ощущение, что да, вот это вот наша жизнь в церкви, это цепочка, да, вот есть предыдущие звенья, есть звенья, которые зацепятся и за твою биографию, и дальше они будут продолжаться туда до скончания времен.
1: Ой, слушайте, ну это так здорово, на самом деле, когда есть связь поколений, когда есть диалоги, когда есть живые свидетели каких-то интереснейших событий. Ну и, наверное, все это отражается и в литературе тоже, а еще это отражается на страницах журналов. И я вот вижу, что сегодня отец Илья для нашей рубрики «Православное чтение» принес удивительный и юбилейный выпуск журнала. Давайте об этом поговорим.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что... Да ладно, я уж вижу, что... Но все-таки, что за...
0: Ну, давайте расскажем.
1: Что за издание, да?
0: 2026 год. Год тоже в некотором смысле юбилейный для нашей Нижегородской духовной семинарии. Но, предположим, 20 лет назад был возвращен церкви Алексеевский храм, там, где семинария молится сейчас. Планетарий окончательно покинул, переехал в новое здание всем известное, и храм был возвращен и в последующем трудами восстановлен Владыки Георгия. Вот, и 2000 там, где семинария.
3: 20, 100 подряд и квадратными глазами друг на друга глядят.
4: Улица? А что ж еще?
3: Правильно, ребята. Вот как раз об опасностях на улице мы вспомним с вами, поиграв в игру. Я задаю вам хитрые вопросы, а вы можете ответить по очереди только двумя словами: разрешается или запрещается. Готовы?
4: Готовы.
3: Тогда начали. Играть на мостовой?
4: Запрещается.
3: Переходить улицы при зеленом свете светофора?
4: Разрешается.
3: Перебегать улицу перед близко идущим транспортом?
4: Запрещается.
3: Идти толпой по тротуару?
4: Разрешается.
3: Переходить улицу при красном свете светофора?
4: Запрещается.
3: Переходить улицу при желтом свете

0: Метафора.
1: Разрешается.
0: А если серьезно?
2: Запрещается.
0: Помогать старикам и старушкам переходить улицу?
1: Разрешается.
0: Велосипедистам цепляться за проезжающие машины?
1: Запрещается.
0: Выбегать на проезжую часть?
1: Разрешается.
0: Саша, как так?
3: Ну, если очень надо.
4: Что?
2: Запрещается.
0: Правильно, Кирилл. Переждать поток машин на островке безопасности.
1: Разрешается.
0: Молодцы, ребята. Но помимо дорожной разметки и светофоров, на дорогах есть еще много наших помощников для нашей безопасности. О каких помощниках я говорю?
2: Я думаю о дорожных знаках.
0: И ты не ошибся, Кирилл.
3: Но их же так много. Как же их все запомнить?
0: А вот и давайте проверим себя, а хорошо ли мы знаем дорожные знаки. Отгадайте загадки. Можно встретить знак такой. На дороге скоростной, где больших размеров яма и ходить опасно прямо. Там, где строится район, школа, дом или стадион.
2: Ремонт дороги.
0: Молодец. Эй, водитель, осторожно. Ехать быстро невозможно. Знают люди все на свете, в этом месте ходят...
3: Дети.
4: Ага.
3: Это я точно знаю. Он перед нашей школой висит.
0: Да, верно, Саш. Всем знакомые полоски. Знают дети, знают взрослые. На ту сторону ведет...
5: Пешеходный переход.
0: В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать.
2: Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая или такси.
3: Короче, транспорта.
0: Отлично, ребята. А на прощание нужно обязательно вспомнить три золотых правила безопасности, которые нам с вами помогают избежать опасностей, и не только в городе.
2: Я помню, мы это учили на вашем первом уроке, Сергей Федорович. Первое правило гласит, надо предвидеть опасную ситуацию.
3: Если ты вспомнил про опасность, надо их избегать или убегать.
0: Ну да, по возможности. Ну и, конечно, соблюдайте любые правила безопасности. Пусть они и строгие, но они охраняют.
2: Охраняют.
0: Они берегут нам жизнь?
2: Берегут.
0: Город, в котором с тобой мы живем, можно по праву сравнить с букварем, азбукой улиц, проспектов дорог. Город дает нам все время урок. Вот она, азбука, над головой. Знаки развешаны вдоль мостовой. Азбуку города помни всегда, чтоб не случилось с тобой беда. Всего доброго, ребята.
2: Всем пока.
3: ОБЖ – это круто.
4: Если знаешь ОБЖ, то живешь как в блиндаже. И на верхнем этаже нам не страшно с ОБЖ. Хи! Спасибо большое, Сергей Федорович, за такое интересное занятие.
6: Что, Кола, дорогой мой, как твое настроение? Улучшилось?
4: Вот до того момента, пока вы не спросили, Елена Олеговна, и правда улучшилось. А сейчас опять все сначала. Вот спасибо вам за вопросик.
6: Да что с тобой такое? Почему ты злишься? Я ведь не могу тебе помочь ни делом, ни советом, пока не пойму, от чего у тебя такие эмоции.
4: Елена Олеговна, ну как же вы не поймете? Я всем мешаю. И соседям, и друзьям. Вообще, всем-всем. Я как аппендицит в теле человека. Совершенно бесполезный отросток.
6: Штокла, прости, пожалуйста, а с чего ты это взял?
4: Да мне только самый ленивый не сказал. Отойди, не мешай. Даже самые близкие мои люди, понимаете? Я хочу помочь, как лучше, чтобы было. Они мне вот такие вот слова. Ну как же мне не злиться-то?
6: Фух, ну вот теперь более-менее мне стало понятно, что к чему.
4: И чем, интересно, вы мне помочь можете?
6: Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что когда ты говорил «все мешают», то ты погорячился. Мне, например, ты только помогаешь.
4: Что-что? Правда? А я уже жду. Вот сейчас и Елена Олеговна мне скажет: уйди, не мешай, и все. Это будет последняя капля.
6: Нет, Штокла, не дождешься. Я тебе так не скажу. А во-вторых, не аппендицит, а аппендикс ты имел в виду. Потому что аппендицит – это воспаление.
4: Будет последний. Ведь правда же? Ну вот и все. Всем пока. Я вас люблю.
7: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человеком.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. Очередной гуманитарный груз отправлен сегодня из Нижегородской епархии в зону СВО. О том, какая погода ждет нижегородцев в октябре, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Посетители смогут узнать, как Русская Православная Церковь помогает людям на Донбассе и в Новороссии, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры милосердия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Ирий Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. Очередной гуманитарный груз был отправлен сегодня из Нижегородской епархии в зону проведения специальной военной операции. Отправка груза прошла с территории Спасского Староярочного собора Нижнего Новгорода. С места события корреспондент «Радио Образ» Марина Дружкова.
1: В Староярмарочном соборе представители общественных организаций и добровольцы. По словам руководителя регионального отделения автономной некоммерческой организации «Духовное наследие» Владимира Метелькова, в настоящее время в стране действует 11 отделений проекта «Гуманитарные конвои в зону СВО». Только из Нижегородской области каждый месяц на передовую и в приграничье гуманитарная помощь отправляется по 2-3 раза. Перед каждой отправкой по традиции молебен и благословение священника. Клирик Спасского собора священник Алексей Пестрецов после молебна напутствовал волонтеров перед путешествием. По словам отца Алексея, очень символично, что в этот раз отправка груза выпала на празднование воздвижения креста Господня. На многих знаменах, иконах, воинских стягах изображали крест, сказал отец Алексей. И крест Христов всегда способствовал победам русского воинства. Пусть и вашей благородной миссии крест Господень охраняет, оберегает, сопровождает и направляет. Пусть все будет доставлено в срок, и, как говорится, победа будет за нами. Пожелал священник. В этот раз при поддержке Нижегородской епархии, губернатора Нижегородской области для бойцов Росгвардии и мирного населения Донецкой Народной Республики собрана помощь общим весом 15 тонн. Это медикаменты, моющие средства, маскировочные сети, лопаты, медицинские инструменты для приволжских воинских частей Росгвардии и для госпиталей в Донецке и Авдеевке. Также в зону СВО прибудут 1500 книг. Это классическая патриотическая литература, пособие для учащихся. Они необходимы для формирования солдатских и народных библиотек в Донецке. Сразу после молебна отец Алексей окропил фуру с гуманитарным грузом, которая прямо сегодня отправится в зону специальной военной операции. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
0: На связи с нашей студией была Марина Дружкова. Напомним, что работа по сбору гуманитарной помощи для СВО ведется Нижегородской епархией с 2022 года. Сбор и отправка гуманитарных грузов в зону конфликта организована отделом Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с организацией «Духовное наследие» при поддержке Дома народного единства. В Арзамасе завершено благоустройство сквера имени Ступина по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство территории приурочено к знаменательной дате – 250-летию со дня рождения академика живописи, основателя первой провинциальной художественной школы Александра Ступина. Сквер стал победителем рейтингового голосования, в котором арзамасцы дали ему предпочтение среди других городских объектов. Общий объем финансирования проекта составил более 30 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Сквер площадью почти 3000 квадратных метров расположен в историческом центре города, рядом с церковью иконы Божьей Матери Знамения. Концепцию пространства разработали местные проектировщики совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни, а также о том, каким в целом будет предстоящий месяц, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Сентябрь завершился солнечной погодой, но уже в первых числах октября нижегородские синоптики прогнозируют интенсивное вторжение арктического воздуха. С северным ветром в ночь на 2 октября температура понизится до минус 2 плюс 3 градусов. 3 и 4 октября воздух будет выхолаживаться до 0 минус 5. Днем всего плюс 3-8 градусов тепла. На фоне высокого атмосферного давления только в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где с первым мокрым снегом. На следующей неделе южные ветры будут способствовать повышению температуры днем выше отметки плюс 10 градусов. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается от 4 до 6 градусов тепла, что близко к норме. Осадки в центральном месяце осени будут соответствовать среднему многолетнему количеству. Для нашей области это 50-70 миллиметров.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 7 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. А где кума? За ворота ушла. А где ворота? Водой унесло. А где вода? За горы ушла. А где горы? И так далее. Вот так причудливо выстроена сибирская колыбельная в исполнении Натальи Фаустовой. Песня представляет собой вопрос-ответ, и таким образом разворачивается сюжет. Предлагаю послушать сибирскую колыбельную прямо сейчас.

Это была сибирская колыбельная Натальи Фаустовой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Батюшка, сегодня вопрос от рабы Божией Нины. Я пожилой человек, живу в деревне. У меня сложные отношения к священнослужителю. Мне очень трудно ему исповедоваться. Был случай, когда он меня упрекнул, сказал, что возраст преклонный, а исповедоваться я не научилась. Не знаю, как быть.
3: Дорогая Нина, то, с чем вы сталкиваетесь, это совершенно обычная ситуация. Почему? Потому что один человек расположен к священнослужителю, другой по каким-то причинам нет. Здесь, как мне кажется, есть два варианта развития событий. Первый из которых – это попытка найти в себе возможность прийти и, извинившись перед священником, сказать, что да, я действительно человек немолодой, но у меня не было учителей. Батюшка, будьте моим учителем и научите меня исповедоваться. Это первый, самый вариант простой и самый вариант действенный. Почему? Потому что в данном случае, наступая на свою гордость в каких-то местах, мы сподобляемся великих даров Божьих, которые проявляются именно в том, что Господь открывает нам какие-то духовные вещи. Второй вариант, если у вас есть возможность попросить племянников, детей, родственников, соседей сесть к ним на машину. И, наверное, есть необходимость, когда в душе причаститься, нужно просто-напросто отъехать до того храма, который находится поблизости, найти такую возможность и попытаться поговорить с другим священником, заранее предупредив его, что вы в этом деле человек неискушенный, неопытный.
2: Батюшка, а в таком случае нужно в своем храме исповедоваться священнику, кто совершил такое действие?
3: Это не является грехом.
2: То есть не грех, если по каким-то причинам ты едешь в другой храм на исповедь?
3: Храмов много, и разные обстоятельства побуждают людей искать удобные для них ситуации. Здесь нет ничего греховного. Греховное тогда, когда есть конфликт между вами и священником. Потому что конфликт нужно пытаться всеми возможными способами свести к нулю.
2: Хорошо, батюшка, а если нет возможности уехать куда-то или съездить куда-то, и нужно попытаться решить этот конфликт, каким образом прийти на исповедь и вот сказать ту фразу, которую вы говорите? Как об этом мыслить?
3: В таких случаях, как и в ряде других, нужно всегда давать место Богу. Нужно просто-напросто ночью тихонечко зажечь лампадку или свечку. Если есть ножки, здоровые ножки, встать перед иконочком, если здоровье позволяет, на коленочке искать Господи. «Вразуми меня, грешного падшего твоего раба, твоего ребенка, который заблуждается, чего-то не знает, чего-то не умеет, чего-то не понимает. Научи меня, дай мне возможность сделать так, чтобы это было угодно тебе и чтобы это было мне полезно. И идти с Богом в церковь». Дело в том, что Бог – Бог жизни, а не Бог ритуалов и законов. И чем проще человек чувствует себя по отношению к Творцу, тем, наверное, он имеет большую возможность приблизиться к нему по максимальному.
2: Батюшка, спасибо, будем учиться.
3: Бог нам всем в помощь.
2: Я напоминаю, что на вопрос сегодня отвечал протоиерей Николай Алясов.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Куликовская битва. Благословение преподобного Сергия Радонежского.
1: 15 августа 1380 года князь Дмитрий Донской приехал в обитель Сергия Радонежского в сопровождении некоторых князей и бояр. Надеялся он услышать от святого мужа какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню и приняв благословение, великий князь разделил с преподобным скромную монастырскую трапезу. После трапезы

0: «Если так, — молвил преподобный, — то его ждет, конечно, погубление и запустение. А тебе от Господа Бога и Пречистой Богородицы и святых Его будет помощь и милость и слава». Из числа монастырской братьи выделялись два инока своим высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябля. До поступления в монастырь они слыли богатырями и отличались ратными подвигами. Дмитрий Иванович попросил, чтобы преподобный Сергий отпустил с ним этих двух монахов. «Дай мне сих двух воинов», — сказал великий князь игумену Сергию. Тот немедленно позвал обоих братьев и велел им ехать с князем Дмитрием, а также изготовиться к ратному делу. Преподобный Сергий дал каждому из них схиму с нашитым на нее крестом. В сказании о Мамаевом побоище говорится: «И дал он им вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и велел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Игумен Сергий благословил князя на сражение и предрек ему победу. Отпуская гостей, Сергий Радонежский осенил крестом великого князя и его спутников и сказал пророчество: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник. Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя». Вещи и слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил доли с выступлением.
1: Невиданное ополчение.
0: Никогда еще Русь не видела подобного ополчения. Святой Сергий благословил Дмитрий и его полки на передовую битву, предсказав кровопролитие ужасное, но победу. Затрубили трубы, ударили в бубен, и войско тронулось. Вся Москва вышла провожать ратников. Перед Доном собрал Дмитрий Иванович на совет князей и воевод, чтобы решить вопрос, переходить ли русскому войску за Дон или ждать нападения татар перед Доном. Совет решил, лучше переправиться как можно скорее. Надо, чтобы ни у кого не было и мысли возвращаться назад. Пусть всякий без хитрости бьется, пусть не думает о спасении. Говорят, сила велика у врагов. Да что на это смотреть? Не в силе Бог, а в правде. В ночь с 7 на 8 сентября русские войска переправились через Дон и при солнечном восходе двинулись вперед к устью реки Непрядвы. Тут поступила Дмитрию грамота от Сергия Радонежского: «Господин, иди на врага, да поможет тебе Бог и Святая Богородица». А монахов-воинов Александра Пересвета и Андрею Осляблю преподобный Сергий напутствовал так: «Мир вам, братья мои! Твердо сражайтесь за веру Христову и за все православное христианство». День битвы был выбран не случайно. 21 сентября, а по старому стилю 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, и на Богоматерь была возложена особая надежда.
1: Куликовская битва.
0: За холмами лежало раздольное Куликово поле, пересеченное речкой Смолкой. За нею на противоположных холмах разбила свой стан орда Мамая. Окрестности Куликово поля были овражесты, покрыты кустарниками, рощами и лесными зарослями. Ночью князь Дмитрий Иванович выехал на Куликово поле. В глубокой тишине слушал он, как гудит тысячами голосов татарский стан. Тихо было в русском лагере. Воины молча ожидали наступления утра, который решит судьбу родной земли.

0: чтоб мы горюшка не видели, чтоб не плакала вдовица, чтоб здесь ворону не виться, чтоб не знали, как скорбя, наша мать многострадальная, Богородица печальная, узкой тропкою прошла. За зорницами пожарами полки ангел провожали нас, за непрядовые подымалися стаи белых лебедей. Помолись же, отче Сергий, устоять всем нам в смертельный час, чтоб победою крещались бы главы наших сыновей. Князь Дмитрий, мы заострим мечи, из степи слепой зрим священный бой. За святую Русь бился я и бьюсь, в ярком свете дня знамя поднял я. Братья будем все, мы верны себе, да услышит Бог наш последний вздох. Ах, стрела, стрела каленая, ты вонзилась в сердце храброе, и трава цветами алыми запестрела орошенная. И не видно за туманами, как бегут ручьи кровавые, как над темною рекой светлый князь стоит Донской.
1: Утром битва началась с поединка двух богатырей. Из монгольского войска выехал огромного роста воин по имени Челубей и вызвал на поединок любого русского богатыря. Вызов принял монах Пересвет. Богатыри на всем скаку ударили друг друга копьями, и оба мертвыми упали на землю. Дмитрий снял с себя княжеское одеяние, надел доспехи простого воина и встал в первые ряды своей дружины. Страшная сеча длилась целый день. Монголы начали одолевать, но из засады в тыл им ударил полк волынского воеводы Бобрыка и полк Владимира Андреевича, брата великого князя. Это и решило исход битвы. Победа на Куликовом поле была радостью со слезами на глазах. Предположительно, полегла половина русской рати. Русская православная церковь празднует годовщину Куликовской битвы 21 сентября. Сначала это был день памяти русских воинов, павших в Куликовской битве. Потом в этот день стали поминать всех воинов за веру царя Отечества, на брани живот свой положивших. Именно после этой победы вся православная Великая Русь сплотилась вокруг Москвы, чтобы окончательно сбросить ненавистное татаро-монгольское иго. Но об этом в следующей программе.

На траве цветы багряные, по полям ручьи кровавые. Все туман накрыл невидимый.

0: защитники земли русской.
1: Вы слушаете радио «Образ». Радио «Образ». Прогноз погоды.
2: Завтра, 2 октября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 9 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра, 2 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 8 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честнаго креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышляй,

Чувствие, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, Пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи, мое утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, Весе, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю. Ведущийся я, Владычица моя, Госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси мне. Весь во Владычица моя Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущая Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Предай Господу путь твой, и Он совершит.
2: Песнопение всеночного бдения.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве города Москвы 24 ноября 2024 года.
2: Вот некоторые люди говорят: мне не повезло в жизни. А в чем тебе не повезло? Да, вроде муж пьет, а плохо. А тебе что не повезло? Да жена какая-то такая, тоже плохо. Я вот всегда спрашиваю себя, а что такое слово «повезло», «не повезло»? Смысла в этом слове нет. Куда везло? Направо везет, налево везет, вперед, назад. Абсолютно нелогичное слово. И за ним нету никакого содержания, никакого смысла. Каждый разумный человек должен понимать, что если что-то с ним происходит, то это не потому, что повезло или не повезло, а потому что что-то он сам в своей жизни не доглядел, чего-то не сделал. Если происходят какие-то трагические события, человек, по крайней мере, должен спросить Господа: «Господи, а это почему?» И Господь нередко отвечает. Или перед лицом Божиим посмотреть на свою жизнь и раскаяться. Другими словами, все, что происходит в нашей жизни, не механически предопределяется промыслом Божьим, хотя Господь знает все, что будет. Господь нам дал свободную волю, чтобы мы осуществляли жизнь свою по Его законам и делали то, чему Он нас учит. Другими словами, быть верующим человеком – это означает не просто верить в то, что Бог существует, а ясно сознавать, что в жизни своей мы ничего не должны делать такого, что противоречит воле Божией. А воля Божия является нам в заповедях, в Его божественном законе. Эту волю мы видим, слышим, воспринимаем через чтение Священного Писания, через церковную проповедь. Мы верим, что путь человека определяется его волей. Но ведь мы тоже не марионетки в руках Божьих. Ведь Он нам дал свободу, разум. Он дал нам возможность быть соуправителем своей жизни. И если наши дела идут против воли Божией, Господь не мешает нам это совершать. Это наш выбор. Не хочешь верить в Бога? Ну, твое право, не верь. Не хочешь в храм прийти? Ну, твое право, не ходи. Не хочешь молиться? Твое дело, молись, не молись. Но от всего этого страдает не Господь, страдаем мы. И вот чем раньше человек поймет, что его счастье зависит от того, насколько он свою жизнь осуществляет в соответствии с Божьим замыслом о нем, от этого и зависит счастье, полнота жизни, мир душевный, любовь. Это ведь тоже знак Божьего присутствия. И вот на эту милость Божью, когда человек обретает чувство любви, мы должны ответить своей жизнью, своей встречной любовью и к Богу, и к тому человеку, с которым нас Господь соединил. А самое главное – не разрушать эту любовь своим грехом. Потому что дар Божий уничтожается только человеческим грехом. И если что-то происходит в жизни плохое, расстаются супруги, становятся врагами, дети перестают любить родителей, то ведь это же не от Божьей воли, это от нашего произвола, от наших глупостей, от наших грехов. И поэтому, когда если что-то с нами плохое происходит, ни на кого не пенять надо, а о себе подумать. А что я такое сделал, что я оказался в этой именно жизненной ситуации? Особенно если речь идет о семейных конфликтах, о разводах, о потере детей, которые перестают любить родителей, об этих семейных трагедиях. Вот каждый должен сказать: а что я сделал или не сделал? а какая моя часть вины в этом? И если человек вдруг начинает понимать, в чем он, то, что называется, виновен, то есть чего он не доделал, что он не досказал, как он недолюбил, вот тогда, может быть, и открывается возможность у такого человека исправить свой жизненный путь. Если мы стараемся не делать зла людям, если мы стараемся тушить в себе греховные мысли, вот тогда в ответ на эти наши усилия Господь нам помогает. Он делает нас способными обрести это человеческое счастье. Вот дай Бог, чтобы мы шли по этому пути. И каждый из нас вдруг почувствует, ой, а в общем-то все хорошо. Счастье – это состояние человеческого духа, и можно на самом прекрасном автомобиле ездить, жить в самом красивом доме и быть глубоко несчастным человеком. А разве не узнаем мы даже о страшных случаях самоубийств самых, что ни на есть, богатых и как бы внешне счастливых людей? Вот это еще раз должно нас убеждать, что воздействие благодати Божией осуществляется не через какие-то внешние материальные факторы. Присутствие Бога в нашей жизни – через соприкосновение благодати с нашим разумом, с нашим сердцем. И счастье – это и есть состояние души. И только состояние души. И как важно этой радости, этим миром делиться с другими, в первую очередь укрепляя все это в своей собственной семье. Потому что самое главное – сохранение любви и радости в сердце. Вот о чем нужно беспокоиться, чтобы и в доме было счастье, и чтобы дети выросли правильно образованными. Не в смысле получения только образования школьного или институтского, а правильно образованы с точки зрения устроения своей собственной души.
0: Первосвятительское

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея. Глава 24, стихи с 13 по 28. Давайте послушаем.
3: Претерпевший же до конца, той спасется.
4: Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: В отрывке, который мы только что услышали, друг с другом тесным образом переплетаются два пророчества. В первую очередь, Господь говорит о ближайших к Его времени событиях. Речь идет о падении Иерусалима. Как мы помним, это произошло в 70-м году первого столетия нашей эры. Столица еврейского государства была разрушена римлянами, а его жители рассеялись по всему миру. Иисус Христос указывает на главный признак приближения этого бедствия – мерзость запустения на святом месте. О чем идет речь? Вероятно, об Иерусалимском храме, который был сердцем иудейской религии, главной народной святыней. Пока евреи ждали Мессию, на этом месте жила благодать Божия. После распятия Христа она покинула еврейский народ. Именно это безблагодатное состояние храма и самих сердец тех, кто убил Бога, Господь и называет мерзостью запустения. Указывая на масштаб и внезапность грядущего бедствия, Спаситель говорит, что спастись можно будет только в горах. У тех, кто не уйдет из города, его окрестностей, надежды не останется никакой. Поэтому, как только появятся слухи о наступлении врага, лучше немедленно бросить все и бежать. Действительно, из истории мы знаем, что римляне не оставили в городе камня на камне, а многие жители спаслись только благодаря тому, что скрывались в пещерах, которых множество в Иудейской пустыне. И все же перед нами не просто картина национальной катастрофы. Спаситель дает нам понять, что речь также идет о событиях вселенского масштаба, а именно о конце человеческой истории. Первый намек на это мы видим в словах о том, что Евангелие будет проповедано всем народам. Однако, несмотря на это, казалось бы, благоприятное обстоятельство, человечество ожидает великая скорбь, какую оно до этого еще никогда не испытывало. В этом контексте некоторые толкователи предлагают понимать выражение «мерзость запустения» как тотальное торжество зла. Тот мир, который изначально был святым и чистым, изуродован греховной волей человека до такой степени, что жизнь в нем превратится в непрестанную муку и метания, какие можно сравнить только с нашествием врага, уничтожением родного дома и вынужденным бегством с последующими скитаниями. Конец этим страданиям и положит внезапное возвращение Спасителя. Его второе пришествие – это не ужасный катаклизм, это радостное, долгожданное избавление от тягот этой жизни и бремени человеческой истории, в которой господствует грех. Более того, это конец той вселенной, которую мы знали и которая изнывает под тяжестью человеческих беззаконий. Ее обновление и начало нового времени, нового мира и нового человека.
1: Евангелие день за днем.

0: русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о русских иконописных школах в рамках подцикла. Сегодня наш с вами разговор будет о Тверской иконописной школе. С 1240-х годов по 1485 Тверь была политическим, экономическим и культурным центром крупного самостоятельного княжества. После победы Москвы над Тверью за роль объединяющего Русь центра летописи и многие другие тверские древности были уничтожены. Древнейший из сохранившихся тверских икон считается образ начала XIV века святой Борис и Глеб из Савва Вишерского монастыря. Коричневые, красные, синие краски, использование при написании фигур и серебряный фон с белыми нимбами является отсылкой к киевской системе цветов на иконе.

0: Сочетание светлого фона и насыщенных цветом фигур создавало объем. Этот объем неоднократно использовался местными мастерами в других, более поздних работах. В образе святых братьев, святых Бориса и Глеба, присутствуют также черты новгородского и ростово-суздальского влияний. Непосредственно тверской традицией можно назвать то, что пробелы здесь использовались гораздо активнее, чем в других школах. А я напомню вам, что такое пробелы. Этим термином в иконописи называют высветление отдельных частей изображения путем многократных прописок с постепенным увеличением количества белил, наносимых по ровному основному тону. В иконе Бориса и Глеба они лучами отходят от уголков глаз, ложатся на нос, брови, подбородок и шею. Крупные фигуры, статичная композиция, тяжелый и плотный цвет, лики экспрессивны, лишены тонкости. Все эти черты можно перенести и на остальную живопись Тверской школы этого периода. В будущем за счет укрупнения масштабов личного письма будет подчеркиваться значимость и выразительность жестов, что прослеживается на примере иконы «Спас Вседержитель» первой половины XIV века. В иконах XIV века больше внимания уделяется роли линии, преобладании графичности изображения, замкнутости объемов и контуров фигур. Сохраняется пластичность и все та же плотная цветовая система, заимствованная когда-то из киевских образов. Согласно летописям этого времени, в Тверь приезжали послы из Константинополя, равно как и местные послы часто посещали столицу Византии. Но тверичи не переняли черты палеологовского византийского искусства. Они остались верны своим архаическим идеалам, противовес московским нововведениям. В XV веке иконописные традиции Твери окончательно сложились. Мастера уже более уверенно владеют холодным мерцающим цветом фона, объемностью фигур, усиливается движение в сторону декоративности. Во многих образах появляется синий и бирюзовый, контрастирующий с киноварью, зеленым и желтыми цветами. Во всех образах присутствуют такие объединяющие их черты, как разреженность композиции, прозрачные слои краски, прерывающиеся волнистые линии и неустанный бирюзовый цвет. В это время уже чувствуется большое влияние московской традиции, растворение в ней и превращение местной самостоятельной школы в провинциальную. Здесь нужно отметить, что в период становления московского княжества и постепенного присоединения к нему всех окружавших его княжеств, иконописные школы постепенно растворялись в московской. Они дополняли ее, они привносили в нее особые, характерные, новые черты. И можно сказать, что в сегодняшней иконе, которая является продолжением именно московской школы, можно увидеть все те черты, которые были характерны и для Тверской, и для Ярославской, и для Ростовской, и для Вологодской, и для Владимирской, и других школ. Но сегодня они стали частью единого целого. А тогда, до момента перехода в московскую, они существовали как самобытные, самостоятельные школы иконописного искусства. До свидания, дорогие друзья.
1: Русские иконы.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры Сергием Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 13 по 28 стих.
3: «Претерпевший же до конца, той спасется».
4: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос», или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: Обличительная речь Христа Спасителя, адресованная фарисеям и книжникам, завершается грозными пророчествами о трагической судьбе Иерусалима. Сейчас перед учениками величественный Иерусалимский храм, объект не только религиозного поклонения всего еврейского народа, но и явное выражение славы Божией, близости народа к самому Творцу. Насколько странным было слышать слова Христа о том разрушении, которому подвергнется и сам храм, и весь город, казалось бы, они стоят незыблемо, на века, но Иисус предупреждает: это устойчивость кажущаяся. Еще немного, и все рухнет и рассыпется в прах. Своим ученикам он дает заповедь: как только увидите мерзость запустения на святом месте, не оборачиваясь, бегите подальше, наступает погибель. Ключевая фраза сегодняшнего чтения – последняя. Она и есть ответ на главный вопрос: почему это произойдет? Где труп, там соберутся и орлы. Запах духовного разложения неизбежно привлекает к себе и те силы, которые должны освободить место для новой жизни. Тело становится трупом, когда жизнь его оставляет, а дальнейшая судьба трупа предопределена. Но пророчество не ограничивается предсказанием разрушения Иерусалима войсками Тита в 70-м году. Оно простирается и дальше, вплоть до второго пришествия Христа. И в случае с Иерусалимом, и при наступлении конца времен причина одна и та же. Жизнь с Богом становится настолько редкой и некачественной, что она уже не в силах противостоять мощным стихийным силам греха, разрушающим мироздание. В сегодняшнем чтении есть очень важная мысль, непосредственно касающаяся нас. Мы нередко представляем Бога в образе грозного родителя, который обязательно наказывает согрешивших детей и наказывает больно. Однако слова Христа о трупе и орлах приоткрывают нам совершенно иное видение. Не Бог наказывает человека за грех, но сам грех неизбежно привлекает, притягивает к себе скорби, горести, болезни. Вся наша жизнь – это постоянный выбор, чем наполняется сосуд нашей души – жизненными, устремленными к Богу и созиданию, мыслями, чувствами, поступками или, напротив, разрушительными, греховными, зато очень привычными. Все Писание проникнуто глубоким изумлением от того, что нет прямой зависимости между тяжестью греха и наказанием. Бог не только сам не наказывает, Он постоянно только и делает, что под нашу покосившуюся крышу ставит разные подпорки, которые для нас оказываются непривычными, они нам мешают, мы об них спотыкаемся и с раздражением выбиваем, а Он снова ставит, потому что любит нас и очень не хочет, чтобы наша крыша обрушилась на нас же. Поэтому если мы чувствуем, что где-то поступили неправильно, но при этом нас еще не настигли неизбежные последствия нашего дурного поступка, ни в коем случае не надо думать, что все в порядке. Следует очень внимательно посмотреть, а какими подпорками в виде добрых дел, молитвы, милостыни, покаяния мы можем хотя бы немного поддержать обвалившуюся крышу. И не сомневаюсь, увидев наше раскаяние и доброе намерение, Бог нам снова поможет.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Боже милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреши их, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего,
богоглаголивший уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненастью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Так просиял ли луч света в темном царстве? О драме Островского «Гроза».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о драме Александра Николаевича Островского «Гроза». Прежде всего, я, наверное, пару слов скажу о самом драматурге. Годы его жизни 1823-1886. Родился он за Москворечье, там, где обитали мещане и купцы, то есть купеческая такая среда. Закончил московскую первую гимназию, затем поступил в Московский университет в 1940 году, проучился, закончил университет и работал юристом в различных судах. Дослужился до канцелярии коммерческих дел. В 1951 году там служил. Потом, поскольку стал писать, и мы с вами знаем, хорошо очень памятник Островскому у Малого театра, начал писать пьесы. Они принесли ему успех и славу. И в конечном итоге он стал заведовать с 1986 года, но недолго совершенно, репертуаром императорских московских театров. Конечно же, о нем можно говорить очень много, и можно говорить, что среда тоже воспитывает писателя, как любая другая среда, как Пушкина, как Гоголя, как Достоевского, как Толстого. Здесь вот среда купеческая, которую он хорошо знал, и мы знаем по его драматическим произведениям, что чаще всего сюжеты для своих драматических произведений он черпал как раз из тех вот судебных дел, которым и сам занимался, или которым был свидетель, который хорошо знал, и затем уже воплощал их в художественную форму. Почему я взял драму «Грозу»? С одной стороны, мы с вами знаем хорошо, наверное, еще со школьной поры, работу Николая Александровича Добролюбова «Луч света в темном царстве», написанную в 1860 году, на следующий год после постановки этой пьесы. Добролюбов попытался разобраться, что такое есть драматическое произведение, что есть драма, то есть затронул и вопрос теории, и затем уже попытался разобрать и образ Екатерины, и дать соответствующую оценку. Ну вот и я взял для сегодняшней нашей лекции, для сегодняшней нашей беседы именно эту драму Островского, потому что она любопытна, как мне кажется, во многих аспектах. Конечно, можно спорить или соглашаться с Добролюбовым. Конечно, можно говорить о совершенстве, несовершенстве этой драмы как художественное произведение, то есть соответствуют они тем канонам, которые мы привыкли видеть в драме. Я сейчас о них немножко вот буду говорить. И, естественно, разобраться в образе самой Екатерины. Но вопрос в том, как разбираться, с каких позиций. Вот это вот самое главное. То есть с позиции, на которой стоял Добролюбов, или с тех позиций, в которых мы рассматривали практически всю русскую литературу, начиная с древних времен и вот заканчивая последние лекции Толстого. Естественно, мы не сменим своей точки зрения, и поэтому вполне возможно, что будет расхождение с точки зрения Добролюбова. Ну и еще, конечно же, в этой драме можно выделить много различных аспектов, много различных тем. И тему темного царства, и тему домостроя, домостроевщины. Действительно ли здесь домострой, как многие упрекали Островского, или же наоборот, как некоторые, совсем немногие, почувствовавшие, что Островский показывает как раз разрушение домостроя и подмена псевдо такой благодатью, что ли, вот тех вот понятий или тех устоев жизненных, которые были прежде на Руси и уже, к сожалению, утрачивают свою традицию. Можно, конечно, рассматривать

0: и образы, скажем, Тихона или Бориса, можно сопоставлять, можно говорить об ответственности мужа за поступки жены. Мы тоже с этих позиций можем рассматривать это произведение. Словом, здесь довольно-таки много тем, и, конечно же, в одной лекции, даже посвященной одному произведению, все темы не охватить. Поэтому я выбираю центральную тему, это, конечно же, образ Екатерины, и, естественно, вторую тему, она, ну, в общем, собственно, наверное, и порождает образ Екатерины, это, конечно же, тема семьи как малой церкви, вот как она здесь показана. Ну и понятное дело, что здесь уже затрагивается и проблема домостроя, сохранился он или нет. Так вот, начну с Добролюбова, который пытается дать своим читателям некоторые теоретические положения по поводу драмы. Предметом драмы непременно должно быть событие, где мы видим борьбу страсти и долга с несчастными последствиями победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг. Тут уже понятно, в какой-то степени предопределяется финал пьесы. В развитии драмы должно быть соблюдаемое строгое единство и последовательность. Каждая сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать его к развязке. Поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо не участвовало бы в развитии драмы. Не должно быть ни одного разговора, не относящихся к сущности пьесы. Характеры действующих лиц должны быть ярко обозначены, и в обнаружении их должна быть необходима постепенность, сообразно с развитием действия. Язык должен быть сообразен с положением каждого лица, но не удаляться от чистоты литературной и не переходить в вульгарность. Вот, кажется, все главные правила драмы. Приложим их к «Грозе». Действительно, вот это вот положение, которое здесь высказывает Добролюбов, относится к драме античной и драме классицистической, должно, по идее, прилагаться и к драме, которую мы будем с вами рассматривать. Тем не менее, предмет драмы действительно представляет борьбу в Екатерине между чувством долга супружеской верности и страсти к молодому Борису Григорьевичу. Значит, первое требование найдено. Но затем, отправляясь от этого требования, мы находим, что другие условия образцовой драмы нарушены в «Грозе» самым жестоким образом. И, во-первых, «Гроза» не удовлетворяет самые существенные внутренние цели драмы – внушить уважение к нравственному долгу и показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина – это безнравственная, бесстыжая, по меткому выражению Павлова, женщина, выбежавшая ночью к любовнику. Как только муж уехал из дому, эта преступница представляется нам в драме не только в недостаточно мрачном свете, но даже с каким-то сиянием мученичества вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все так дурно, что против нее у нас нет негодования. Вы ее сожалеете, вы вооружаетесь против ее притеснителей и таким образом в ее лице оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего высокого назначения и делается, если не вредным примером, то, по крайней мере, праздной игрушкой. Вот пока остановлюсь с тем, чтобы прокомментировать, разбирая само произведение, и обратить ваше внимание, что в драме должен обязательно восторжествовать добродетель и должен быть наказан порок. Мы с вами знаем, что в драме чувство долга при таком благоприятном исходе должно побеждать над страстью, над чувством. Но вот в том посыле, которым мы с вами сейчас познакомились, мы видим, что Добролюб отталкивается от имевшейся в то время критики и от имевшегося в то время взгляда на образ Екатерины. Видите, безнравственная, бесстыжая женщина. Вот такая характеристика дана с чужих слов, я подчеркиваю это, Добролюбовым. Но он же в то же время замечает, что в значительной степени образ Екатерины вызывает у зрителей сочувствие. Тут, конечно же, во многом зависит от игры актрисы. И Добролюбов сам как раз на этом акцентирует внимание в своей рецензии. Я этого трогать не буду. Так что здесь важно действительно, какой отзыв игра актера находит в зале. Ну и сейчас, поскольку я абсолютно уверен, что вы хорошо знаете сюжет, и пьеса очень большая, как вы знаете, поэтому я по сюжету не буду идти, меня будут интересовать определенные моменты в этой пьесе, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, и, соответственно, попытаться из этих описаний восстановить определенную картину и, может быть, попытаться дать прочтение того образа, который дает сам Островский, а не то, что навязывает критика, в том числе и Добролюбов. Итак, напомню, Савел Прокофьевич Дикой, купец, Борис Григорьевич, его племянник, молодой человек, порядочно образованный, на это хочу обратить ваше внимание, Марфа Игнатьевна Кабанова или Кабаниха, богатая купчиха, вдова, Тихон Иванович Кабанов, ее сын, Катерина, жена, Варвара, сестра Тихона, Кулигин, мещанин, отыскивающий перпетум мобиле, да, часовщик-самоучка, Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова, ну и дальше Феклуша Глаш, ну там остальные герои нас в меньшей степени будут интересовать. Когда-то Островский совершил путешествие по Волге и вообще хотел написать целый цикл произведений, связанных с Волгой. И многие полагали, что как раз вот «Гроза» – одно из тех произведений, которое должно было войти в этот цикл. Здесь, с одной стороны, и узнаваемый город, с другой стороны, собирательный образ вот тех приволжских небольших городков, которые видел Островский, и образ которых вот здесь создает в образе этого Калинова. Смотрите, действие первое, на что я обращаю внимание и зачем. Общественный сад. Меня интересует слово «сад». На высоком берегу Волги. За Волгой сельский вид, на сцене две скамейки, несколько кустов. Явление первое. Кулигин сидит на скамейке, смотрит за реку, Кудряш, Шапкин прогуливается. Кулигин поет, потом перестает петь. Чудеса. Истинно надобно сказать, что чудеса. Кудряш, вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу. А что? Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Ничто. Восторг. А ты ничто. Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита. Ну, что с тобой толковать? Ты у нас антихимик, механик, самоучка. Вот начало этого разговора. Видите, я акцентировал ваше внимание на сад и на ту красоту, которую видит каждый день уже на протяжении 50 лет самоучка-механик, человек с незамыленным взглядом, человек творческий, потому что он ищет перпетум мобиле, то есть вечный двигатель, и хочет его изобрести с тем, чтобы получить 1 миллион, который потом пустить как раз на развитие общества в этом маленьком городке. Человек, который хочет, ну, в общем-то, преобразовать общество, потому что Господь сотворил великолепную природу, сотворил великолепный мир, не случайно обращая внимание на сад, это как райский сад. То, что Бог дал человеку, а вот человек как себя ведет? Сразу приходит на ум, естественно, изгнание Адама из рая с Евой. Там райский сад был, там великолепие природы, и оттуда за грехи были изгнаны. Куда? На землю. Но на земле тоже, в общем-то, красота. Потому что помните, когда Господь сотворил мир, Он посмотрел на него и сказал, что он хорош, этот мир. Кто вносит в этот мир зло или грех? Сам человек. И он преображает и природу, и человеческую природу, то есть то общество, в котором он находится. И вот тут сразу же контраст вот на фоне этой природы. Кулигин, посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там руками размахивает? Это Дикой, племянника ругает, нашел место, а ему везде место. Пронзительный мужик, говорит Кудряш. Кстати, вот это слово «пронзительный мужик» Островский услышал как раз в одном из поволжских городов, записал себе блокнотик и вот тут уже в пьесу вставил. Почему? Потому что всегда должна быть естественная природная канва. То, что видит писатель, драматург, он, естественно, это использует в своем произведении. И тем самым, в общем, показывает, что, да, конечно же, есть фантазия, и полет фантазии, и художественные есть образы, но, тем не менее, опирается не какую-то, так сказать, вот реальность. Хороша тоже и Кабаниха. Смотрите, все под видом благочестия. Сама фраза убийственна характеризует под видом благочестия. То есть не самого благочестия, которого нет, да, а под видом благочестия. То есть все прекрасно понимают. Что происходит, как происходит, с кем происходит. И вот смотрите, когда тут появится и Борис, и Кудряш, и когда начнутся разговоры, и тот же самый Кулигин даст характеристику этого общества, в котором они живут. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие. То есть он говорил, какая прекрасная природа, да, и теперь уже акцентирует внимание на состояние общества. В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности, наглой, не увидите. Никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры. Видите, кора, как короста, которая покрыла, и не может растение пробиться сквозь нее. Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на него труды даровые, еще больше денег наживать. Знаете, что вас дядюшка Савел Прокофьевич Городничев отвечал? Ну, когда Городничевым там жаловались, что, дескать, он недоплачивает, то Савел Прокофьевич ответит: да я каждому недоплачу копеечку, а людей-то много, так сколько у меня тысяч набежит. То есть вот в этом городе какие. И враждуют друг на друга. Залучает свои высокие тахаромы пьяных приказных. Да таких, сударь, приказных, да, что и вида-то человеческого на нем нет. Обличье-то человеческое растеряно. Тем и за малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних и так далее, тем, чтобы разорить. А потом, когда в суд пойдут, то каждый старается действительно не пожалеть денег, чтобы засудить другого. Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку. У Кулигина, как человека творческого, даже был такой порыв описать все это стихами, потому что Ломоносова он любит. И вот тут, после этих слов Кулигина, появляется Феклуша. И смотрите. «Блалепия, милая блалепия, красота дивная!» Ну, вроде бы, сочетается с тем, что говорил Кулигин. А дальше. «И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенными, щедростью и подаяниями многими». Я так довольна, так, матушка, довольна, так довольна, по горлушко. За наше неоставление еще больше щедрот примножится, особенно дому Кабановых. Вот вам, пожалуйста. Только что мы увидели одну характеристику, тут же появляется другая совершенно характеристика. То есть кто как видит, вроде бы, так сказать, все это благолепие есть в природе, а вот человеческую сущность с ним все различают. Почему? Потому что кто чьих рук кормится или как? Или то, что видимое благочестие не дает многим увидеть истинную сущность Кабановой. Это фон, на котором будут развиваться события. Причем фон природы, красота, и фон человеческие отношения. Фон страсти, которая будет разыгрываться в этом обществе. Как мы знаем, Борис, племянник Дикова, вынужден работать на него задарма, поскольку остались они с сестрой без родителей, родители в холеру умерли, а бабушка оставила завещание, и, собственно, управляющим по этому завещанию назначен Дикой, и важное условие, что он даст своим племянникам деньги их бабушке только лишь в том случае, когда признает их благочестие и соответствующее к нему расположение. Когда это поведал Борис своим вот слушателям, то и Кулигин, и Кудряш сразу заметили, что никогда ему этих денег не получить. Потому что Дикой никогда не расстанется с деньгами, с этими, и тем паче, что он уже сам говорил: а у меня у самого дети есть, зачем нужно другим отдавать деньги, если свои дети есть. Так что мы видим в какой-то степени зависимость Бориса от Дикова. Случайно это показано или нет? Конечно же нет. Почему? Потому что мы здесь же параллельно увидим и вторую зависимость Тихона от его матушки, да, Кабанихи. И мы видим, что эти два молодые человека чем-то очень похожи. Но, может быть, разница в одежде, в некой такой европейскости Бориса, потому что он все-таки человек образованный, ходит в костюме, а не в косоворотке, как Тихон. И все-таки он воспитывался в Москве, а не здесь, в провинции. И он сам признается, что для него этот город, эта среда совершенно чужда ему. Он чужой, этот город. Конечно, ему хочется отсюда вырваться, но он вынужден оставаться с тем, чтобы вот получить то наследство. Может быть, даже не себя ради, то есть это вот жертва ради кого? Ради сестры. Он признается, давно бы все это бросил, но не может оставить сестру, ну, потому что оказывается бесприданницей, да, и поэтому вынужден все это терпеть. С другой стороны, обычно, когда я читаю лекции, и слушателям говорю: а найдите, скажем, два или три отличия между Тихоном и Борисом. Потому что это, в общем-то, важно. Почему Екатерина, будучи замужем за Тихона, вдруг испытывает какое-то чувство, пока не знаю какое, к Борису? Смотрите, мы не от Екатерины узнаем даже ее чувства, а как раз от Бориса. Борис, когда остается один, он признается: «А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет». Где чувство рождается? В голове или в сердце? Почему дурь в голову лезет, а? Ну, к чему пристало? Мне уж тут нежности заводить. Загнат, забит, а тут еще с дуру-то и влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже поговорить-то никогда не удастся. Молчание. А все-таки не идет она у меня из головы. Хоть ты что хочешь. Вот она идет с мужем, ну и свекровь с ними. Ну, не дурак ли я? Погляди из-за угла, да и ступай домой, уходит. И тут вот познакомились с одним героем. И, как это бывает довольно-таки часто в пьесах, ну, не то чтобы драматург пытается нас пустить по ложному пути, так сказать, запутать. Нет. Понятно, что тут может быть, так сказать, и две линии, три линии. Это уже, конечно, чересчур, чаще всего не больше двух. Конечно, классический вариант – это одна линия, это понятное дело. И, собственно, Добролюбов тоже упрекал, что здесь вот, скажем, одна линия любви – это Екатерина и Борис. Зачем нужно было Варвару с кудряшом сюда ставить? Потому что в пьесе должна быть одна любовь. Но вспомним, скажем, «Чайку Чехова». Сколько там любовей. Так что тут, видите, драматурги русские, так сказать, нарушают классику и те классические законы, на которых воспитывалась европейская литература.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Протоиерей Даниил Азизов. Мелодия для Бога о церкви, как о первой любви. Помните свою первую любовь? Водоворот идей, надежд, мечтаний, светлое время, которое навсегда останется в сердце ароматом весенних цветов и яркой песней беспечной молодости. Сборник рассказов протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога» имеет подзаголовок «О церкви, как о первой любви». Это зарисовки о церкви и ее верных чадах, об исторической родине и традициях, паломничествах и путешествиях. Живые воспоминания священника, нашего современника, наполненные любовью к каждому мгновению, с нотками ностальгии и добрым юмором. Автор обладает удивительным умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Вот что пишет об этой книге известный писатель и публицист, протоиерей Алексей Уминский.
2: Отец Даниил пишет о церкви как о своей первой любви, которую он не растерял, которая не потухла, которую он сохранил, которой он живет. И это чувство очень радостно отзывается в моем сердце. Когда я читаю его небольшие рассказики, я словно узнаю всех тех, о ком он пишет. Старые священники, диаконы еще советских времен, церковные старушки, от которых нам всем доставалось. Приходские чудаки и чудачки, которых мы принимали чуть ли не за святых. И при этом ни слащавости, ни сюсюканье, но вместо этого часто доброе снисхождение, ирония, а подчас и горечь. Это книга о любви, о надежде, о том, как церковь живет в нас, а мы в ней.
1: А вот как сам автор говорит о героях своего повествования.
2: Важные в нашем прошлом, настоящем и будущем являются люди, которых мы встречаем. Благодаря им мы получаем полезные уроки. В течение всего земного бытия именно люди являются нашими учителями. Слава Богу, жизнь сложилась так, что положительных героев на моем пути оказалось больше. Потому и родилась идея вспомнить ярких людей и обратиться к событиям прошлого. К сожалению, обо всех героях и жизненных ситуациях написать невозможно, ибо таковых немало.
1: По отзывам многочисленных читателей книги протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога», автор обладает удивительным талантом собирателя человеческих портретов, умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Напомним, протоиерей Даниил Азизов, этнический ассириец, настоятель Старопокровского храма города Ростова-на-Дону, руководитель информационного отдела Ростовской епархии. Отец Даниил – автор многочисленных статей в православных СМИ, путешественник и собиратель человеческих портретов.
0: Пора читать.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
0: Родные места.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
1: Митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский. Простые истории. Читает протоиерей Евгений Худин.
5: Шелонь и Волга. Небольшой уездный городок Порхов Псковской губернии был основан на реке Шелони, впадающей в озеро Ильмень, благоверным князем Александром Невским, как одна из крепостей, преграждавших путь неприятелю с запада вглубь страны. Река была в свое время полноводной, и из Ильменя до рыбных торговых рядов Порхова поднимались к ней суденышки, доставлявшие в уезд судаков, лещей и подлещиков, язей, налимов, линей и всякую другую рыбную снеть, кое в реке Шелони не водилось. И хотя вся жизнь порховчан была связана с Шелонью, но она все же не Волга, мать рек русских. Не пела про Шелонь Людмила Зыкина, не умирала на ней бесприданница Островского. Да и для комфортного передвижения руководства, утверждающего свой статус в обществе, никто не делал машины Шелонь. Просто это была наша любимая речка, по которой катались на лодках, с плотов полоскали выстиранное белье, рыбачили с удочками у берега и плескались в ее бархатисто-прохладных водах в дни летнего знойного отдыха. Шелонь любили, Волгу чтили. С течением времени старая крепость на реке не от неприятельских набегов, а от нашего всегдашнего безденежья на сохранение своей истории начала приходить в упадок. Ее полуразрушившиеся стены облюбовали кусты калины и сирени, превращая во время цветения древнее оборонное сооружение в ограду райского сада, посреди которого стоял неутерявший с 15 века своей былой стати белоснежный красавец однокупольный Никольский собор, рядом с соименной ему крепостной башней, увенчанной парадной шатровой колокольней с огромным шпилем. Территория крепости походила на дивный ботанический сад, дорожками в котором были белые известняковые плиты, отшлифованные ногами посетителей и дождями, придававшие помпезную парадность этому цветущему и благоухающему парку. Мне запомнился еще старый, хотя уже и изрядно потрепанный войной город. в основной своей массе одноэтажный, с утопающими в зелени садов улочками, мощеными булыжниками, с засаженными и ухоженными рачительными хозяевами огородами и с сохранившимися полуразрушенными церквами в центре. Жители помнили еще былые времена, и раз от разу у кого-то то и дело допрорывалось назвать улицу Смоленской вместо Карла Маркса или Петроградской вместо проспекта Ленина. А третью городскую школу так и не перестали именовать по ее прямому предназначению – Бурса. Был в свое время в городе и театр, в котором играла замечательная актриса, подруга Фаины Раневской, Павла Леонтьевна Вульф. Блистала Екатерина Корчагина-Александровская, поднимался на подмостки Василий Топорков, все это было. И хотя многого уже не встречаешь сейчас, оно продолжает жить в памяти, а значит и продолжает быть. Детство мое прошло в одном из деревянных домов послевоенной постройки с приусадебным участком на улице легендарного разведчика Николая Кузнецова. Из последних своих жизненных сил, оставшихся после войны и оккупации, пришедший с фронта мой сильной контузией дед Петр и партизанка-подпольщица супруга его, а значит бабка моя Екатерина, начали выстраивать дом, а вместе с ним и послевоенную жизнь. Дед умер рано. Все хозяйство осталось на вдове да ее родной сестре Евдокии, которая после раскулачивания, лишения прав и бесконечного скитания по Питеру в поисках работы приехала жить к своей сестре, помогать ростить сына да присматривать за хозяйство. Замужем она не была, жила с нами одной семьей, и потому я не делал различий между папиной мамой и ею, называя обеих бабушками». Евдокия была старше по возрасту своей сестры Екатерины. Соответственно, раньше вышла на пенсию. И, продолжая прирабатывать дома шитьем бесхитростных платьев и халатов, достиганием ватинных одеял, присматривала за внуком, то есть за мной, пока все исполняли свой производственный долг. Много было разных и забавных, и поучительных историй, связанных с бабкой Дуней. Грамоте она обучена не была. С трудом подписывала пенсионные документы на получение содержания, но что касалось опыта жизни, его от нее было не отнять. А евангельские чтения, которые проводились вечерами в нашем доме регулярно, особенно в дни постов, способствовали духовно правильному восприятию ею жизни. Бабка Катя, как я ее чаще всего называл, доставала из старого платяного шкафа тщательно упакованное в бархатную тряпицу Евангелие, и начиналось чтение. Надо сказать, что Евангелие эта бабушка возила вместе с иконой Покрова, материнским благословением ей на венчание, и своим малолетним сыном, то есть отцом моим, от одной, поджигаемой немцами к деревне, к другой. Было оно с нею и в сырой землянке с овшами, перекочевало и в новую избу. Чтение начиналось часов в 10 вечера и заканчивалось иногда за полночь. Читалось вслух для сестры Евдокии или еще двух сестер Анны и Татьяны, которые приходили навещать своих родственников и иногда засиживались допоздна. С этих чтений не прогоняли и меня, а мама, проходившая по делам мимо, задерживалась и слушала стоя, прислонившись спиной к теплой печи, и получала приглашение от свекрови. «Галенька, садись, послушай». Возвращаясь к бабке Дуне, необходимо отметить ее природную жизненную смекалку. Услышав тот или иной рассказ, она могла сделать умозаключение, достойное любого лидера. В один из июльских дней, когда сумерки только-только начали пробираться к дому через яблоневый сад, заросли крыжовника и черной смоки,

композитора Александра Порфирьевича Бородина с будущей женой Екатериной Сергеевной судьба свела в 1861 году в немецком городе Гейдельберге, куда молодой Бородин, по совместительству еще ученый-химик, приехал для продолжения образования. Их знакомство началось с музыки. Однажды Екатерину попросили сыграть для гостей, и Александр, по ее воспоминаниям, стоял

возле рояля, опершись на него локтями, и весь превратился в слух. После этого вечера он стал часто бывать рядом, слушал, как она играет, приносил ей ноты, показывал свои сочинения. Их свидания проходили на концертах и оркестровых репетициях за совместным разбором партитур. Они вместе ездили в Мангейм слушать оперы Вагнера и гуляли по окрестностям города, в котором познакомились. Через 20 лет Бородин напишет второй струнный квартет, одно из самых лирических своих произведений, и, конечно, посвятит его своей дорогой супруге. Существует версия, что это сочинение стало своеобразным подарком для нее. Многие исследователи видят в музыке отражение их истории и счастливые моменты, и годы разлук из-за командировок композитора и болезни Екатерины Сергеевны. В письмах Бородин признавался ей, как ему без нее не поется. «Ноктюрн», самая известная третья часть квартета, звучит как взаимное признание, тихое, глубокое, без громких слов. Его главная мелодия будто рождается из дыхания, а диалог инструментов звучит как разговор двух близких людей, где слова почти не нужны. Бородин выстраивает эту линию с удивительной бережностью. Ни одной лишней ноты, и каждый голос на своем месте. При этом в музыке проявилась и его ученая сторона. Тонкая работа с голосами, когда линии сплетаются, не мешают друг другу, не перебивают, а создают объем. «Ноктюрн» хочется слушать в тишине, дома, вечером. Эта музыка о том, как можно сказать самое важное почти шепотом.

Афанасий Афанасьевич Фет, певицы. «Уноси мое сердце в звенящую даль, где, как месяц за рощей печаль, в этих звуках на жаркие слезы твои кротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко средь незримых зыбей доверяться мне песне твоей! Выше, выше плыву серебристым путем, будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос горя, словно за морем ночью заря. И откуда-то вдруг я понять не могу, грянет звонкий прилив жемчугу. Уносишь мое сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка, печаль. И все выше помчусь серебристым путем, я, как шаткая тень за крылом».

30-х годов 20 века в Испании выступал Сергей Прокофьев. Судя по высказываниям критиков, гастроли прошли успешно. Печать особо отмечала исполнительское мастерство русского композитора как пианиста. Его превосходная техника вызывает подлинный восторг, отмечал в частности музыкальный журнал «Каталонии». Он играет виртуозно, эмоционально и вдохновенно. Его пальцы никогда не ошибаются.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Доброго дня, с Богом.
1: Отец Николай, сегодняшний наш вопрос. Мне не повезло со свекровью. Она портит мой брак с мужем, постоянно провоцирует ссоры, придирается ко мне и вносит в нашу семейную жизнь раздор. В церковь она не ходит. Скорее всего, из-за нее и муж перестал ходить в храм. Я прошу у Бога помощи, но ситуация только ухудшается. Пожалуйста, подскажите, что мне делать?
2: Очень сложный вопрос. Почему? Потому что я не очень из него понял, в каком состоянии находится женщина. Но, судя по всему, ей просто плохо. Если есть токсичные отношения, это токсичные люди, то самым верным способом будет от них дистанцироваться. Но дело в чем? По-христиански, как мы должны бы ответить? Тут уже возникает совершенно другой вопрос. Мне не повезло со свекровью, вы говорите. А может быть, вам с ней очень повезло, и она является тем обличителем каких-то вещей, которых вы должны разобраться. И вот, наверное, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения теории, уж поскольку это все-таки вопрос в православную, так сказать, аудиторию, да, и православному священнику, вынужден сказать, что если такую Бог послал ситуацию, значит, из нее нужно вытянуть то по максимуму хорошее, которое в ней заложено.
1: Батюшка, о каком уроке можно здесь говорить?
2: В первую очередь, ситуация с тем связана, что на чем нас Господь хочет научить. Какие слова этой свекрови задевают? Какое отношение задевает? Может быть, у нас нет кротости? Может быть, мы не умеем терпеть? Может быть, еще какие-то вещи.
1: То есть, батюшка, с кем-то нужно разобрать эту ситуацию глубже, да, идеально, там, если со священнослужителем,
2: да,
1: в храме,
2: да,
1: в который ты ходишь.
2: Да, да.
1: А еще, возвращаясь к началу вашего ответа, вы говорили как бы о токсичном человеке в семье и сказали, что хороший вариант – дистанцироваться.
2: Да.
1: Вы, конечно, имеете в виду на время?
2: Человеческая душа больная, воспаленная, вы понимаете, ее нужно каким-то образом обезопасить, наверное, да? Вот, в том смысле, что если эта душа не может сейчас адекватно вступать в какие-то отношения с кем-то, ну, давайте сейчас возьмем тайм-аут, разведем мосты, как говорится, да, отойдем на время друг от друга для того, чтобы хотя бы вот это воспаление спало. После этого начнем подключать голову. А что привело к этому воспалению? Ведь не само по себе, не надо говорить, что вот во всем виноват только этот человек. Упаси Бог. Если мы рассмотрим с точки зрения православия понятие стресса, то мы должны будем констатировать, что стресс – это не просто реакция личности на какие-то субъективные окружающие его обстоятельства. Это личное восприятие этих обстоятельств. И вот именно согласно тому, как он их воспринимает, такую реакцию на них дает. То же самое в плане вот тех близких или дальних, с которыми мы вынуждены входить в контакт или быть в контакте, да? Если отношения с ними привели к воспалению, ну, давайте сменим обувь, сделаем побольше дистанцию, чтобы не наступали на эту больную, так сказать, мозоль.
1: Чуть-чуть подлечимся.
2: Да, а там будем принимать решения.
1: Очень часто звучит у наших радиослушателей, и я ловлю себя на мысли, что, наверное, и у меня существует такая оценка: в церковь она не ходит, в церковь он не ходит.
2: Как клеймо, табличка.
1: Да, да. Я начинаю понимать, что это очень неверная позиция.
2: Это вообще ложная позиция, потому что если говорить, а вы ходите в храм? Да, так а почему вы тогда жалуетесь? А если вы ходите в храм, почему вы не прощаете? Не нужно виноватого-то искать. Нужно искать, как сделать ситуацию более принимаемой со всех сторон. Как сделать лучше, а не просто кого-то обвинить.
1: Спасибо, батюшка. И последний вопрос вот в этой нашей теме. Когда просишь помощи у Бога в своих молитвах. Вот слушательница пишет, и так бывает, ситуация только ухудшается. Как вот к этому отнестись? Такое тоже бывает часто в нашей жизни.
2: Такое часто бывает, да, я заметил. Есть такая интересная вещь. Многие замечают, вот не молились за кого-то, все шло гладко. Стали молиться, батюшки, все посыпалось. Человек меряет земными мерками, Бог меряет человека мерками вечности. И вот у нас начинается недопонимание тогда, когда мы хотим, обращаясь к Богу, получить здесь внешнего благополучия, здесь на земле. А для Бога, по сути дела, это не всегда является принципиально важным. Почему? Потому что земля является только лишь подготовкой человека к вечности. И поэтому, когда мы за него начинаем молиться, он как раз употребляет те средства, которые позволили бы нам при правильном к ним отношении как раз что-то сделать для того, чтобы быть более готовыми к вечности с Богом. Когда мы молимся, вне зависимости от того, что мы хотим от Бога, мы в первую очередь должны понимать, что наша молитва должна быть с таким посылом, в котором звучит первая фраза: «Господи, если есть на это Твоя святая воля». Если мы вспомним Господню молитву, оставленную в Евангелии «Отче наш», ее сейчас зовут у нас, там есть четкая фраза: «Да будет воля Твоя». Вообще молитва подразумевает просьбу не о здоровье и карьерном росте или о том, чтобы дочь замуж удачно вышла. Молитва подразумевает: «Господи, помоги мне стать лучше. Господи, помоги мне избавиться от страстей. Господи, помоги мне видеть свои грехи, не осуждать брата моего» и так далее. То есть у нас есть образцы, аналоги молитв. Ну и когда уж мы просим о своем земном вот этом вот тленном, да, ну давайте сначала скажем: «Господи, если есть на это Твоя святая воля, пожалуйста, вот я бы хотел так».
1: Спаси, Господи, батюшка.
2: Бог спасет.
1: Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: Радио «Образ».
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
2: Через речку Быструю.

Свинья опять подрыла закуток и выбралась на волю. Сковырнула тесину, что покрывает заваленку, забралась внутрь, зарылась в опилки и похрюкивает. Нежится под летним солнцем, улыбается. Запах полуденного разноцветия кружит голову, дурманит. Косить в солнцепек не с руки. Петр спешит с колхозного надела передневать дома. Увидал в заваленке сопливый свиной пятак. «Ах ты, лешая, язви тебя!» — огрел жирную граблями. Пестрая свинья с визгом выскочила из опилок и понеслась, понеслась. Визг повис в полуденном зное. «Батюшки, задремала!» Авдотья за столом удивленно трясет головой, трет глаза шершавыми руками. За окном избы ночь льет, как из ведра. На столе поскребками машинной отработки коптит каганок. Стопка из-под денатурата пахнет казенно, обоч недогрызенная репа. Этот сон про Петра преследует вдовую Авдотью не первый год. Стоит лишь прикрыть глаза. И так в нем отрадно да ласково. Давно уж нет у нее свиньи. Опилки в заваленке осели, почернели, взялись плесенью, и Петра нет. Ровно 4 года назад его взяли на войну. Уходил с похмелья. Все 15 красовских мужиков в то утро маялись. Лейтенант у конторы их строит, а они мычат. Спустя 2 месяца прилетела в Красово первая похоронка. Еще через месяц вторая. На ее Петра, на остатнего 15-го мужика, кума, через год. Время пролетело. Сентябрь в победном 45-м вышел мокрым, холодным. Ботва в огородах почернела. Стежка, что сбегает от хутора к реке, поросла за лето колким бурьяном. Не пройти. Кумовой дочке нынче 14-й пошел. Хорошо куме. Добрая она кума. Угостила вот. А у Авдотьи раньше был сын, полугодовалый. Той же первой военной осенью схоронила. В ночь забил ее кашель, утром жар. Младенчик горячо сопел в своей люльке, а к вечеру затих. Авдотья в ту пору отчего-то не плакалась. Сама рыла могилку в грязи под дождем. Сама и снесла его на ту гору, где погост. Тесовая крыша над Авдотьей, что твое сито. В ночи за печкой. Кап, кап. У двери капли звенят опрокинутым ведром. Огонек тусклого каганка нет-нет и вздрогнет. Тени жмутся по темным углам, вздыхают. На подловке, где почти истлел Петин табак, будто шаги. Скрипит потолок. Дверь на крючке. Авдотья опять укладывает туманную голову на стол, подсовывает руку, смежает веки. Голова кружится, ночь куда-то плывет, делается сладко. Она сама разогнала докучливую свинью, укрыла заваленку, уселась. На руках посапывает младенчик. Он возится, куксится, вот-вот проснется. Авдотья его баюкает, колышет, вполголоса напевает малышу писклявую, расписклявую, ту самую, за какую Петя ее полюбил. «Через речку быструю я мосточек выстрою». Малыш во сне без зуба улыбается, слуга тянет скошенной травой. От переправы поднимается Петр, на плече коса и грабли. «Ходи, милый, ходи, мой, ходи летом и зимой». Петр, солнце бронзовый, соломенные волосы слиплись, на рубахе пятна соли и присохшей пыли. Он улыбается от чего-то, идет мимо. Песни будто не рад. Малыш завозился, захныкал. «Батюшки, снова я что-то». Авдотья подняла лицо от стола. Сосна хлопает глазами, отлежала скулу, растирает ее
шершавой ладонью, мнет воспаленными костяшками пальцев. По стене ходят тени. В избе промозгло. Солома в печи давно прогорела, даже печку не просушила. В омшаннике за стеной словно кто-то дышит. В окне не хватает одной шибки. Авдотья по весне ее вынесла, когда неуклюже вынимала зимнюю раму. Заткнула тогда в попыхах прореху тряпьем. Теперь тряпье отсырело, воняет плесенью. В окно из тьмы будто кто-то засматривает. Оно все тянется, тянется, и нет ей края. С труда дня ноет спина. Авдотья вытягивается на лавке подле стола, глядит в потолок. Прямо над ней крюк. На нем раньше колыхалась люлька. В ней-то, в ту первую военную осень, и затих ее младенчик.

Роберт Шуман родился в июне 1810 года в саксонском городе Цвикау, в типичной немецкой провинции. Дом, в котором он вырос, сохранился до наших дней. Сейчас там музей композитора. Личность отца не случайно привлекает всех биографов Шумана. Роберт многое унаследовал от него. Это был человек интеллигентный, незаурядный, страстно увлеченный литературой. В Цвикау он открыл книжное издательство и книжный магазин «Братья Шуман». Роберт воспринял и эту отцовскую страсть к литературе, и литературный дар, который так блестяще сказался позже, уже в его деятельности как музыкального критика. В юности Роберт Шуман изучал право в Лейпциге, одновременно занимаясь музыкой. Он был учеником одного из самых авторитетных и опытных фортепианных педагогов того времени – Фридриха Вика. Однако уже в 1830 году он, бросив университет, полностью посвятил свою жизнь искусству. Как считают некоторые исследователи, решение было принято под впечатлением от игры Паганини. Он был потрясен совершенно особенным, исключительным исполнением. Так утвердилась мечта Шумана об артистической карьере –

Роберт при его таланте и воображении примерно за 3 года может стать одним из крупнейших пианистов среди ныне живущих, говорил о Шумане Фридрих Вик. Шуман занимался с необыкновенным усердием по 7 часов в день и даже изобрел прибор для разработки самостоятельности всех пальцев. Но это привело к катастрофе, неизлечимой болезни кисти. О карьере пианиста-виртуоза теперь не могло быть и речи. Оставалось одно – сочинять музыку.

Фортепианная музыка Роберта Шумана. Одно за другим у еще совсем молодого композитора появляются его лучшие фортепианные сочинения. «Бабочки», «Симфонические этюды», «Фантастические пьесы», «Креслериана». Он создал особый жанр произведений, представляющих собой сюитные циклы из большого количества миниатюр, которые связаны единством содержания – интонации. Особенность шумановских романтических вариаций в том, что вариационные изменения постоянно приводят к созданию новых, неожиданных образов. Как замечают критики, художественное совершенство этих ранних творений кажется неправдоподобным.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. 4 октября в семейном центре «Очаг» Сормовского благочиния пройдет открытое занятие «Братство православных следопытов». Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Начало в 18 часов. Прокомментировать предстоящие события мы попросили руководителя социального отдела епархии иерея Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое патриаршая гуманитарная миссия по благословению Святейшего Патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии патриаршей – это непосредственно новые регионы нашей страны, Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная, большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Изданный двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметных областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». Отметим также, что телекомпания «Образ» выпустила фильм «Серафимовский учитель-2026» о победителях конкурса. С фильмом можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 4 октября в 12 часов дня в православном семейном центре «Очаг» в Сормовском благочинии состоится открытое занятие «Братство православных следопытов». О предстоящем событии рассказывает помощник руководителя епархиального молодежного отдела, директор и духовник центра «Очаг», ответственный за развитие «Братства православных следопытов» на территории Нижегородской епархии иерей Дионисий Чебиряев.
2: Отряд «Навигатор» в честь святых царственных старостачерцев будет принимать гостей из Сормовского и Балахнинского благочиния. Молодежные организации приедут к нам узнавать, что такое православный скаутинг, что такое православное следопытство. В рамках открытого занятия пройдут мастер-классы по вязанию узлов, по вязанию патентов, мастер-классы по скаутским играм. Будет весело, интересно и познавательно. Также мы узнаем, чем же занимаются молодежные движения в наших благочиниях. Мы ждем всех интересующихся, детей от 11 до 16 лет и их родителей по адресу Дубравная, 11-я линия, 1А, город Нижний Новгород.
0: Это был комментарий иерея Дионисия Чебиряева, ответственного за развитие братства православных следопытов на территории Нижегородской епархии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на «Радиообраз» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
0: Родные места.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
5: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
6: Прислуга.
7: Многие иностранцы, жившие в Петербурге, в своих мемуарах сетовали на то, что жизнь в столице обременительна из-за необходимости содержать большой штат прислуги. Историки пушкинского времени объясняли это
5: дурным обыкновением русских дворян содержать множество праздных и потому нерадивых и порочных дворовых людей.
7: Прислуга в значительной части состояла из крепостных крестьян, живших в столице при господах. Была и наемная прислуга из прибывших в город в поисках заработка оброчных крестьян. Высшая знать имела многочисленную дворню, зачастую более 100 человек. Например, штат прислуги Шереметьевых в начале века составлял около 300 человек, Строгановых – около 600, а Разумовских – 900. Примерно треть дворян в Петербурге могла позволить себе держать только 1-2 человек. Мелкие чиновники, селившиеся на окраинах, вообще обходились без слуг. В средней дворянской семье с небольшим для столицы доходом в 3000 рублей в год было необходимо содержать до 12 человек прислуги. У Пушкина в последней квартире на Мойке было 2 няни, кормилица, камердинер, 4 горничных, 3 лакея, повар, прачка, полотер и дядька Никита Козлов. Никита Козлов был приставлен к Пушкину в детские годы. Он же состоял при нем после лицея и в последний период жизни поэта. Пушкин дорожил своим слугой, заступался за него и даже вызвал на дуэль своего товарища по лицею за то, что тот побил его палкой. Именно Никита Козлов перенес раненого поэта из кареты в дом, а позднее сопровождал его тело в Святогорский монастырь. Согласно обычаям того времени, воспитанники некоторых закрытых учебных заведений имели право содержать личную прислугу. Например, в школе гвардейских прапорщиков, где учился Лермонтов, на 200 воспитанников приходилось до 100 слуг. В городе существовали специальные места для найма прислуги, так называемые биржи. Слуг нанимали обычно помесячно, при этом хозяин должен был сдать паспорт слуги квартальному надзирателю и получить для него вид на жительство. На содержание собственного крепостного слуги хозяин тратил примерно 150 рублей в год. Наемный лакей получал 35-40 рублей в месяц. Его кормили, но не одевали. Кучер получал 40 рублей. Его одевали, но не кормили. Кухарки, камеристки и прачки получали по 25 рублей. Горничные и няни – 15 рублей в месяц. В домах высшего света существовала иерархия слуг. Выше всех на этой лестнице стояли метрдотели или дворецкие. Ниже по статусу – камердинеры. В комнатах прислуживали горничные и девки. Отдельные слуги состояли при серебре, при белье, при свечах, при буфете, при винном погребе и так далее. Особо тщательно подбирались люди, прислуживающие за столом – виночерпии, официанты, лакеи. Они носили серые или синие фраки и нитяные перчатки. Очень высоко ценились повара. Они получали до 100 рублей в месяц. Кроме того, в больших домах содержалось множество кучеров, конюхов, форейтеров, сапожников, шорников. При знатном доме обязательно должен был быть швейцар, трезвый и учтивый, знающий французский и немецкий язык. Повар-француз зарабатывал 150-200 рублей в месяц. Русская прислуга пыталась подражать иностранной в одежде и в манерах, иногда называя себя заморскими именами.
5: Число слуг в русском доме громадно. Они плохо оплачиваются, но зато и мало работают. Каждый имеет свой крайне ограниченный круг занятий и не делает ничего другого.
7: Писала русская старина в 1890 году. При обилии в Петербурге питейных заведений в среде слуг процветало пьянство, и некоторые расчетливые хозяева даже предпочитали снимать дома вдали от трактиров и распивочных.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Куликовская битва. Благословение преподобного Сергия Радонежского.
1: 15 августа 1380 года князь Дмитрий Донской приехал в обитель Сергия Радонежского в сопровождении некоторых князей и бояр. Надеялся он услышать от святого мужа какое-либо пророческое слово. Отстояв обедню и приняв благословение, великий князь разделил с преподобным скромную монастырскую трапезу. После трапезы игумен Сергий сказал ему: «Почти дарами и воздай честь нечестивому Мамаю, да видев твое смирение, Господь Бог вознесет тебя, а его неукротимую ярость и гордость низложит». «Я уже сие сотворил, отче», — отвечал Дмитрий, «но он наипаче с великою гордостью возносится. Если так, — молвил преподобный, — то его ждет, конечно, погубление и запустение, а тебе от Господа Бога и Пречистой Богородицы и святых его будет помощь и милость и слава». Из числа монастырской братьи выделялись два инока своим высоким ростом и крепким сложением. Их звали Пересвет и Ослябля. До поступления в монастырь они слыли богатырями и отличались ратными подвигами. Дмитрий Иванович попросил, чтобы преподобный Сергий отпустил с ним этих двух монахов. «Дай мне сих двух воинов», — сказал великий князь игумену Сергию. Тот немедленно позвал обоих братьев и велел им ехать с князем Дмитрием, а также изготовиться к ратному делу. Преподобный Сергий дал каждому из них схиму с нашитым на нее крестом. В сказании о Мамаевом побоище говорится: «И дал он им вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и велел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Игумен Сергий благословил князя на сражение и предрек ему победу. Отпуская гостей, Сергий Радонежский осенил крестом великого князя и его спутников и сказал пророчество: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник. Он победит и низложит твоих супостатов и прославит тебя». Вещи и слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Возвратясь в Москву, он не медлил доли с выступлением.
0: Невиданное ополчение.
1: Никогда еще Русь не видела подобного ополчения. Святой Сергий благословил Дмитрий и его полки на передовую битву, предсказав кровопролитие ужасное, но победу. Затрубили трубы, ударили в бубен, и войско тронулось. Вся Москва вышла провожать ратников. Перед Доном собрал Дмитрий Иванович на совет князей и воевод, чтобы решить вопрос, переходить ли русскому войску за Дон или ждать нападения татар перед Доном. Совет решил, лучше переправить.

0: 7 на 8 сентября русские войска переправились через Дон и при солнечном восходе двинулись вперед к устью реки Непрядвы. Тут поступила Дмитрию грамота от Сергия Радонежского. «Господин, иди на врага, да поможет тебе Бог и Святая Богородица». А монахов-воинов Александра Пересвета и Андрею Осляблю преподобный Сергий напутствовал так: «Мир вам, братья мои! Твердо сражайтесь за веру Христову и за все православное христианство». День битвы был выбран не случайно. 21 сентября, а по старому стилю 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, и на Богоматерь была возложена особая надежда.
1: Куликовская битва.
0: За холмами лежало раздольное Куликово поле, пересеченное речкой Смолкой. За нею на противоположных холмах разбила свой стан орда Мамая. Окрестности Куликова поля были овражесты, покрыты кустарниками, рощами и лесными зарослями. Ночью князь Дмитрий Иванович выехал на Куликово поле. В глубокой тишине слушал он, как гудит тысячами голосов татарский стан. Тихо было в русском лагере. Воины молча ожидали наступления утра, который решит судьбу родной земли.

0: На траве цветы багряные, по полям ручьи кровавые. Все туман накрыл невидимый, чтоб мы горюшка не видели, чтоб не плакала вдовица, чтоб здесь ворону не виться, чтоб не знали, как скорбя, наша мать многострадальная, Богородица печальная, узкой тропкою прошла. За зорницами пожарами полки ангел провожали нас, за непрядовые подымалися стаи белых лебедей. Помолись же, отче Сергий, устоять всем нам в смертельный час, чтоб победою крещались бы главы наших сыновей. Князь Дмитрий, мы заострим мечи, из степи слепой зрим священный бой. За святую Русь бился я и бьюсь, в ярком свете дня знамя поднял я. Братья будем все, мы верны себе, да услышит Бог наш последний вздох. Ах, стрела, стрела каленая, ты вонзилась в сердце храброе, и трава цветами алыми запестрела орошенная. И не видно за туманами, как бегут ручьи кровавые, как над темною рекой светлый князь стоит Донской.
1: Утром битва началась с поединка двух богатырей. Из монгольского войска выехал огромного роста воин по имени Челубей и вызвал на поединок любого русского богатыря. Вызов принял монах Пересвет. Богатыри на всем скаку ударили друг друга копьями, и оба мертвыми упали на землю. Дмитрий снял с себя княжеское одеяние, надел доспехи простого воина и встал в первые ряды своей дружины. Страшная сеча длилась целый день. Монголы начали одолевать, но из засады в тыл им ударил полк волынского воеводы Бобрыка и полк Владимира Андреевича, брата великого князя. Это и решило исход битвы. Победа на Куликовом поле была радостью со слезами на глазах. Предположительно, полегла половина русской рати. Русская православная церковь празднует годовщину Куликова.

Курской битвы 21 сентября. Сначала это был день памяти русских воинов, павших в Куликовской битве. Потом в этот день стали поминать всех воинов за веру царя Отечества, на брани живот свой положивших. Именно после этой победы вся православная Великая Русь сплотилась вокруг Москвы, чтобы окончательно сбросить ненавистное татаро-монгольское иго. Но об этом в следующей программе.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою.

0: дыхание рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?
0: Отчего хорошо так гармошка играет?
1: Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последний